0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет, ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями, и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладаном кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, в сон страшный, который не осенит свет лица Твоего.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Береза моего детства. Береза. Береза моего детства и моей юности. В сердце моем память, они неотделимы от памяти о моем отце. Вот он стоит у барьера нашей открытой террасы на втором этаже добротного деревянного дома. Из парка Сокольники доносится музыка военного духового оркестра. Плывут навевающие ностальгическую грусть прекрасные звуки амурских волн и марша прощания славянки. О чем задумался папа? Не о своем ли детстве? Может быть, он видит себя малышом, выбирающим красивую пуговицу из шкатулки мамы, чтобы пришить ее на пузо плюшевому медвежонку, или листающим роскошную детскую энциклопедию, подаренную папой на Рождество. А быть может, любуясь березой, папа думает о будущем своих девочек. Девочки-погодки, я и моя сестра, копошатся на полу в углу террасы со своими куклами и новой кукольной посудой, чайным сервизом. Они устраивают чаепитие, воспитывают своих кукол, требуя не хлюпать, не болтать за едой и не смеяться за столом. Смех без причины – признак дурачины. Папа слышит свои наставления и интонации. Любовь к дочерям горячей волной наполняет папино сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», 1893 год, Валаамский монастырь. «Я вхожу в трапезную. Молитву уже пропели. Трапеза начинается. Возрастает шорох, благостно сдержанный, плесканье, звяканье. Варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает самвона «Житие святого». Приходит на мысль, недуманная раньше. Какое важное совершается! Я как бы постигаю глубокий смысл. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я, забывший, проникновеннейшее моление. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Смотрю на старичков-оланчан, как благоговейно, радостно вкушают они этот хлеб насущный. Не едят, а именно вкушают, как дар чудесный. Не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении. И думаю, как это хорошо. И это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека».

0: Радио «Вера».
1: Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды, во время жатвы, Семену, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семен наварил свинины, и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда?» «Я, сынок, не хотел тебя смутить». Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Не все понимают, зачем церковь поминает усопших. Очень подробный ответ на этот вопрос дал святитель Феофан Затворник. Хочу им с вами поделиться. Спрашиваете, почему мы поминаем усопших? Потому что так заповедано нам делать. А что заповедано, видно из того, что в Церкви Божией не было времени, когда бы не творилось это поминовение. Отшедшие живы, и общение у нас с ними не прекращается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим, так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или грешным. Это долг любви братской, пока последним судом не разделены веру. Все они, и живые, и умершие, и все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, в духе доброходства и любительного общения, и живые, и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Андрюша мой в то время учился в 7-летней школе. Ему было 12 лет. Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант с заголовком «Суд над Богом». Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: «Ты почему не пишешь?» «Я не могу и не буду писать такого диктанта». «Ну как ты смеешь отказываться? Садись и пиши». «Не буду». «Я тебя поведу к директору». «Как хотите, исключайте меня, но суда над Богом я писать не буду». Учитель продиктовал и ушел. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит. Небывалое явление. 12-летний мальчик и так тверд и непоколебим, и при этом спокоен в своих ответах. Директор, видно, имел еще где-то в глубине души искру Божию и не решился ни о нем, ни обо мне, как о матери, заявить, кому следует. И сказал: «Ну и храбрый же ты. Иди». Что я могла сказать своему дорогому мальчику? Я обняла его и поблагодарила. Все это нанизывалось ему, и в 1933 году он был сослан в первую ссылку. Впоследствии он принял мученическую кончину.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: 15 марта 1887 года у городской заставы Ставрополя жители города торжественно встречали нового губернатора. Николай Егорович Никифораки, до этого управлявший соседней Черноморской губернией, был ставропольцам хорошо знаком. Железная дорога от Екатеринодара до Новороссийска, открытие в том же Новороссийске большого торгового порта – все это были его заслуги. Поэтому неудивительно, что ставропольцы ожидали нового губернатора с радостью и большими надеждами. И надежды эти не замедлили оправдаться. Николай Егорович сразу же приступил к делам. Быстро вникнув в самые насущные проблемы губернии, Никифораки начал с дорог. В короткий срок от Ставрополя к ближайшей железнодорожной станции Невинномысской было проложено шоссе, а немногим позже город особой веткой соединили с железной дорогой. Требующие быстрого решения, эти проекты были весьма дорогостоящими, и губернатор, предпочитая не ждать, когда в казне окажется достаточно средств, часто добавлял из своих, а после забывал о том, сколько внес денег, и никогда не возмещал личные затраты. Именно так он поступил, когда задумал телефонизацию Ставрополя. Это была первая на Кавказе телефонная линия, к которой были подключены не только учреждения, но и дома обычных жителей города. Когда в 1897 году стараниями Николая Егоровича в Ставрополе заработала электростанция, освещение провели прежде всего на городские улицы и в квартиры. Так в дома к простым горожанам пришел невиданный по тем временам комфорт. По задумке и при финансовой поддержке губернатора был открыт народный дом. В нем располагалась бесплатная библиотека, народный театр, работали мастерские, где все желающие могли выучиться ремеслу. На пожертвование Никифораки в Ставрополе появилась бесплатная столовая для бедных, ночлежный приют для бездомных, богадельня. Губернатор финансировал несколько церковно-приходских школ, открытых по его инициативе, и детский приют. Николай Егорович щедро жертвовал ставропольским храмом. Он немало способствовал строительству новых церквей по всей губернии, благодаря чему в конце XIX века Ставропольская епархия стала одной из крупнейших в России. Образование в Ставрополе при Никифораке тоже пережило свой расцвет. Появились десятки училищ, гимназия, женская приготовительная школа имени Гоголя. Когда современных ставропольцев просят рассказать о том, что сделал для города Николай Егорович Никифораки, память о котором они и сегодня трепетно чтут, большинство отвечает просто – всего и не перечислить. Кажется, это действительно так. И не зря с таким волнением и радостью встречали больше века назад жители Ставрополя своего нового губернатора. А сегодня он сам встречает каждого, кто приезжает в Ставрополь. На привокзальной площади благодарными жителями города установлен памятник Николаю Егоровичу Никифораки.
0: Имена, имена милосердия.

Явись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грех.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это, панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой Христос душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хоронилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже видеть там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнце приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, — «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника. Власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая. Так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно — пряжей Богородицы.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1918 год. Милиция перевела сверженного императора в дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Царь не один. С ним государыня Александра Федоровна и их дочери. Здоровье царевича Алексея – главная забота царской четы. Ребенок болен. С раннего детства он страдает гемофилией. Малейший ушиб или легкий удар вызывает кровотечение, которое никто не может остановить. Свидетельствует один красноармеец из екатеринбургской охраны. Его лицо было бледно и прозрачно. Он еле ходил, и отец носил его всегда на руках. Горсточка преданных делит с ними плен в доме Ипатьева. Это комнатная девушка Анна Демидова, камердинер Алексей Труп, повар Иван Харитонов и другие. Большевистская революция не жалеет и маленьких людей. Однажды Клементий Нагорный, матрос, приставленный к маленькому Алексею, выступил против солдат, обижавших цесаревича. После этого его бросили в тюрьму, а в ожидании выстрела в затылок, который, по высказыванию одного красноармейца, должен напомнить этой каналии, что нельзя сопротивляться рабоче-крестьянской власти.
0: Голоса

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в небо.

тебе снится, но лишь одна ляжет на ладонь.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Угрозная вечность. Безмолвная вечность. Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Прогремела страшная чернобыльская катастрофа. Мир содрогнулся и никак не мог прийти в себя. Поползли слухи о конце света и скором пришествии Антихриста. Множество людей стало приезжать на Афон. Уж здесь-то точно знают, чего ожидать. Отец Порфирий молился в келье, когда к нему буквально ворвалась группа молодых паломников. «Отец, скажите, неужели скоро придет Антихрист?» Прямо с порога начали они. Отец Порфирий спокойно улыбнулся гостям. «А вы проходите, присаживайтесь, тогда и поговорим», — пригласил он их. Паломники в недоумении огляделись. Ни лавок, ни стульев в келье не было. Сам отец Порфирий сидел на своей маленькой узкой кровати. «Простите, но тут некуда сесть. Вот сюда садитесь», — похлопал рукой рядом с собою монах. Паломники смутились. «Но на кровати уже сидите вы. Мы там не поместимся». Отец Порфирий радостно улыбнулся. «Вот вы сами на свой вопрос и ответили», — сказал он. «Невозможно занять место, которое уже занято. Если в наших сердцах живет Христос, то Антихрист туда войти никак не сможет. Если мы помним о Боге, надеемся на Него, то Он живет в нашем сердце», — говорил отец Порфирий. «А когда в нашем сердце Господь, нам нечего и некого бояться. Все вокруг становится раем». Преподобный Порфирий Ковсоколевит известен сегодня как мудрый афонский старец и великий современный святой.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Мы живем в век самооправдания. Все, что угодно может сказать человек в свое оправдание. Ему даже проще других обвинить, чем признать свою вину. Хочу поделиться с вами словами игумена Никона Воробьева. Человек, который упорно себя оправдывает, а других винит, находится на ложном пути. Он или не сделает никакого успеха в духовной жизни, или неминуемо будет все тех прелести. Наше спасение не в подвигах, а в сознании, глубоком, искреннем, сердечном сознании своей греховности, испорченности, бессилия самому исправиться. Из этого сознания родится сокрушение, плач и некоторое смирение. Если же нет этого сознания, да еще, Боже, сохрани, есть самооправдание, то всуе будут все труды и даже породят высокоумие и гордыню.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Шел тяжелый для церкви 1963 год. Я был назначен епископом Волоколамским. Естественно, для местных властей это была не очень приятная новость. С чего мне было начать? Идти, представляться районному начальнику? Я рассудил, что мы с ним в разных весовых категориях. Мы, конечно, обменялись телефонными звонками, а потом я направился прямо на Панфиловский боевой рубеж. Сорвал по дороге полевых цветов, положил на братскую могилу, прочитал молитву. На следующий год пошел туда уже с моими ассистентами, мальчиками-семинаристами и сотрудниками издательского отдела. Потом и с народом туда отправились, совершили торжественную службу, а потом уже пошли контакты с вооруженными силами. А началось все с полевого цветка на разъезде Дубосекова. Но, может быть, об этом не стоит громко говорить. Не это главное. Поначалу трудностей было много. В большинстве сельских храмов не было электричества, а дороги к ним вели такие, по которым проехать можно было только летом, да и то в сухую погоду. Постепенно удалось решить эти проблемы.

0: Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века жители Тамбова старались без пущей надобности не ходить по тому участку улицы Долгой, что соединял ее с Гимназической, и предпочитали делать немалый крюк, лишь бы не попасть на злосчастный перекресток. А те, кому идти в обход было лень, в любое время года брали с собой калоши. Без них здесь можно было увязнуть в грязи и промочить ноги даже в самый погожий день. Когда-то, лет 200 назад, по этому месту проходил вал с орвом – защитное укрепление от монголо-татарских набегов. Основанный как крепость, Тамбов был призван защищать рубежи государства. Время шло, город разросся, стал губернским, из деревянного превратился в каменный. И только остатки рва в самом его центре красноречиво напоминали о делах давно минувших дней. Там годами скапливалась дождевая вода, застаивалась, делая местность похожей на болото. Вокруг красовались магазины, совсем рядом находилось дворянское собрание. А здесь грязь, неприятный запах, да еще и мусор, который сносили из расположенных неподалеку торговых рядов. Одним словом, в самом своем центре Тамбов имел настоящую помойку. Так было, пока в Тамбов не приехал Минос Лукьянович Шоршоров, богатый и успешный купец, родом из города Нахичевань-на-Дону. Владелец московского торгового дома «Шоршоров и сыновья» с филиалами в Екатеринодаре и Воронеже в конце 1890-х он решил открыть дело в Тамбове. Прибыв в город, он воочию увидел печально известный перекресток и решил разбить на его месте сквер. В 1897 году Шоршоров обратился со своей инициативой в городскую думу, не забыв упомянуть о том, что все расходы по устройству нового сквера полностью берет на себя. Получив разрешение от властей, Минос Лукьянович приступил к засыпке наполненного водой рва и разравниванию ландшафта для будущего сквера. И через несколько месяцев место было не узнать. Ровные, посыпанные гравием дорожки, зеленые насаждения, скамьи с затейливыми витыми чугунными ножками, даже фонтан. Сквер сразу же стал модным и любимым местом прогулок тамбовчан. Теперь, направляясь на угол Долгой и Гимназической, они надевали уже не старые калоши, а самые лучшие туфли. Устроенный за собственный счет сквер Шоршоров преподнес городу в подарок. Минос Лукьянович не ограничился лишь ландшафтным благоустройством Тамбова. Будучи человеком приезжим, он, на удивление, скоро оказался в курсе многих других городских проблем и забот и всегда оказывался там, где требовалась помощь. Своими постоянными и щедрыми пожертвованиями Шоршоров поддерживал Мариинский приют, помогал Христорождественскому собору и Покровской церкви. Когда в 1900 году тамбовский купец Толмачев открыл в городе шестиклассное училище, Минос Лукьянович стал его попечителем. На личные средства он шил его беднейшим ученикам форму, покупал учебники и пособия. В Екатеринодаре, где у Шоршорова было несколько магазинов, он помогал приюту для дочерей бедных родителей и городской богадельни. Из доходов от торговли он выделил особый капитал, который шел на поддержку бедняков, раздачу милостыни нищим. Внук Миноса Лукьяновича, профессор Московского металлургического института Минос Хачатурович Шоршоров, вспоминал, что не раз был свидетелем рассказов знакомых и бывших служащих деда о его постоянной помощи бедным людям и детским приютам в разных городах. Минос Лукьянович Шоршоров трагически погиб в революционное лихолетие. А в Тамбове по-прежнему зеленеет устроенный им когда-то сквер. И горожане приходят сюда, чтобы отдохнуть и, может быть, вспомнить о человеке, немало сделавшем для их родного города.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать священное писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спишь». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого Поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Восприни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
2: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит отдельные слова и знает свое имя. Врачи, родители и друзья семьи замечают, что Макар – способный ребенок. Специалисты дают хорошие прогнозы на его развитие при постоянной реабилитации и должном уходе. Но сейчас близким стало сложно выходить с Макаром на улицу. Мальчик вырос из прежнего специального оборудования, а ребенку, у которого есть трудности с движением, жизненно необходимы прогулки на свежем воздухе. Мама Макара Светлана нашла новое специальное устройство для детей с инвалидностью. У него есть колеса и полозья, что позволяет вывести ребенка на улицу в любую погоду. Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья, покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «Мои друзья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах. И забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не примет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме Отца Своего.

0: Вы слушаете радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Белый всадник. На город пал туман, а потом ударил легкий морозец. За пару часов все вокруг покрылось мелким искрящимся инеем. Вот, словно вылепленные из снега Исааки со своими белыми ангелами и колоннами. Вот совершенно белый император Петр, вздыбивший белого же коня на каменном сугробе. По белому Невскому гуляет чудо-ветерок, подгоняет поздних прохожих, завивая на перекрестках белые вихри. Говорят, он холодный. Говорят, он болотный. Говорят, он чужой. Но вы не верьте. Это самый русский и теплый город на планете.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумени Таисии Солоповой архиепископу новгородскому Арсению Стадницкому в оправдании своей духовной дочери игумении Псковского монастыря. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Не хочу касаться вопроса, почему и за что, но не могу не высказать, что мне сильно жаль мать Таисию. Что если она в чем и виновата, то отнюдь не по злонамеренности, а просто по какому-то недоразумению. Владыка святый, ваше правосудие всем известно. Я ни о чем не дерзаю просить вас, ни о защите, ни о добром отзыве о ней. Прошу лишь об одной милости – посодействуйте, чтобы возвратили ее к нам, в ее родную обитель, к ее родной матери. Возвратили бы ее оскорбленную, забракованную. Родная обитель ее – прострет ей свои любвеобильные объятия, и она вздохнет и выплачет свое горе у сердца, плачущей о ней матери. Владыка святый, сотворите милость, конечно, если это возможно. Я очень скорблю и пишу вам это письмо буквально с рыданием.
0: Голоса

летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки,

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Близилось Рождество. Жители одного небольшого греческого городка позвали афонских монахов, чтобы те накануне праздника по обычаю осветили их жилища. Отец Порфирий шел вдоль улицы и заходил без разбору в каждое здание. Когда он переступил порог очередного дома, большого, с алыми бархатными портьерами на окнах, народ на улице стал испуганно перешептываться. Горожане решили пойти вслед за монахом и вернуть его. Но все женщины этого дома уже собрались в холле, и отец Порфирий щедро кропил их святой водой и давал приложиться ко кресту. «Батюшка!» — громко зашептали ему. «Как вы можете?» Но отец Порфирий, не обращая внимания на шепот и жесты, спокойно продолжал свое дело. Потом вышел и также спокойно осветил все остальные дома на улице. Много заблудших людей приезжало к отцу Порфирию на Афон. И хиппи, и язычники, и эзотерики. С каждым из них он говорил как с равным, не возвышаясь и не указывая человеку на его грехи и заблуждения. «Не осуждай, даже если ты видишь грех», всегда повторял отец Порфирий. «Иначе человек будет злиться и искать себе оправдания». Зло не исправится, а наоборот, только возрастет. А если человек увидит, что ты его не осуждаешь, тогда он сам задумается над своими ошибками, и совесть в нем заговорит намного быстрее. Своим милосердием отец Порфирий оставил глубокий след в сердцах людей, которые сегодня почитают его как великого святого современности, преподобного старца Порфирия Ковсоколевита.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Во время праздников бывает так, что люди злоупотребляют спиртными напитками, объедаются, забывают о приличиях. Христиане тоже иногда не знают меры. Особенно печально наблюдать неподобающее поведение некоторых прихожан во время церковных праздников. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Непрестанно следует молиться, а не пьянствовать. Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Знаю, что говорю это напрасно, но не перестану говорить. Если вы не все послушаетесь, то не все же и не послушаетесь. А если все не послушаетесь, то мне будет тем больше награда, а вам тем больше осуждения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского. Рассказ очевидца. 1894 год. Кронштадт». Квартира в ожидании приезда отца Иоанна приняла совсем праздничный вид. Вокруг все сияло. Но самое главное сияние было, разумеется, на лицах паломников и паломниц. Дверь в мою каморку распахнулась. Вошел отец Иоанн. Очень стремительно, молодой и спешной походкой, с горящим пронизывающим взором. В его фигуре, в его движениях, в первом звуке его голоса чувствовалась какая-то непередаваемо чудесная вдохновенность. Около меня раздался властный и отечески проникновенный голос: «Ну, говорите, что вам нужно». Разумеется, я сказал, что мне было нужно. Отец Иоанн прочел молитву и собеседовал меня. Я был совершенно уничтожен великим сердцеведением кронштадтского пастыря. Да, этот человек, только что вошедший и первый раз в жизни меня видевший, через какие-нибудь 5 минут говорил со мной так, как будто жил под одной со мной кровлей добрый десяток лет. И вдобавок, каким голосом говорил, от которого сердце детски раскрывалось и размягчалось, как воск, и невольные слезы сдавливали горло и мешали вырваться в словах накипевшей признательности. В заключении своего краткого собеседования отец Иоанн крепко поцеловал меня в лоб и промолвил: «Спасибо за доверие, голубчик, за доверие спасибо. Забыть ли мне когда-нибудь несравненную, умиляющую ласковость, с которой были произнесены эти слова?»

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В начале 20 века хабаровские гимназисты, затаив дыхание, ждали каждую посылку из книжного магазина братьев Пьянковых. Вальтер Скотт и Фенимор Купер, Жуковский, Пушкин, Лермонтов и Достоевский. Множество книг любимых авторов появлялось на полках дальневосточных школьных библиотек благодаря Пьянковской книготорговой фирме. Для предпринимателей это был практически благотворительный проект. Все книги они поставляли по очень низкой цене, а в церковно-приходские школы и за свой счет. В 1876 году купец Михаил Пьянков получил в наследство небольшую сумму денег и решил отправиться на Дальний Восток. Там он начал торговлю различными товарами, а когда дела наладились, Михаил пригласил к себе братьев Владимира и Иннокентия. Вместе они составили торговый дом «Михаил Пьянков с братьями» с капиталом 150 тысяч рублей. Предприниматели занимались еще и производством. Приобрели Павлиновский винокуренный завод, Уссурийскую стекольную фабрику, кирпичный завод в селе Никольском. Заработав немалый капитал, Пьянковы считали своим долгом развивать и облагораживать Приморский край. Для рабочих своих заводов купцы построили двухклассную школу, больницу и библиотеку. Благодаря им в селе Никольском появилась церковно-приходская школа. Каждый из братьев активно занимался благотворительностью. Владимир Павлинович много вкладывал в науку во Владивостоке. На его средства существовало общество изучения Амурского края. Он щедро жертвовал деньги и стройматериалы на строительство здания для общества. К тому же стал его казначеем. Михаил Павлинович выбрал для своей деятельности Николаевск на Амуре. Ежегодно Пьянков направлял на общественные и образовательные нужды этого небольшого города около 30 тысяч рублей. На его средства были построены церковно-приходская школа, библиотека и краеведческий музей. На создание Николаевского городского училища Михаил выделил 50 тысяч рублей. Иннокентий Пьянков благодетельствовал в Хабаровске. Во время русско-японской войны Иннокентий Павлинович много жертвовал в пользу раненых и семей потерявших кормильцев. На его средства было построено Хабаровское общественное собрание, ныне Театр юного зрителя. В 1898 году Иннокентий Пьянков выделил немалую сумму на женское Иннокентьевское училище. Затем его выбрали попечителем этого образовательного заведения. Через 10 лет Пьянков перечислил на счет городской управы 100 тысяч рублей на строительство Высшего технического института. Иннокентий Павлинович считал своим долгом жертвовать на ремонт и украшение хабаровских храмов. Состоял в Хабаровском церковно-городском попечительстве. За большие заслуги перед городом Иннокентия Пьянкова удостоили звания «Почетный гражданин города Хабаровска». Иннокентий Павлинович не жалел средств и для Владивостока. Он стал попечителем многих учебных заведений города, щедро жертвуя на их нужды. Когда встал вопрос о необходимости устройства во Владивостоке трамвайного транспорта, Иннокентий Павлинович выделил городской думе 100 тысяч рублей для этого благого начинания. В 1907 году Пьянков внес крупный капитал на строительство городской больницы, а когда ее построили, занял пост председателя попечительского совета. После революции имущество Пьянковых было конфисковано. Некоторым из них удалось выехать за границу. В настоящее время потомки щедрых братьев живут в США, Франции и Англии. А на Дальнем Востоке России до сих пор сохранилось немало зданий, построенных на средства купцов. И земляки поныне с благодарностью вспоминают меценатов Пьянковых, так много сделавших для Приморского края.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
1: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник

0: Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
1: «Рече же им паки Иисус».
2: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах, а еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения – Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Лариса Брохман.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Там, где мы есть. В библиотеку мне совсем не хотелось. На улице теплые солнечные деньки, и так здорово гулять по городу, смотреть, как полыхает на солнце разноцветное пламя в кронах деревьев, желтое, красное, рыжее. Но завтра важный зачет, и поэтому я не буду сегодня бродить по осенним проспектам и ловить падающие кленовые листья, а проведу день в полумраке читального зала. Библиотека встречает тишиной. Я взяла свои книги, села за стол, включила лампу. Еще раз со вздохом взглянула в окно на яркий день. Ну почему я сейчас не там? Открываю объемный том. Что это? Какая-то бумажка между страниц. Сложенный вдвое листок бумаги. Наверное, чья-то закладка. Листок старый, пожелтевший, кое-где помятый. Кажется, на нем что-то написано. С любопытством разворачиваю. Красивым ровным почерком на листке выведены слова. «Хорошо там, где мы есть». Откладываю листок в сторону. Тоже мне откровение. Но чего хорошего в том, что я сейчас сижу в библиотеке, вместо того, чтобы наслаждаться последним, может быть, теплым днем? А вдруг... Вдруг прав тот, кто это написал? Ведь я же тут не просто так. Я готовлюсь к зачету. Сдам его, и в выходные буду спокойно гулять, а не готовиться к пересдаче. Значит, хорошо, что я здесь. Улыбаюсь и успокаиваюсь. Открываю нужную страницу, а закладку возвращаю на место. Вдруг еще кому-нибудь пригодится.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Иоанна есть слова: «Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». О значении веры для спасения председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.
2: Казалось бы, очевидная вещь. Мы называем себя верующими людьми. Верующими во Христа, верующими в Бога, верующими в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Но как важно удерживать это понимание спасения как дара Божия. Господь говорит нам в процитированном месте Евангелия. Апостол Павел во многих своих посланиях со всей решительностью свидетельствует, что вера и спасение сопряжены так, что спасение не зарабатывается исполнением дел закона. Сейчас бы мы сказали исполнением заповедей, уставов и предписаний. Что вера всегда дар Божий, которому нужно открыть свою душу и понимать, что его невозможно заслужить, став немного лучше. Минус бесконечность не становится ближе к вечности, если от нее отнять 3 или прибавить к ней 5. Она становится плюс бесконечность, если поменять знаки. А знаки меняются, когда мы осознаем себя погибающим творением, нуждающимся в спасении от Бога. Много веков после написания Нового Завета преподобный Силуан Афонский говорил об этом же, по сути, такими словами: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся. Помни, что ты никак не можешь по своей жизни считать себя достойным рая, но имей упование на Бога, который тебе это спасение даром может дать». И старайся отвечать любовью в своей жизни по любви исполнением его заповеди и его правды.
0: Актуальная тема.
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
6: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

жару и в дождь, и в снег. Тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток.

Дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг, как дорог.

долг и честь не будешь зря твердить. Они в тебе, какой ты есть, каким лишь можешь быть. Таким, с

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В нашем городе живет Алексей Семин. Человек с горячим сердцем и широкой душой. Идейный вдохновитель, бессменный организатор и участник движения «Неси добро». Этими словами начиналось письмо жительницы Самары Елены Богушевской в редакцию «Радио Вера». Общественная организация «Неси добро» объединяет мальчишек и девчонок, которые каждое лето отправляются в поход по Самарской области. Там они участвуют в экологических мероприятиях и помогают по хозяйству церковно-приходским общинам, пенсионерам и другим социально незащищенным сельчанам. Родился проект очень просто, рассказал Алексей Семин на своей странице в соцсети. В одно прекрасное утро, это было в 2009 году, мой сын спросил, сколько километров можно пройти за один день? А я ответил, давай проверим. От городского железнодорожного вокзала путешественники дошли до одного из сел, где живет и служит их знакомый священник. По дороге отец рассказывал подростку о жизни лесных обитателей, делился знаниями о турпоходах, обучал азам медицинской помощи. По приглашению батюшки Семины посетили богослужение, окунулись в святой источник, потом помогли некоторым прихожанам в хозяйственных делах, а вечером вернулись домой. Следующим летом Алексей снова организовал поход. Участников стало больше, сын пригласил друзей, а их путь лежал в другую деревню. Местные жители с радостью встретили команду подростков и с благодарностью приняли помощь по хозяйству. После этого волонтеры приступили к уборке мусора в окрестном лесу. С тех пор прошло больше 10 лет. Начинание Семина получило название «Неси добро». Каждое лето ребята отправляются в поход, чтобы по обыкновению помочь сельским жителям и родной природе. Друзья и знакомые Алексея Викторовича присоединяются к движению целыми семьями. С каждым годом несущих добро становится все больше. В 2018-м в экспедиции приняли участие 117 человек, а в 2022-м больше 150 детей и взрослых. Для подростков это настоящее приключение, которого они с нетерпением ждут целый год. Со временем у экологического проекта появились спонсоры, помощники и гиды. А еще свой ежегодный праздник добра с концертной программой, приуроченной к торжественным проводам волонтеров в поход. Алексей Семин твердо верит, что подростки, участвующие в движении «Неси добро», вырастут достойными людьми, неравнодушными к чужим проблемам. Так завершила свое письмо Елена Богушевская. Я благодарю ее за интересный рассказ и приглашаю других слушателей нашей программы поделиться своими историями о хороших людях и их поступках на странице «Радио Вера» ВКонтакте.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 3 октября, церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите и Траяне в первом веке нашей эры. Плакида и до принятия христианства был известен как милосердный человек, помогал бедствующим и страждущим. Однажды на охоте он стал свидетелем чуда, после которого уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая судьба военачальника оказалась полна испытаний. Он разорился, потерял в странствиях жену и детей, стал простым крестьянином и прожил так 15 лет. Изливая в молитвах свое горе, святой хранил мужество и смирение. Император Траян тем временем начал войну. Он вспомнил полководца Плакиду и призвал его в Рим. Во время дальнего похода военачальник узнал в двух своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, захваченную много лет назад разбойниками. Война закончилась победой. С почестями и славой вернулся Евстафий в Рим. Император пожелал отпраздновать событие торжественным жертвоприношением. Но Евстафий отказался поклониться языческим богам, сказав: «Я христианин и знаю единого Бога моего Иисуса Христа. Он все даровал мне. Здоровье, победу, вернул семью». В гневе император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти. А спустя много веков, в 1770 году, русский пушечный корабль «Святой Евстафий Плакида» сыграл решающую роль в знаменитом чесменском сражении с турками в Эгейском море. Для церкви святые – живые носители истинного христианства. Их жизнь служит высоким нравственным примером. Христиане верят, что святые не умирают, но продолжают жить в церкви. Этой верой в их живое присутствие оправдано молитвенное обращение к святым. В этот день мы обращаемся к святому Евстафию. Великомученик Евстафий, моли Бога о нас –

1978 году на отечественные телеэкраны вышел фильм-концерт «Я люблю тебя, жизнь», состоящий из песен Эдуарда Колмановского. Запись была приурочена к 55-летию композитора. Из 200 произведений маэстро авторы программы выбрали 11 о встречах и расставаниях, о невзгодах, которые пришлось преодолеть, и неиссякаемом жизнелюбии. Для самого композитора самой значимой из них была, пожалуй, песня «Нашей мамы». В зрелом возрасте к человеку приходит горечь осознания, что папа и мама не становятся моложе, и нежность к родителям переполняет сердце. Это чувство смог выразить давний соавтор Колмановского поэт Игорь Шеферан в своем произведении «Та весна, казалось, будет вечной». И композитор откликнулся проникновенной мелодией. Понятной и близкой темой песни была и для исполнительницы Майи Кристалинской, которой к тому времени исполнилось 46 лет. Поэтому и прозвучало произведение «Нашей мамы» предельно искренно и правдиво. И нашло горячий отклик у миллионов слушателей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всяка плоть та же плоть».
3: «Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается, тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 3 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «На даче». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Михаил Черниговский занял великокняжеский престол Киева в тяжелое время. Осенью 1240 года монголы подступили к городу. Князь Михаил пытался поднять Венгрию, Польшу и Германию для отпора общему врагу. Но момент для объединенного отпора был упущен. Киев пал под натиском Батыя. На Руси явились ханские послы, чтобы обложить ее данью. На княжение потребовалось получить особое разрешение хана – ярлык. Князь Михаил со своим другом, боярином Феодором, отправился в Орду, заранее зная, что едет на смерть. Он решил, что от веры своей перед язычниками не отступит. Шаманы потребовали от русичей пройти через очистительные огни и поклониться солнцу, прежде чем явиться перед Батыем. Но святой Михаил отказался. Его жестоко избили. А затем один из изменников и отступников отсек ему голову. Последовал за своим князем и боярин Феодор. Спустя 300 лет, когда Орда окончательно пала, царь Иоанн Грозный привез мощи исповедников в Москву. А храм, освященный в честь этих святых, и сегодня действует в Черниговском переулке столицы. Церковь чтит святых мучеников за то, что они не изменили вере в угоду политическим интересам. Ведь в ставке Батыя находилось немало русских князей, которые подчинились традициям ордынцев. Они стали свидетелями подвига князя Михаила и боярина Феодора. Умоляли их подчиниться, обещали вместе отмолить грехи. Но мученики остались непреклонны в своей решимости. Церковь прославляет их подвиг и обращается к ним. «Святые Михаил и Феодор, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Самооборона без оружия. Так расшифровывается название одного из самых популярных национальных видов спорта в России – самбо. История этого единоборства берет свое начало в Японии, в русской православной миссии, которую возглавлял архиепископ Николай Касаткин, будущий святитель Николай Японский. В 1861 году он прибыл в Японскую империю, чтобы вести христианскую проповедь среди местного населения. За годы своего служения святитель основал множество общин. Под его руководством в Токио был построен православный храм и открыта семинария для обучения будущих священнослужителей. Именно в это учебное заведение в 1907 году попал 12-летний сирота Василий Ощепков –

0: успешно прошел обучение и стал обладателем мастерской степени дзюдо. В 1914 году Ощепков вернулся в Россию, где попал на службу в контрразведку. Вместе с этим он стал тренировать дзюдо сотрудников правоохранительных органов и простых жителей Владивостока. После революции 1917 года Василий был отправлен в Японию в качестве разведчика, где служил до 1926 года. После возвращения на родину он стал много тренировать в Центральном доме Красной Армии, в Институте физической культуры и Школе милиции в Москве. В то же время он дорабатывал боевые приемы и соединял техники из разных видов единоборств, создавая новую, более эффективную систему самообороны. Параллельно со Щепковым подобную систему разрабатывал Виктор Спиридонов. Только опирался он на джиу-джитсу, японское боевое искусство самозащиты. Интерес к борьбе у него появился в годы русско-японской войны, когда, будучи выпускником Казанского военного училища, он попал в действующую армию. После революции Спиридонов стал много тренировать, а в 1923 году выступил одним из инициаторов создания спортивного общества «Динамо» в Москве, где открыл секцию самообороны и придумал новый термин «самбо». В 1938 году системы самообороны Василия Щепкова и Виктора Спиридонова фактически слились в новый вид борьбы. Так появилась всесоюзная секция борьбы вольного стиля самбо. В основу нового единоборства, кроме дзюдо и джиу-джитсу, легли приемы из русской, английской, грузинской и других национальных видов борьбы. С тех пор интерес к новому единоборству только увеличивался. Самбо было создано с целью обороны, а не нападения, и формировало в молодых людях стойкость и твердый характер. Учащийся самбо должен был защищать слабых, поступать по совести и использовать свои навыки только во благо. Эти принципы и эффективность боевых приемов сделали борьбу известной и популярной. Чемпионаты мира по самбо стали проводиться с 1973 года. В память о святителе, познакомившем юного Василия Щепкова с дзюдо, с 2011 года проводится международный фестиваль «Кубок равноапостольного Николая Японского», где спортсмены могут показать свои достижения и других боевых искусствах.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня

есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

0: Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах, а еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет, но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы и договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения – Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом.
1: Евангелие

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ведомый Богу час, свершилось великое чудо, разрешение праведной Анны от бремени и рождение на свет Божий Пречистой Марии по законам естества и при явственном содействии благодати Господней. Счастливые родители посвятили младенца Богу с обещанием отдать дитя на воспитание в Иерусалимский храм. Русский народ издревле верил и говорил, что все посвящаемое нами Богу особо хранимо Его десницей. Почему для родителей так важно вверять их детей благодати Всевышнего и отдавать водительству Божьей Матери, которая неусыпно печется о нашем спасении?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Сегодня, 3 октября, церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Олег Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. Как многие знатные люди того времени, он жертвовал на храмы, строил монастыри. Из летописи известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом, князем Романом Брянским, участвовал в войне против Литвы. Что случилось с молодым князем на поле сражения, доподлинно неизвестно. Но сразу после войны он оставил княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в построенном на его средства Брянском Петропавловском монастыре. Знатный и богатый человек стал строгим подвижником и прославился как святой. Мощи святого Олега находятся в кафедральном соборе города Брянска.
1: Установилась добрая традиция, по которой у мощей святого Олега Брянского служится напутственный молебен для брянских выпускников. Они спрашивают у князя-воина благословения и помощи в прохождении воинской службы. А мы, обращаясь к святому благоверному князю, просим о молитвенной помощи и заступничестве. Святой благоверный Олег Брянский, моли Бога о нас. –

0: слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецко-австрийский композитор Людвиг ван Бетховен крайне редко давал своим симфониям или сонатам названия. Исключением является лишь фортепианная соната номер 8, которая носит заглавие «Патетическое», и симфония номер 6, она же «Пасторальная», то есть изображающая картины сельской жизни. Однако образы и настроения бетховенских сочинений были столь яркими, что за многими из них закрепились заглавия, данные не автором, а другими людьми. Так было с фортепианной сонатой номер 14, известной в наши дни как «Лунная». Произошло нечто подобное и с сонатой для скрипки и фортепиано номер 5. Она стала «Весенней». И действительно, такое заглавие как нельзя лучше подходит этому произведению, светлые краски которого напоминают о весеннем пробуждении природы. Соната номер 5 написана Бетховеном в 1801 году и посвящена графу Морицу фон Фрису, коллекционеру произведений искусства и меценату, который поддерживал музыкантов. Первая часть этого произведения лирическая и безмятежная. В ней отсутствуют яркие контрасты, драматизм. Музыка будто соткана из солнечного тепла и тихой радости. Первая часть сонаты номер 5 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Иегуди и Джереми Минухиных.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всяка плоть та же плоть,
3: не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается, тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Однажды я случайно услышала, как моя мама разговаривает с подругой. Подруга чуть ли не со слезами на глазах жаловалась на своего сына, который гуляет по улицам в поисках бродячих животных и, найдя таковых, немедленно несет их в дом. Мальчик обладает добрым, чувствительным сердцем, собирается учиться на врача. Но как же он не понимает, что его родители не в силах прокормить всех встретившихся на пути четвероногих существ? Этот разговор напомнил мне случай из моей собственной жизни, когда мы с сестрой еще учились в начальной школе. Однажды, возвращаясь с занятий, мы увидели на дороге раненого голубя, очевидно, попавшего под машину. Одно крыло птицы было неестественным образом вывернуто, и он еле ковылял на сломанных лапках. Если бы мы с сестрой были взрослыми, то наверняка бы задумались, как тяжело будет осуществить лечение нашего найденыша. Ведь его необходимо было нести в ветеринарную клинику, кормить, ухаживать. Но мы были детьми и не заботились о таких вещах. С легкостью поймав несчастную птицу, мы с сестрой замотали ее в шарф и понесли домой. Родители, конечно, не обрадовались. Но показаться в глазах собственных детей жестокосердными и равнодушными они также не могли. Скрипя сердце, папа и мама разрешили оставить голубя, пока тот не поправится. Мы отыскали картонную коробку из-под телевизора, насыпали туда какой-то крупы и усадили внутрь нашего питомца. Голубь сердито бил неповрежденным крылом и силился вырваться. Ему не нужно было наше сочувствие, корм, тепло, картонного домика. Он хотел на волю, и мы для него были врагами. На следующий день мы отнесли голубя к ветеринару, и тот, осмотрев птицу, прописал какое-то лекарство, но предупредил, что голубь вряд ли выживет. Повреждения были слишком велики. Мама с раздражением вручила нам деньги на лекарство. Она переживала. С этим голубем столько хлопот. А ради чего? Если он и правда умрет, значит, все было напрасно. И каким потрясением это станет для нас, двух маленьких девочек, веривших, что мы спасли птицу от смерти. Как же злился наш питомец, когда мы пытались дать ему лекарство. Как он протестовал, когда папа бинтовал его крыло. Казалось, в нашем доме поселилась не птица, а маленький хищный зверек. «Гуля, Гуля, но ведь это ради твоего же блага!» – говорили мы. Но голубь продолжал сражаться с нами и отстаивать свое право на свободу. Прошло несколько дней, прежде чем птица освоилась в нашем доме. Вскоре голубь уже с важным видом расхаживал по всей квартире. Еще через некоторое время, вопреки мрачным прогнозам ветеринара, наш питомец начал летать. А когда наступил апрель, и ясное весеннее солнце растопило сугробы, мы всей семьей вынесли птицу во двор и посадили на землю. Наш голубь недоуменно посмотрел вокруг, сделал несколько прыжков по дорожке, а затем распахнул здоровые крылья и ликующе устремился к небесам. Так закончилась эта голубинная эпопея. Сейчас, когда вспоминаю эту историю, мне приходят на ум евангельские строки. «Будьте как дети». Именно дети, которым неведомы страхи и проблемы взрослых, совершают добрые дела легко, по велению души и не задумываясь о последствиях. Деньги, время, заботы – все то, о чем беспокоятся взрослые, не имеют значения. Будучи юными, мы живем с открытым сердцем и уверенностью в том, что все люди, как и мы, руководствуются законами добра, а потом, с возрастом, эти законы вынуждены вступать в бой с обязанностями и ответственностью. И в случае, если добро проиграло, человек может сказать себе: «Я так поступил, исходя из здравого смысла». Но, возможно, таким образом он оправдывает свою скупость и эгоизм. Как же хочется сохранить эту детскую чистоту и открыть свое сердце для всех нуждающихся. Ведь только так голубь с перебитым крылом снова сможет взлететь.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут одни из организаторов Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие» Наталья Романова и Екатерина Заборонок.

Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Сегодня Церковь чествует собор брянских святых. Это праведники и мученики, родившиеся на Брянщине, а также те, кто совершал здесь свой подвиг благочестия. Празднование было установлено в 2003 году. В сонме святых, связанных с Брянской землей, более 40 имен. Среди святых в земле Брянской просиявших, проповедовавший Христа местным племенам киевский монах преподобный Кукша Печерский, а также уроженец Брянска, схимонах и воин Александр Пересвет, основатель Свенского Успенского монастыря, благочестивый князь Роман Брянский, его сын, добровольно оставивший мир ради монашеского служения, святой благочестивый князь Олег Брянский, преподобный Поликарп Брянский и другие. В соборе брянских святых особое место занимают мученики и исповедники XX века. Это протодиакон Серафим Василенко, протоиерей Александр Левицкий, иерей Григорий Фаддеев и многие другие. Церковь обращается к ним с просьбой о молитве. «Святые земли Брянской, молите Бога о нас».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1929 году на карте мира появилось Королевство Югославия. Объединились два народа – сербы и хорваты. Первые исповедовали православную веру, вторые – преимущественно католическую. Это не мешало им жить в мире. Однако в 1937 году произошли большие перемены. Правительство Югославии заключило с Ватиканом официальное соглашение, согласно которому католицизм объявлялся в стране главенствующей религией. Начались притеснения православных на государственном уровне. В этот непростой момент сербская церковь встала на защиту православия. В Белграде, вопреки запрету властей, состоялся большой крестный ход. В первых его рядах под громкие, угрожающие свистки полицейских шагал епископ Николай Велимирович, будущий святитель Николай Сербский. Защите и проповеди православной веры владыка Николай посвятил всю жизнь. Началась она в маленьком сербском селе Лелич. Отец отдал маленького Бато, как звали его родные, учиться грамоте в школу-интернат при монастыре, что находился по соседству. Молитвенная атмосфера глубоко запечатлелась в сердце мальчика. Он решил стать священником. После окончания гимназии Николай поступил в Белградскую духовную семинарию, потом учился в Оксфорде, а в 1909 году принял монашеский постриг. Через пять лет, в 1914-м, началась Первая мировая война. Отец Николай с первых же ее дней отправился на фронт полковым священником. Участвовал в знаменитой Сремской операции «Форсирование реки Савы». Впереди солдат с крестом в высоко поднятой руке ступил он на оккупированный захватчиками берег. В 1915-м иеромонах Николай отправился в Англию. Ему была поручена особая миссия. Жители Туманного Альбиона имели весьма смутные представления о Сербии, ее роли в войне, ее народе. Отец Николай привлекал внимание прохожих тем, что садился на скамейку где-нибудь в парке и начинал играть на фруле, сербской флейте. Вокруг него быстро собирался народ. Завязывалась беседа, и слово за слово будущий святитель рассказывал людям о своей стране. Ему удалось найти сочувствие англичан и собрать большое количество гуманитарной помощи. К слову, и свое собственное жалование во время войны Николай без остатка отдавал на нужды фронта. Помимо этого, он сумел вдохновить многих британцев добровольцами встать на защиту Сербии. В 1919 году у себя на родине иеромонах Николай Велимирович был избран епископом Жичским. Сохранились воспоминания современников о том, как владыка ежедневно объезжал свою епархию на коляске, собственноручно правил лошадьми. Он дежурил у постели больных, играл с детьми, отстаивал перед чиновниками вдов и обездоленных, а в конце 30-х стал одной из главных

0: царапаний и расправ, святитель Николай бесстрашно предстал перед оккупантами и сказал им: «Я пришел, чтобы вы убили вначале меня». Владыку Николая арестовали и отправили в немецкий концлагерь Дахау. Но даже там он сумел написать несколько глубоких миссионерских и богословских произведений. «Обращение к сербскому народу из окна темницы. Земля недостижимая». В мае 1945-го концлагерь Дахау был освобожден. Епископ Николай Велимирович вышел на свободу. Однако после войны к власти в Югославии пришли коммунисты. Владыка Николай, горячо проповедующий православную веру и имеющий в стране огромный духовный авторитет, стал для них врагом номер один. И вскоре его выслали за пределы страны. Остаток жизни епископ Николай провел в Америке, где все так же неустанно проповедовал и писал. Когда в марте 1956-го в Югославию долетела весть о кончине владыки, по всей стране стоял колокольный звон. Коммунисты не смогли этому воспрепятствовать. В 2003 году самоотверженный проповедник и защитник православия был причислен к лику святых.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Сюжеты.
2: Протоиерей Андрей Алексеев.
3: Одним из самых ярких воспоминаний из детства в моей жизни – это случай, когда я, будучи еще совсем маленьким мальчиком, приехал в деревню к своей бабушке, которая была простой женщиной, заслуженной колхозницей, труженицей удивительной, а еще человеком большой веры. И я помню, когда, указывая на икону в красном углу, я спрашивал: «Бабушка, а что это?» Она так таинственно, в простоте своих сердечных чувств, мне говорила: «Это иконушка. А кто на ней нарисован?» «А это, — отвечала бабушка, — Богушка». Она жила в казачьем хуторе, и там букву «Г» произносили очень мягко: «Богушка». Но вы знаете, вот прошли годы, я не могу спокойно об этом говорить, потому что внутри меня есть те чувства, которые всегда вместе с этой памятью от ее простого слова вызывали в моем сердце состояние, о котором хочется больше молчать. Прошло время, и бабушки уже в этом мире нет. Я молюсь о ней и прошу ваших святых молитв о преиспоминаемой Раби Божией Стефаниде.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру.

не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах. А еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир – чтобы послужить людям, смертью своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения – Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие из нас в детстве читали книги о морских сражениях, доблестных моряках и пиратах. И до сих пор в памяти остались такие выражения, как «право руля», «отдать паруса», «свистать всех наверх» и прочие колоритные фразы. Морские термины и выражения продолжают существовать в обычной повседневной речи, став фразеологизмами. Например, мы говорим «держаться курса», «нестись на всех парусах», «желаем кому-то 7 футов под килем» или «попутного ветра». Как же в нашей сухопутной жизни появились эти речевые формулы? Ведь большинство из нас не моряки. А вот как. Выражение становится крылатым, если со временем его исконное значение приобретает переносный смысл. Распространенным является мнение, что морские слова и выражения пришли к нам в эпоху царя Петра I, когда в Россию прибыло много профессиональных моряков, корабелов, фабрикантов из Европы. Однако первые термины пришли к нам еще в X-XI веках из Византии, с которой у нас были тесные связи. Слова «парус», «якорь», «корабль» греческого происхождения. А начиная уже с Петровской эпохи, появились голландские и английские слова «руль», «аврал», «компас» или «компас» и другие. Прошло время, и многие морские выражения стали фразеологизмами. «Держи нос по ветру», «мелко плаваешь», «остаться за бортом», «быть на мели», «взять на буксир», «прибыть в тихую гавань». А еще есть отличные пословицы: «Не спи, моряк, проспишь путину» или «как корабль назовешь, так он и поплывет». Эти выражения делают нашу речь колоритной, добавляют немного морской соли в разговор и надувают паруса хорошей беседы. С вами в радиорубке была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. И как раз сейчас в этом кружке начался новый учебный год. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. Собираемся мы один раз в неделю сейчас. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии.
2: В старом здании
3: семинарии.
2: Возле Андреевского собора.
3: Дзержинского 155. Там, на втором этаже, в самой последней аудитории по коридору. 215-я аудитория. Мы там собираемся и проводим занятия. Поэтому попасть очень просто. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
2: Вы всех принимаете или есть какой-то отбор?
3: Мы принимаем всех православного вероисповедания. Это принципиально важно, конечно, потому что иконопись – это церковное искусство, это не просто светское искусство. И мы принимаем от 17 лет, потому что уже человек должен немножко хотя бы что-то уметь должен.
2: То есть уже какие-то навыки рисования?
3: Хотя бы, если он приходит в иконописный кружок, да, то наверняка же он как-то уже пробовал рисовать чего-то. И мы первым делом просим какие-то свои работы показать. Приходят совершенно разные люди, на самом деле. То есть там есть у нас люди, которые закончили училища художественные, сами преподают рисование, приходят, хотят именно освоить иконопись. А есть те, которые пытались что-то там дома рисовать. Но, в принципе, мы берем всех. Поэтому, на самом деле, если человек понимает, то он ходит на кружок. И если он понимает, что у него не получается, да, он, как правило, сам уходит.
2: Отец Сергей, как вы считаете, икону рисовать сложнее, чем светскую картину?
3: И сложнее, и проще. На самом-то деле иконописная техника для тех, кто уже учился в училище художественном, есть некоторые вещи, допустим, охрение, плавление, плаве, да, сама техника иконописная, она дается с большим трудом тем, кто уже имеет навыки, допустим, работы с красками, с акварелью, с маслом, с акрилом, потому что все-таки сама техника иконописная, она немножко другая. Она древняя, эта техника, но она другая. Но те, кто начинают с нуля, те, у кого нету, скажем так, каких-то навыков художественных работ, им иногда дается легче иконопись, потому что им проще объяснить.
2: Потому что они не знают азы, да, какие-то.
3: Да, их не надо переучивать, одним словом. И это, на самом деле, прослеживается даже на уровне больших иконописных школ, таких как Санкт-Петербургская или в Сергиевом Посаде, Московская академия, да, известная иконописная школа. Это прям там прослеживается очень хорошо, что если человек, училище у него есть художественное, и прям его переучивать приходится иногда. Иногда даже не берут иконописные школы тех, кто слишком хорошо живописью владеет, потому что там другая техника. Так что так.
2: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, подскажите, пожалуйста, что приносить с собой?
3: С собой на первый раз принести только, если есть какие-то работы свои. И все, больше ничего не надо на первый раз.
2: Благодарю вас, отец Сергий.
3: Всех ждем в нашем иконописном кружке. Приходите.
2: Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Неравнодушие окружающих – великая сила, способная победить даже зимние холода. В этом я убедилась, когда узнала из интернета о питерском сообществе «Хурма» и его создательнице Анастасии Дмитриевой. Все началось с ночлежки. Будучи участницей этой старейшей благотворительной организации Санкт-Петербурга, журналистка Анастасия Дмитриева занималась с жителями приюта оригами – искусством складывать фигурки из бумаги. Однажды осенью ей захотелось подготовить для подопечных подарки к Новому году, и она решила связать им шарфы. Ночлежка рассчитана на 52 человека, и Настя понимала, что ей одной столько подарков не осилить. Она написала об этом на страничке в социальной сети и пригласила желающих присоединиться. На ее призыв откликнулось несколько десятков человек. Были и такие, кто не умел вязать, но хотел помочь, и Настя провела для них бесплатные мастер-классы. Для удобства общения она создала группу, ставшую тёзкой «Ягоды Хурмы», которая вяжет. Все это случилось в 2014 году. За те предновогодние месяцы волонтеры связали не 52, а 535 шарфов. В последующие 6 лет благотворительный проект Дмитриевой стал международным. К нему подключились добровольцы из 20 городов России, а еще жители Голландии, Германии, Франции, Израиля и Таиланда. Раньше все хурминцы отправляли связанные изделия по почте в Санкт-Петербург, а сегодня у Анастасии есть последователи в нескольких регионах. К примеру, участники проекта «Хурма Московская» обвязывают столичных бездомных. Изменились и сами подарки. Теперь волонтеры вяжут целые комплекты, куда входят шарф, шапка, носки и варежки. К каждому новогоднему празднику «Хурма» готовит не меньше 300 таких наборов. Их вручают заглянувшим на огонек по всем адресам ночлежки. В пунктах обогрева и на стоянках ночного автобуса, в котором бесплатно кормят голодных, в приюте и консультационной службе этой благотворительной организации. Ее председатель Георгий Свердлин говорит: «Хурма много значит для нас, потому что теплые вещи, связанные с душой, греют бездомных людей и радуют их, как подарок к Новому году». Казалось бы, бродяга и новогодний сюрприз – две вещи, на первый взгляд, несовместимые. Тем более согревающим кажется мне проект «Хурма». Анастасия называет свое детище благотворительностью без героизма, потому что она и ее помощники получают от вязания удовольствие, а результаты, к тому же, радуют других. А я представляю себе сотни домашних людей, которые вяжут подарочные наборы для людей бездомных, и на душе становится так уютно. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера». Сегодня, 3 октября, церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Священник Александр Тетюев родился в 1879 году в Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями. Он поступил в училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки. Однажды Саша с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Отец забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены. В 1903 году Александр стал священником. В годы революции он служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз Александр Тетюев был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. В 1936 году близкие стали уговаривать Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Но он категорически отказался. В 1937 году иерей Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским.
2: Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Среди них и священномученик Александр Тетюев. Мы обращаемся к нему с молитвой. «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

1974 году Алексей Коренев приступил к съемкам художественного фильма «Три дня в Москве». За плечами 47-летнего режиссера уже было несколько удачных комедий, и режиссер вновь хотел вызвать у зрителей добрый смех и теплое расположение к героям. Сценарист Альберт Иванов предложил для экранизации забавную историю о приключении милиционера-сибиряка, прибывшего в столицу в трехдневную командировку. Картина получилась обаятельная, но немножко путанная и, к сожалению, не произвела того же эффекта, что прежние работы режиссера. Пройдет еще 3 года, прежде чем Коренев вновь порадует почитателей своего таланта. В фильме «По семейным обстоятельствам» его дар раскроется в полной мере. Однако комедию «Три дня в Москве» нельзя однозначно назвать творческой неудачей. Ее безусловным достоинством стали песни Эдуарда Колмановского на стихи Леонида Дербенева. Самая яркая из них – «Ты говоришь мне о любви». Эпизод, когда героиня Натальи Варлей поет со сцены «Одна снежинка еще не снег», а веснушчатый лейтенант смотрит на нее из зала влюбленными глазами, невозможно не запомнить.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всяка плоть та же плоть».
3: «Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается. Тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Нина Юркова. Педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Мне врезалось в память одно из паломничеств в Оптину пустынь. Мы с подругой приехали в обитель в конце августа. Вокруг была невероятная красота. Монастырский сад пестрил буйством красок и ароматов. Яблони у дома паломника клонили к земле ветви, тяжелые от плодов. Во всем чувствовалось изобилие. И в щедрости урожая, и в тягучем колокольном звоне, и в полноводной неспешности реки Жиздры, несущей воды мимо стен монастыря. В такие мгновения особенно хочется жить жадно, приобщаться к этой полноте бытия, торжествовать вместе с ней. После ранней литургии мы неспешно прогуливались по территории монастыря, наслаждаясь красотой вокруг. Внезапно мое внимание привлекли несколько надгробий, явно старинных, прислоненных к стене церкви. Наверное, это найденные части захоронений братского кладбища, утраченного после революции. Подумалось мне, пока мы подходили поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Взору предстали лаконичные кресты из черного мрамора. На одном из них сзади, там, где часто можно встретить цитаты из Священного Писания, была полустершаяся надпись на церковнославянском. «Твой есмь аз, спаси меня». «Я твой, спаси меня». Я стояла пораженная простотой и силой этих слов. Они так глубоко упали внутрь, что показалось, будто меня вырвали из этого изобильного, полного красок и ликования утра и поставили лицом к лицу с Создателем. Что я принесла на эту встречу? Что скопила? Что могла сказать моему Творцу, кроме «Вот я, Господи! Чем оправдаюсь перед Тобой? Нечего мне к Твоим ногам положить, кроме того, что я Твоя. Спаси меня хотя бы поэтому».
0: Частное мнение.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите и Траяне в первом веке нашей эры. Плакида и до принятия христианства был известен как милосердный человек, помогал бедствующим и страждущим. Однажды на охоте он стал свидетелем чуда, после которого уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая судьба военачальника оказалась полна испытаний. Он разорился, потерял в странствиях жену и детей, стал простым крестьянином и прожил так 15 лет. Изливая в молитвах свое горе, святой хранил мужество и смирение. Император Траян тем временем начал войну. Он вспомнил полководца Плакиду и призвал его в Рим. Во время дальнего похода военачальник узнал в двух своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, захваченную много лет назад разбойниками. Война закончилась победой. С почестями и славой вернулся Евстафий в Рим. Император пожелал отпраздновать событие торжественным жертвоприношением. Но Евстафий отказался поклониться языческим богам, сказав: «Я христианин и знаю единого Бога моего Иисуса Христа. Он все даровал мне. Здоровье, победу, вернул семью». В гневе император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти. А спустя много веков, в 1770 году, русский пушечный корабль «Святой Евстафий Плакида» сыграл решающую роль в знаменитом Чесменском сражении с турками в Эгейском море. Для церкви святые – живые носители истинного христианства. Их жизнь служит высоким нравственным примером. Христиане верят, что святые не умирают, но продолжают жить в церкви. Этой верой в их живое присутствие оправдано молитвенное обращение к святым. В этот день мы обращаемся к святому Евстафию. Великомученик Евстафий, моли Бога о нас –

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Современные люди часто говорят, что им не хватает времени, которое они могли бы проводить с семьей. Особенно часто на это жалуются жители крупных городов. Темп жизни там очень быстрый, цены высокие, нужно много зарабатывать, чтобы обеспечить любимых всем необходимым. А еще карьера, друзья, личные увлечения. Иногда случается такое, что внезапно выдается свободная минутка, которую можно провести рядом с супругом наедине. Но люди, привыкшие постоянно куда-то бежать, вдруг теряются. А чем же им заняться вместе? Ведь у всех такие разные интересы. И по привычке садятся за разные компьютеры. В XVI веке люди с утра до ночи были загружены тяжелой работой. На рассвете подои корову, уберись в доме, испеки хлеб, подними, развлеки ребятишек. Молодая Иулиания, хоть и не была простой крестьянкой, бегала по двору не хуже других. Ее хозяйского внимания требовала каждая мелочь. Более того, сердобольная Иулиания, с детства обладающая чутким и нежным сердцем, старалась не только для домочадцев, но и для бедняков, которые всегда нуждались в помощи. Ее муж, Георгий Оссорьин, служил самому царю, и его подолгу не бывало дома. Он мог уехать на год, на два, а то и на три. Все это время жена работала, не покладая рук. Дни маленькой усердной женщины были заполнены домашним трудом. А ночи она посвящала вышивке тканей, выручку от которых затем раздавала нищим. Когда же возвращался Георгий, жизнь Иулиании меняла свой цвет. Все вокруг окрашивалось светлой радостью. Но как бы не хотелось жене просто посидеть рядом с горячо любимым мужем, дом все равно нельзя было забрасывать. Иулиании приходилось вставать и снова работать. Георгий, конечно, тоже не позволял себе оставаться без дела. Мужская рука в хозяйстве нужна всегда. Только к ночи, когда шум и гам на дворе угасали, а дети засыпали, супруги могли побыть вдвоем. В те времена выбор развлечений не поражал разнообразием. И было немного таких занятий, которые подошли бы благочестивой семейной паре. Вечерами, когда вокруг наступает тишина, а спать еще совсем не хочется, Георгий доставал

0: научить чему-то жену. Оставшись сиротой, она не получила никакого образования и не понимала многих слов, которые встречались в Священном Писании. Муж с готовностью растолковывал ей их значение и удивлялся тому, как быстро все схватывает Иулиания. Эти вечерние часы были желанной отдушиной для обоих супругов. Благодаря тихим беседам они узнавали друг друга лучше и лучше, и это делало их отношения крепче. От Георгия Иулиания родила 13 детей и благодарила Бога за то, что Он дал ей такое многочисленное потомство. Семья Оссорьиных была всеми уважаема за чистоту и праведность их жизни. Сегодня Православная Церковь почитает Георгия и Иулианию в лике святых. Иулиания с детства мечтала о монашеской жизни, но так и не смогла уйти от Георгия, который уговаривал свою единственную радость в жизни не покидать его. Да и младшие дети еще не выросли. А потом появились внуки, которых тоже надо воспитывать. Когда муж умер от старости, Иулиания посвятила себя помощи простым людям. Пекла для них хлеб, раздавала милостыню. Но и тогда она не перестала ценить моменты, которые позволяли ей побыть вместе с семьей. Качая на коленях внуков, она по памяти читала им Евангелие и вспоминала, как это когда-то делал ее любимый муж.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
2: «Сия им

Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах, а еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить,

жить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное. А именно, фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью Своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом».

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Послушание. Выхожу ранним утром на улицу и слышу привычный звук. Это дворник Петрович метет дорогу вдоль дома. У меня звук метлы, соприкосновение березовых прутьев с асфальтом, часто вызывает воспоминания из прошлого. Когда-то в юности я приехал потрудиться в мужской монастырь. Монахи обители, взглянув на мою худощавую фигуру, не стали направлять меня на тяжелые работы. Поручили поддерживать монастырскую площадь и дорожки в порядке. Так я и проходил 2 недели с метлой в руках. Как сейчас помню длинную дорожку от братского корпуса, в котором жили монахи, к главному храму. За долгую осеннюю ночь ее покрывали опавшие листья, и мне предстояло их убирать. 1,5 часа работы, и дорожка вновь чистая. Очень нравилось мне это послушание. Так в монастыре называют определенные виды работ. С тех пор я неравнодушен к звукам метлы и при случае помогаю нашему дворнику. Вот и сейчас я подхожу к нему и говорю: «Петрович, здорово! Возьми, подержи». Передаю ему свою сумку, беру метлу и начинаю мести дорожку. Петрович улыбается, он рад перекинуться со мной парой слов. Я тоже рад с ним поговорить и вспомнить свое монастырское послушание.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подосетников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Это ничто не заменит. Это настолько радостное, превосходное чувство, после которого человеку не хочется каких-то подменных действий. И поэтому мы можем смело сказать, что для того, чтобы вытеснить зависимость, убрать ее, нужно не только некое желание, а в первую очередь реальное стремление к Богу, реальное стремление к получению благодати Божьей.
5: Актуальная тема.
7: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
8: Радио «Вера» – это радио о любви.
9: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
8: Становитесь попечителем «Светлого радио».
9: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
8: Радио «Вера». Вместе творим добро.
5: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Михаил Черниговский занял великокняжеский престол Киева в тяжелое время. Осенью 1240 года монголы подступили к городу. Князь Михаил пытался поднять Венгрию, Польшу и Германию для отпора общему врагу. Но момент для объединенного отпора был упущен. Киев пал под натиском Батыя. На Русь явились ханские послы, чтобы обложить ее данью. На княжение потребовалось получить особое разрешение хана – ярлык. Князь Михаил со своим другом боярином Феодором отправился в Орду, заранее зная, что едет на смерть. Он решил, что от веры своей перед язычниками не отступит. Шаманы потребовали от русичей пройти через очистительные огни и поклониться солнцу, прежде чем явиться перед Батыем. Но святой Михаил отказался. Его жестоко избили. А затем один из изменников и отступников отсек ему голову. Последовал за своим князем и боярин Феодор. Спустя 300 лет, когда Орда окончательно пала, царь Иоанн Грозный привез мощи исповедников в Москву. А храм, освященный в честь этих святых, и сегодня действует в Черниговском переулке столицы. Церковь чтит святых мучеников за то, что они не изменили вере в угоду политическим интересам. Ведь в ставке Батыя находилось немало русских князей, которые подчинились традициям ордынцев. Они стали свидетелями подвига князя Михаила и боярина Феодора. Умоляли их подчиниться, обещали вместе отмолить грехи. Но мученики остались непреклонны в своей решимости. Церковь прославляет их подвиг и обращается к ним. «Святые Михаил и Феодор, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Вторая и последняя опера Михаила Ивановича Глинки «Руслана и Людмила» по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина пережила трудную судьбу. Ее первые постановки были неудачными. Накануне премьеры в 1842 году в Петербурге заболела исполнительница главной партии. И на замену вышла неопытная молодая певица, выступившая весьма слабо. К тому же спектакль показался публике слишком длинным. Однако спустя некоторое время произведение было оценено по достоинству. Замысел оперы возник у Глинки еще при жизни Пушкина. По воспоминаниям композитора, на одном из вечеров у поэта Василия Жуковского, в доме которого часто собиралась творческая интеллигенция Петербурга, Пушкин сообщил, что желал бы многое переделать в своей поэме. Михаил Иванович намеревался пригласить поэта в качестве либреттиста, то есть автора сценической версии текста, но внезапная кончина Пушкина разрушила замысел, и либретто оперы пришлось готовить сразу нескольким авторам, включая самого композитора. Итогом работы стала опера, в которой Глинка ярко выразил философское начало, обозначил тему поиска смысла жизни, противостояния света и тьмы. При этом композитор передал в своем произведении жизнеутверждающий тон пушкинской поэмы. Это прослеживается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении к опере, построенном на ключевых темах спектакля. Глинка использует ликующую тему финала и ласковую мелодию из арии «Руслана», в которой он поет о своем глубоком чувстве к прекрасной Людмиле. Таким образом, уже в начале оперы предсказывается счастливый исход событий и торжество любви. Увертюра из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслана и Людмила» прозвучит в исполнении Оркестра Большого театра России. Дирижер Юрий Симонов.

0: для всей семьи.
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: Сила доброго слова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы снова рады встрече. Мы – это я, Михаил Гаврилович, детский врач-пенсионер, и мой пес Алтай. К нам с минуты на минуту должны прийти наши гости – счастливые Вера и Фома Кузнецовы.
1: Почему счастливые?
0: У них недавно родился братик. Сегодня мне позвонила Верочка и сказала, что у нее есть очень серьезный вопрос.
1: Идем, идем!
2: Добрый день, Михаил Гаврилович. Алтай, мое почтение.
3: Дядя Миша, Алтайка, здравствуйте.
0: И мы вас приветствуем, друзья. Как мама, как малыш Федор.
2: Прекрасно, спасибо.
3: Спасибо, все хорошо.
0: Вот и славно. А я испек к вашему визиту кулури.
2: Что это?
3: Звучит по-иностранному.
0: Так и есть. Традиционные греческие бублики с кунжутом. Мойте руки и за стол.
2: Теплый еще.
3: Аромат какой!
0: Ангелы за трапезой. Ромашковый чай с медом. Угощайтесь.
3: Спасибо, дядя Миша.
0: Да, Верочка.
3: У меня к вам непростой вопрос.
0: Слушаю.
3: В воскресной школе меня попросили подготовиться и рассказать о силе доброго слова.
2: Михаил Гаврилович, Вера старается, ищет пословицы, афоризмы, но ей хочется подобрать примеры из истории и литературы, где показывалось бы, что может сделать доброе слово.
3: Да, поэтому, доктор, и прошу у вас помощи. У вас с Алтаем.
0: Ну, мы с радостью. А перед путешествиями, пока допьем чай, скажи-ка нам, какие же пословицы и афоризмы ты уже нашла?
3: Сейчас, дядь Миша, у меня в телефоне, в записной книжке.
0: Слушаем.
3: Вот, народная мудрость, ласковое слово, что весенний день. И еще, доброе слово лечит, а злое калечит.
0: Ну что ж, хорошие пословицы.
2: Я предложил Вере добавить: доброе слово и кошке приятно, но...
3: Не уверена.
0: Ну почему же? Мне кажется, очень даже подходит. Сердечное слово приятно любому существу. И гладкому, и пушистому. Да, Алтай?
2: Спасибо, дружище.
0: А как обстоят дела с афоризмами?
3: Сейчас, пока один. Приобрети уста сладкие, и все будут тебе друзьями. Преподобный Исаак Сирин, 7 век.
0: Замечательно. Могу в твою копилку мудрости положить цитату из Библии.
3: Какую, Михаил Гаврилович?
0: Ту, которая задаст тему первому нашему путешествию. Кроткий ответ отвращает гнев. Это из книги притчей царя Соломона.
2: Доктор, это же про то, что слово может победить грубую силу.
0: Совершенно верно, Фома. Алтай, неси, пожалуйста, свой чудо-ошейник с поводком. Готовы?
3: Готовы!
0: Так, надеваем ошейник, беремся за поводок, в путь!
2: Длинная комната с очень высоким потолком. Розовые мраморные колонны вдоль стен. На стенах мозаики с христианскими символами. Золотой крест, виноград, якорь, агнец.
3: У окна разговаривают два человека. Один в белой накидке, другой в темно-красной.
0: Мы в Риме в зале приемов Латеранского дворца, резиденции римских пап. Сейчас 452 год. А ведущий диалог — римский папа Лев Великий, позже церковь прославит его в лике святителей, и император Валентиниан III. Послушаем их.
4: Империя истощена, армия обескровлена битвами. Гуны во главе с Аттилой, как саранча, налетели на Северную Италию. Опустошили Медиолан, Верону, Аквилею, многие другие города. Беда надвигается на Рим.
5: Государь, ты не раз являл свою рассудительность. Пусть Бог укрепит тебя принять верное решение и сейчас.
4: Я принял его. В этот раз нужна твоя мудрость. Я бессилен и прошу тебя быть переговорщиком. Убеди Аттилу уйти из Италии.
5: послушает ли жестокий язычник епископа?
4: Ты всегда находил правильные слова. Уверен, найдешь путь и к его звериному сердцу.
5: Хорошо. Я помолюсь, чтобы Господь наставил меня. Молись и ты, государь.
1: Алтай, перенеси нас в окрестности города Мантуя на севере Италии. Туда, в ставку Атилы, спустя 2 недели после разговора в Латеранском дворце, прибыл папа Лев.
3: Мы внутри шатра. Его пол покрыт коврами. На деревянном троне сидит мужчина с длинными волосами. Наверное, это и есть Атила. Он в черном кожаном плаще, на плечах волчья шкура.
2: На коленях лежит короткий меч. К трону прислонены копье и щит. Суровый воин, сразу видно.
1: Да, это и есть грозный Атила, предводитель степных кочевников гунов. В шатер входит папа Лев.
5: Мир тебе, владыка гунов. Не мира ищет мой меч, священник, но победы. Продолжай. Ты проливаешь кровь народов земли. Не слышишь стонов погибающих и плача их детей. Я знаю, в глубине твоего сердца от ярости прячется жалость. Помоги ей выйти. Ты победил почти всю вселенную. Победи самого себя. Ты достиг высшей степени земного величия. А теперь уподобься Богу, который милует смиренных. Прекрати войну. Мир тебе, господин.
6: Хоть зовут тебя Лев, говоришь ты как ангел. Твои слова тронули меня. Спасением своим Рим обязан тебе. Несколькими словами ты сделал больше, чем могучая армия. Я признаю себя побежденным тобой.
2: Вот это триумф дипломатии!
3: И с каким достоинством держался папа Лев? С каким спокойствием и...
2: кротостью.
3: Да.
1: Говорил так, что собеседник почувствовал его доброту и обуздал свой гнев.
2: Какие слова нашел!
1: Кроткая речь может смягчить даже самое свирепое сердце. А хотите пример, как слово преображает человека, становится поворотным моментом в его жизни?
3: Хотим,
2: хотим!
1: Тогда попросим Алтая перенести нас в Египет середины 4 века. Мы идем по дороге, ведущей в Нитрийскую пустыню, обиталище христиан-отшельников. За нашей спиной деревня идолопоклонников, куда время от времени приходят проповедовать монахи.
3: Пыльно, жарко.
2: Скудная растительность, верблюжьи колючки, редкие кусты.
3: Фух. Скалы и камни. Дядя Миша, куда мы?
1: Скоро увидите, за поворотом.
7: Какой я тебе бес?
3: А,
7: бес?
3: Ругаются.
7: Иначе не зовешь. Не бес! Все вы, жрецы-язычники, слуги сатаны. Бревно несешь. Небось, идола вырезать будешь.
8: Я служу своим богам, а не вашему сатане.
7: Не нашему, а вашему.
1: Ох-хо-хо. Алтай, перенеси нас, пожалуйста, от этой перебранки на 5 минут вперед по времени и на 500 метров вперед по дороге.
2: Снова тот самый жрец с бревном на плече продолжает идти, ему навстречу другой человек.
1: Преподобный Макарий Великий.
5: День добрый, трудолюбивый человек.
8: Здравствуй. Разве не знаешь, что я жрец? Приходишь ведь в деревню с рассказами о своем Христе. И почему вдруг зовешь меня трудолюбивым?
5: Видел тебя, знаю, кто ты. Да разве жрец не может быть трудолюбив? Вот бревно несешь. Наверняка что-то полезное задумал смастерить.
2: Жрец положил бревно на землю.
3: стоит, задумался. Макарий подходит к нему ближе.
9: Не встретил ли ты достопочтенный по пути моего ученика? Он вперед меня ушел.
8: Почему же не встретил? Еще как встретил. Он обозвал меня бесом от того, что я жрец, вместо того, чтобы поприветствовать.
9: Прости его. Молодой он еще, вспыльчивый. Со временем, даст Бог, станет любить людей без оглядки. Что ж, пребывай во благе, а я дальше пойду.
8: Постой, добрый человек. Не отпущу тебя, пока не сделаешь меня христианином.
10: Вернулись. Долить вам еще чаю?
2: После знойного Египта не откажемся.
3: Дядя Миша, и что было после?
10: Дальше жрец принял от преподобного Макария крещение, стал его учеником и монахом.
3: А тот невежливый ученик?
10: Он извинился перед бывшим жрецом, и они подружились. Та история послужила ему духовной наукой. А Макарий Великий тогда сказал:
6: злое слово и доброго человека способно сделать злым, а доброе слово и злого делает добрым.
3: Я сохраню себе эту цитату.
2: Хорошо, что они помирились.
10: Вот, Фома, ты подвел нас к еще одному проявлению силы доброго слова.
2: К какому?
10: К миротворчеству. Мягкое увещание имеет силу гасить ссоры и примирять враждующих. А следующий пункт нашего назначения – Рязань.
3: Рязань?
10: Предлагаю переместиться навстречу двух очень важных для отечественной истории людей.
2: Алтай, будь любезен. Похоже на княжескую палату. Все вокруг деревянное, украшено резьбой. Горят свечи на кованых подсвечниках. В красном углу – лампада перед иконой Богородицы.
3: За столом друг напротив друга сидят... Это же Сергий Радонежский! А второй кто?
10: Второй – князь Олег Рязанский. На дворе 1385 год. Послушаем, о чем они беседуют.
6: Спаси тебя, Господь, княже Олег Иванович, что принял меня недостойного.
11: С Богом привечаю, преподобный отче. Великая милость Господня видеть тебя здесь. Благословился ныне приходом твоим град Рязанский. Что привело тебя?
6: Тревога была спутницей моей. Раздирают землю русскую усобицы на радость Орде и Литве. Пока православные князья в котле вражды кипят, внешние враги лишь помешивают да соли подсыпают.
11: Да,
6: великий князь Московский Дмитрий Донской был у меня в Троицкой обители. Просил говорить с тобой. С мольбой пришел я.
11: Говори.
6: 5 лет назад ты из засады напал на обоз войска Дмитрия на пути из Куликова поля домой, когда он шел через твои пределы.
11: Было.
6: До сих пор сотня москвичей в плену у тебя томится. Этой весной ты прямо выступил против Дмитрия и колонну разорил.
11: Было.
6: А в это время иноверцы и иноплеменники со всех сторон Руси куски плоти рвут. Великий князь Дмитрий хочет все русские княжества вокруг московского собрать, как звенья одной кольчуги. Сегодня ты брата губишь. Завтра кто подставит тебе плечо перед лицом угрозы?
11: Тяжко мне от речей твоих.
6: Прошу тебя, Олег Иванович, примирись с Дмитрием. Не враги вы, а братья. И по родству, и по вере пожми ему руку.
11: Пожму, отче. Благослови меня.
10: Такой вот диалог между преподобным Сергием и князем Олегом Рязанским.
2: Михаил Гаврилович, И как сложились отношения Олега и Дмитрия?
10: В конце того же 1385 года они заключили вечный мир. А спустя 2 года сын Олега, Федор, женился на дочери Дмитрия, Софье.
2: Федор, тезка нашего братика Феди, вступил в династический брак.
10: Да, Рязанское княжество больше не воевало с московским. Этот мир стал еще одним шагом к объединению русских княжеств вокруг Москвы.
3: И помог в этом преподобный Сергий.
2: Выступил миротворцем. Поистине, слово может изменить историю государства.
10: А иногда оно меняет душевное состояние одного единственного человека, утешая его в печали. Хочу поделиться с вами личным воспоминанием. Можно?
3: Конечно.
2: Ну, конечно.
10: Много лет назад я потерял любимую жену Таню.
3: Да, мы знаем. Мне очень жаль.
2: Царство небесное.
10: Спасибо, ребята. Хотя я уже был верующим и даже достаточно воцерковленным, знал, что душа человека бессмертна, молился за упокой моей почившей супруги. Тоска сдавливала мое сердце. Алтай, перенеси нас, пожалуйста. Мы у нашего храма. Солнечный сентябрьский день. На лавочке я и отец Павел, 80-летний старец. Батюшка только что присел рядом. Он периодически приезжал из Новгорода к родным и иногда служил у нас на приходе. Спустя год после нашего разговора отец Павел отойдет ко Господу. Встанем поближе.
6: Молодой человек, вы обеспокоены? Могу я разделить тяготу вашего сердца?
10: Благодарю вас, батюшка. Среди усопших на панихиде вы поминали сегодня и мою жену, новоприставленную Татьяну.
6: Упокой, милостивый Господи, душу рабы твоей Татьяны.
10: Спаси вас, Господь.
6: Сколько ей было?
10: 46.
6: Да. Какая она была?
10: Светлая, как солнышко. Всех вокруг согревала, добрая, ласковая. 25 лет вместе. А теперь уж сын Леша в нее, такой же неисправимый оптимист. Он после службы домой пошел, а я сказал, что задержусь немного.
6: Могу я спросить ваше имя?
10: Михаил.
6: Да утешит вас Господь, Михаил.
10: Благодарю.
6: Я ведь тоже вдовец. Моя Аня скончалась, когда нам обоим было по 37. И знаете, до сих пор мы живем душа в душу. Только она на небе, а я пока тут, на земле. Молимся друг за друга. Она, верю, там, а я здесь. И ждем встречи. А чтобы было легче ждать, она подарила мне 3 прекрасных дочерей. В каждой из них я вижу ее отражение.
10: Как и я в сыне. Верю в вечную жизнь, но почему-то все равно в груди.
6: Не стесняйтесь своей боли. И плакать не стесняйтесь. Вы скорбите не потому, что у вас мало веры, а потому, что любите. Просто сейчас надо научиться любить вашу Таню небесную и помнить ее земную. Мой духовник как-то сказал мне: радость от того, что твоя половинка была с тобой, должна перевесить печаль, что ее уже нет рядом. Но она есть у Бога. Она жива в твоем сердце, в ваших детях. Твоя молитва о ней – это ваше общение до встречи в вечности. Его слова тогда ободрили меня. Возможно, они как-то поддержат и вас.
10: Спасибо вам, отец Павел, на добром слове. Я очень тронут вашей чуткостью и участием.
6: Укрепи вас, Господи, дорогой Михаил.
3: И вам стало легче, дядя Миша?
10: Да, Верочка. И не только потому, что отец Павел подобрал уместные слова, но и потому, что произнес их с глубоким сочувствием. В послании апостола Павла к римлянам есть правило: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».
2: Это значит, нельзя оставаться равнодушным?
10: Именно, Фома. И утешить при случае того, кто грустит. Вы готовы узнать еще об одной удивительной силе доброго слова?
3: Да-да-да!
2: Всегда открыт для новых открытий.
10: Ну, отлично. Давайте так. Мы окажемся в центре событий известного рассказа Александра Куприна «Чудесный доктор».
2: А я его помню.
10: Вообще здорово. Я не буду говорить, в чем сила доброго слова, о которой повествуется. А после путешествия вы попробуете сами определить ее действие.
2: Согласен.
3: Ну, постараемся.
10: Алтай, оденешь нас в возможной реальности по-зимнему?
3: Смеркается. Заснеженный парк. Холодно.
10: Минус 12 градусов. Так пишет Куприн.
2: Да уж, не Египет.
10: Поэтому я и попросил Алтая одеть нас по погоде. Мы в городском саду Киева. Рождественский сочельник. Середина 1860-х годов. На скамейке, в легком пальто, летней шляпе и изношенных ботинках сидит Емельян Мерцалов, герой рассказа.
3: Закрыл лицо руками, дрожит.
10: Он в отчаянии. Потерял работу. Жена иногда подрабатывает прачкой за гроши. Сбережений нет. Есть четверо голодных детей. Одна из них, 7-летняя Маша, лежит в горячке в их подвальной квартирке.
3: Бедная.
10: Лечить не на что. На еду денег нет. Мерцалов ушел из дома в скованный морозом сад. От безысходности.
2: К нему подходит мужчина. На нем меховая шапка, добротное пальто и сапоги.
12: Позволите присесть?
13: Пожалуйста.
12: Что за прелесть русская зима? А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо.
13: Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я, у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду. Подарочки! Доченька, Машутка, помирает. Она доктора и лекарства? Нет ничего.
12: Едемте, едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте.
13: Прошу вас, доктор, проходите.
12: Добрый вечер.
14: Здравствуйте.
12: Ну, полно, полно, голубушка. Покажите-ка мне вашу больную и пальто вот возьмите.
14: Давайте. Машутка, к тебе доктор.
12: Да ты вся горишь, деточка. Ну-ка, пульс. Я выпишу рецепт, немедленно пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. И поставите согревающий компресс. Рецепт я оставлю вот здесь, под блюдечком. Прощайте, господа. И не падайте никогда духом.
13: Доктор, постойте. Скажите мне ваше имя, доктор. Пусть хоть мои дети будут за вас молиться.
15: Помните главное. Не падайте духом.
3: Какой добрый доктор.
10: Когда он ушел, всех ждал сюрприз. Под блюдечком, кроме бумажки с рецептом, лежали несколько крупных денежных купюр.
2: Михаил Гаврилович, его имя так и не узнали?
10: Узнали. На бумажке вместо подписи стоял какой-то крючок. Но в тот же вечер Мерцалов заказал в аптеке лекарства, и на ярлыке пузырька рукой аптекаря было аккуратно выведено: по рецепту профессора Пирогова.
2: Пирогова? А это...
10: Да, знаменитый Николай Иванович Пирогов, основоположник многих направлений нашей медицины.
3: А что было дальше?
10: С того дня в их семье все переменилось. Отец взял себя в руки, нашел работу, и они зажили благополучно.
3: Значит, Машутка поправилась?
10: Клинически полное выздоровление.
3: Дядя Миша, а я, кажется, поняла, какая сила была в словах чудесного доктора.
10: Какая, Верочка?
3: Сила поднимать дух. После того, что доктор сделал, и его слов «никогда не падайте духом», папа Машутки и мальчиков, ну, вдохновился, что ли, воспрял духом.
10: Умница.
2: Я согласен с Верой и с тем, что слова могут мотивировать человека.
10: Молодец, Фома. Слово способно внушить надежду неуверенному в себе человеку.
2: Слово имеет силу придавать силы. О!
10: Сильно сказано. А Верочка, вспомним еще раз, что увидели и услышали, чтобы у тебя...

0: Да, Верочка.
1: Это вообще суперсила.
2: И еще одна сила доброго слова. Внушать надежду тому, кто падает духом.
1: Как в рассказе «Чудесный доктор» Куприна.
3: Хвалю вас, светлые головы. У нас получился целый список чудес, которые может творить слово.
2: Спасибо, дядя Миша. Теперь мне есть что рассказать в воскресной школе.
1: Спасибо, Михаил Гаврилович.
3: Всего хорошего, друзья мои. И будем говорить добрые слова.
1: Обязательно.
2: Обязательно.
4: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Беседа будет посвящена тому, как с современными детьми говорить о вере и Боге. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящих.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого,

когда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах. А еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета, однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир – чтобы послужить людям, смертью своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения – Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви, готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ведомый Богу час свершилось великое чудо, разрешение праведной Анны от бремени и рождение на свет Божий Пречистой Марии. По законам естества и при явственном содействии благодати Господней. Счастливые родители посвятили младенца Богу с обещанием отдать дитя на воспитание в Иерусалимский храм. Русский народ издревле верил и говорил, что все, посвящаемое нами Богу, особо хранимо Его десницей. Почему для родителей так важно вверять их детей благодати Всевышнего и отдавать водительству Божьей Матери, которая неусыпно печется о нашем спасении?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисуса. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей, превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, 3 октября, церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Олег Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. Как многие знатные люди того времени, он жертвовал на храмы, строил монастыри. Из летописи известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом, князем Романом Брянским, участвовал в войне против Литвы. Что случилось с молодым князем на поле сражения, доподлинно неизвестно. Но сразу после войны он оставил княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в построенном на его средства Брянском Петропавловском монастыре. Знатный и богатый человек стал строгим подвижником и прославился как святой. Мощи святого Олега находятся в кафедральном соборе города Брянска.
1: Установилась добрая традиция, по которой у мощей святого Олега Брянского служится напутственный молебен для брянских выпускников. Они спрашивают у князя-воина благословения и помощи в прохождении воинской службы. А мы, обращаясь к святому благоверному князю, просим о молитвенной помощи и заступничестве. Святой благоверный Олег Брянский, моли Бога о нас! –

В 17 веке в России была учреждена государственная служба конной перевозки грузов и пассажиров. Ее называли «ямской повинностью», от татарского слова «ям», а точнее «дзям», то есть «дорога», а кучеров стали именовать «ямщиками». За пару столетий у возниц сложилась своя особая певческая культура. Преодолевая и в дождь, и в мороз огромные расстояния на тройке лошадей, ямщики под цокот копыт и звон бубенцов слагали длинные истории о своей нелегкой доле. Ямщицкая тема зазвучала и в русской поэзии. Можно вспомнить, к примеру, пушкинскую «Зимнюю дорогу». «Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска». А бывало и наоборот. Возницы усваивали авторские песни и, переиначив их на свой лад, делали народными. Так получилось с произведением Ивана Сурикова «В степи». Композитор Сергей Садовский положил эти стихи на музыку, и вскоре на облучках по всей России раздавалось «Снег да снег кругом, сердце грусть берет, про моздокскую степь ямщик поет». При этом каждый возница вкладывал в песню свои горести, невольно искажая текст Сурикова. Со временем из всего многообразия вариантов прижился один, известный доныне как «Степь да степь кругом».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всяка плоть та же плоть».
3: «Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается, тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Екатерина Барбашина, преподаватель немецкого и английского языков, экскурсовод.
0: Частное мнение.
2: Я работаю педагогом в Московском хоровом училище. Тут учиться сложно. Это две школы в одной. Ребята изучают общеобразовательные предметы, как в простой школе. Но к урокам русского языка, математики, географии и другим прибавляются еще и музыкальные профессиональные предметы. Сольфеджио, хор, музыкальная литература. Это двойная нагрузка. Для того, чтобы учиться в музыкальной школе такого типа, нужно очень сильно любить музыку, буквально жить ею. А еще необходимо иметь крепкое здоровье и большой запас нервных клеток. И вот руководство сообщило, что к нам в третий класс поступил удивительно талантливый мальчик, полностью незрячий. Я никогда раньше не сталкивалась с незрячими детьми, и поэтому была полна сомнений и робости. До третьего класса он учился в спецшколе для слепых и слабовидящих детей. Там в нем разглядели музыкальный талант и посоветовали перевести в нашу профессиональную школу. Я очень волновалась перед первой встречей с мальчиком. «Как тебя зовут?» – спросила я. Мальчик рассмотрел меня руками, ощупал и сказал: «Меня зовут Глеб, но родные называют просто Глебчик». Ребенок оказался очень добрым и легким в общении. Меня поразила его феноменальная память. В 11 лет он знал наизусть Денискины рассказы. Мог быстро ответить, каким днем недели было, например, 15 марта позапрошлого года. Уникальный ребенок. Но он не видел совсем ничего. Сохранилось только светоощущение, понимание, что сейчас день или ночь. Раньше у меня не было никакого представления, как пишет незрячий человек, как он читает. Все привычные для нас дела даются с большим трудом. Книги, написанные по системе Брайля, объемные и тяжелые. Для них нужен не портфель, а целый чемодан на колесиках. Писать незрячему человеку, то есть выкалывать грифелем знаки, физически тяжелее и дольше, чем водить ручкой по бумаге. Тема нашего урока была «Цвета». Как же объяснить Глебу, что такое цвет? «Господи! Помоги, укажи путь, чтобы получилось хорошо и во славу Твою», – молилась я про себя. «Глеб, музыкальная мелодия состоит из нот. Представь себе, что у каждой ноты есть свой характер, высота, и в сочетании с другими нотами получается полная картина музыкального произведения. То есть музыка – это картина в звуке. Значит, цвета, как составные части картины художника или реального пейзажа, могут тоже быть музыкой. Белый цвет очень легкий, словно перышко, как облако на голубом небе. Это цвет ангельских крыльев и одежд Спасителя на горе Фавор во время преображения. Наверное, если бы белый цвет был музыкой, это была бы музыка Иоганна Себастьяна Баха «Ария воздух». Черный – это противоположный белому цвет. Отсутствие света. Мрачный цвет траура и тревоги. Симфония номер 5 Бетховена – это и есть черный цвет в музыке, мне так кажется. «А зеленый тогда – это весна Вивальди?» – спросил Глеб. «Ведь весной природа просыпается после зимы. На деревьях появляются листочки. Говорят, что они зеленого цвета». Вот так, с Божьей помощью, мы изучили и другие цвета. Рассматривали музыку, раскрашивали ее. Я учила Глеба, а он меня. Мальчик помог мне освоить методику преподавания для незрячих деток. Когда я серьезно заболела, Глеб написал для меня целительную музыку. Картина на фортепиано светло-синего, словно небо цвета. Так я это почувствовала. А еще там был розовый, словно цветок шиповника, и ярко-желтый солнечный цвет. Юный музыкант научил меня никогда не сдаваться. Все достижимо с Божьей помощью.
0: Частное мнение.

Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьями программы будут одни из организаторов Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие» Наталья Романова и Екатерина Заборонок.

Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Сегодня Церковь чествует собор брянских святых. Это праведники и мученики, родившиеся на Брянщине, а также те, кто совершал здесь свой подвиг благочестия. Празднование было установлено в 2003 году. В сонме святых, связанных с Брянской землей, более 40 имен. Среди святых в земле Брянской просиявших, проповедовавший Христа местным племенам киевский монах преподобный Кукша Печерский, а также уроженец Брянска, схимонах и воин Александр Пересвет, основатель Свенского Успенского монастыря, благочестивый князь Роман Брянский, его сын, добровольно оставивший мир ради монашеского служения, святой благочестивый князь Олег Брянский, преподобный Поликарп Брянский и другие. В соборе брянских святых особое место занимают мученики и исповедники XX века. Это протодиакон Серафим Василенко, протоиерей Александр Левицкий, иерей Григорий Фаддеев и многие другие. Церковь обращается к ним с просьбой о молитве. «Святые земли Брянской, молите Бога о нас».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Каждый Новый год под торжественные звуки гимна страна вступает в новый отрезок времени. Гимн страны звучит на важных мероприятиях и церемониях. Современный гимн Российской Федерации официально утвержден в 2000 году. А что же было до этого? Как на протяжении столетий менялись гимны России? Вплоть до Петровского времени все официальные торжественные события в государстве сопровождались церковными песнопениями. А вот Петр I отдавал предпочтение военным маршам. Наиболее известен Преображенский марш. Еще один марш государственного значения появился во время царствования Екатерины II во второй половине 18-го столетия. Впрочем, это был даже не совсем марш. В честь взятия турецкой крепости Измаил композитор Иосиф Козловский написал полонез, а поэт Гавриил Державин сочинил на мелодию стихи. Так появился гимн «Гром победы, раздавайся». Однако все эти музыкальные произведения не являлись государственными гимнами. Первый официально утвержденный гимн появился в России в 1816 году при Александре I. Он назывался «Молитва русских». Стихи поэта Василия Жуковского исполнялись на мелодию национального гимна Великобритании «Боже, храни короля». Это была своеобразная дань уважения одному из главных союзников Российской империи в войне 1812 года. Впоследствии этот факт стал вызывать неприязнь у преемника Александра I, его брата Николая, поскольку отношения с Британией значительно ухудшились. Николай I поручил придворному композитору Николаю Львову создать свою музыку для государственного гимна. Жуковский написал новые стихи. Так появился знаменитый гимн «Молитва русского народа», более известный по своей первой строке «Боже, царя храни».

Гимн был официально утвержден в декабре 1833-го. Этому предшествовало триумфальное исполнение «Боже, царя храни» на сцене Московского Большого театра. По воспоминаниям очевидцев, при первых же звуках зал поднялся в едином порыве. Молитва русского народа была гимном Российской империи 83 года, вплоть до 1917-го. Пришедшие к власти большевики, разумеется, сразу же отменили царский гимн. Однако сами долго не могли определиться, пока в 1943-м, в разгар Великой Отечественной войны, не был объявлен конкурс на создание гимна СССР. Выиграл его композитор Александр Александров, который до революции служил регентом Храма Христа Спасителя. Сергей Михалков написал слова. Гимн Советского Союза включили по всесоюзному радио в ночь на новый 1944 год. Михалков вспоминал. Он прозвучал мощной здравицей в честь народа, армия которого ломала хребет фашизму. После распада Советского Союза в 1991-м на 10 лет гимном страны стала патриотическая песнь Михаила Глинки. Слов к этой мелодии тогда так и не сочинили, а в 2000-м президент России Владимир Путин предложил вернуть всем знакомую и давно полюбившуюся музыку советского гимна. Но написать для нее такой текст, который отвечал бы современным реалиям, с этой задачей вновь справился поэт Сергей Михалков. И сегодня россияне в едином порыве встают под звуки своего гимна и поют вместе с хором «Одна ты на свете,

0: которая была простой женщиной, заслуженной колхозницей, труженицей удивительной, а еще человеком большой веры. И я помню, когда, указывая на икону в красном углу, я спрашивал: «Бабушка, а что это?» Она так таинственно, в простоте своих сердечных чувств, мне говорила: «Это иконушка. А кто на ней нарисован?» «А это, — отвечала бабушка, — Богушка. Она жила в казачьем хуторе, и там букву «Г» произносили очень мягко. Богушка. Но вы знаете, вот прошли годы, я не могу спокойно об этом говорить, потому что внутри меня есть те чувства, которые всегда вместе с этой памятью от ее простого слова вызывали в моем сердце состояние, о котором хочется больше молчать. Прошло время, и бабушки уже в этом мире нет. Я молюсь о ней и прошу ваших святых молитв о преснопамятной Раби Божией Стефаниде».
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Прече же им паки Иисус?»
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.

Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах. А еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах.

что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью Своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви, готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Реклама – наш постоянный спутник. Она влияет на выбор, внушает купить товар или услугу с помощью разных приемов. Однако реклама не только побуждает к покупке, но и воздействует на речь. Мы воспринимаем яркие рекламные слоганы, хлесткие фразы и вводим их в обиход. Поколение 90-х, впервые подвергшееся активной рекламной атаке, до сих пор помнит и употребляет многие выражения из видеороликов. Например, всемирная история «Банк Империал». Банка уже давно нет, а эта фраза и сейчас может всплыть в разговоре. Но помимо утилитарной функции, реклама обладает еще одним важным свойством – меняет нашу речь. Для воздействия на юную аудиторию используется молодежный сленг. А для придания авторитетности в рекламное послание вводится научная лексика. И теперь мы все знаем про кислотно-щелочной баланс и можем рассказать про состав тефлонового покрытия. Еще одно явление – рекламные слоганы. Эти короткие яркие фразы, подчас шутливые, быстро внедряются в нашу речь и зачастую заменяют наши собственные высказывания. Есть в этом минус. Люди отучаются сами формулировать мысль, делают свою речь примитивной. Однако есть и плюс. Появление новых крылатых выражений обогащает язык. Например, слоган «лучше жевать, чем говорить» теперь используется как синоним выражения «язык мой, враг мой». А словосочетания «два в одном» и «в одном флаконе» активно употребляются в повседневной речи. К тому же, если в обиход входит слоган из социальной рекламы, позволяющий помнить о важных вещах, то здесь я полностью за. Например, яркая социальная реклама со слоганом «позвоните родителям» является актуальной до сих пор, хотя создана 30 лет назад. Напоследок хочется сказать, что реклама – это не единственный источник пополнения личного словаря. Ведь ничто не заменит хорошей книги, качественного кино, беседы с образованным человеком. Именно это обогащает нас умственно, эстетически и духовно. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Антон Беляков.
2: Меня зовут Антон, и я хочу рассказать про одно удивительное место. Это Добродомик. Это кафе, где пенсионеров кормят абсолютно бесплатно. Находится оно в Питере. Открыли его Евгений и Александра, муж и жена. Благодаря этому кафе такие места появились в Новосибирске, Барнауле, а скоро появятся и в Москве. Летом кафе бесплатно кормят примерно 300 человек в день, а зимой более 500 пенсионеров. Хозяевам часто предлагали продать это место, но они отказываются. Дедушки и бабушки очень привыкли к ним и уже без них не могут. Я помню, как зародилась эта идея. Однажды к ним в кафе пришел дедушка, который попросил стакан воды. Хозяйка увидела его и решила накормить, и сказала, что он может приходить сюда каждый день. Так он приходил где-то неделю, и все его уже знали, любили. Но как-то раз был другой официант, который не знал, что этого дедушку надо кормить, и прогнал его. И больше дедушка не приходил. Поэтому хозяева решили покормить всех бабушек и дедушек, чтобы извиниться перед тем пожилым человеком. Они очень много спасли от голодной смерти, от одиночества. Одну бабушку привели ее друзья. Она ела, еле ходила, ни с кем не разговаривала, ничего не ела. Но за компанию стала есть и общаться. Оказалось, что она была раньше актрисой, но про нее все забыли. Она рассказала такие истории, что даже обычные прохожие приходили ее послушать. Она стала веселой и живой. Они возвращали им жизнь и давали второй шанс. Для меня эти люди воплощение настоящего добра. Спасибо им за то, что они думают не о деньгах, а пытаются помочь. Мир не без добрых людей, и именно на них он держится.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 3 октября, церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Священник Александр Тетюев родился в 1879 году в Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями. Он поступил в училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки. Однажды Саша с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Отец забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены. В 1903 году Александр стал священником. В годы революции он служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз Александр Тетюев был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. В 1936 году близкие стали уговаривать Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Но он категорически отказался. В 1937 году иерей Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Среди них и священномученик Александр Тетюев. Мы обращаемся к нему с молитвой. «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1964 году на советские экраны вышел фильм режиссера Владимира Басова по одноименной повести Пушкина «Метель». Великий русский поэт и писатель задумывал эту историю как некий провинциальный анекдот, повествующий о зимней вьюге, изменившей жизнь трех человек. Однако фильм отнюдь не напоминает комедию, а его успешная судьба во многом обязана великолепной музыке Георгия Васильевича Свиридова. Для композитора иллюстрирование этой истории стало возможностью прикоснуться к России прошлого. «Метель» входит в число пяти так называемых повестей Белкина, созданных Пушкиным в его нижегородском имении Болдино, где поэт провел несколько недель осенью 1830 года, спасаясь от эпидемии холеры. Тексты новелл одновременно остроумны и поэтичны, но Свиридов отказался от пушкинской иронии и сохранил лишь лирическую сторону повествования. Так музыка композитора воспевает маленькие уездные города, дворянские усадьбы и картины русской природы. Первая композиция из музыки к кинофильму «Тройка» изображает бегущую упряжку лошадей по бескрайней зимней дороге и задумчивый перезвон бубенчиков, на фоне которого льется задушевная мелодия, напоминающая протяжные народные песни. Это же произведение появляется и в конце фильма. Таким образом, Свиридов подчеркивает, что музыка «Тройки» и есть ключевой образ повествования, в котором обычная метель сыграла судьбоносную роль. Эпизод «Тройка» из киномузыки «Метель» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра, Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Владимир Федосеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всякая плоть та же плоть».
3: «Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается. Тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: А я буду жить вечно или умру? Я задался этим вопросом, когда мне было 12 или 13 лет. Не помню, что именно побудило меня задать себе этот вопрос, но точно помню, как я внимательно посмотрел на свои руки, потом на ноги и подумал: «Это все умрет? Откуда я вообще знаю про смерть? А я ведь ее вижу. Когда вижу упавший лист, завядший цветок, все физическое умирает. Но я, тот, который думает, чувствует, умру? Нет». Ответ был твердый и решительный. Он шел из глубины моего существа, того, что обычно именуют душой или сердцем. Я был потрясен. Годы спустя, после моего обращения к вере, тот изначальный ответ нашел полное подтверждение в словах Священного Писания. Согласно Библии, человек был создан Богом для вечной блаженной жизни. Творец вложил в него частицу своего дыхания, которое не умирает. По мысли святых, именно по этой причине человек не знает меры в том, что касается стремления к счастью, познанию и обладанию. Человек – это единственное живое существо, которое не может удовлетвориться материальными благами и ищет чего-то высшего. Эту мысль поэтично выразил святой Августин Аврелий. «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе».
0: Частное мнение. Радио

0: Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите и Траяне в первом веке нашей эры. Плакида и до принятия христианства был известен как милосердный человек, помогал бедствующим и страждущим. Однажды на охоте он стал свидетелем чуда, после которого уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая судьба военачальника оказалась полна испытаний. Он разорился, потерял в странствиях жену и детей, стал простым крестьянином и прожил так 15 лет. Изливая в молитвах свое горе, святой хранил мужество и смирение. Император Траян тем временем начал войну. Он вспомнил полководца Плакиду и призвал его в Рим. Во время дальнего похода военачальник узнал в двух своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, захваченную много лет назад разбойниками. Война закончилась победой. С почестями и славой вернулся Евстафий в Рим. Император пожелал отпраздновать событие торжественным жертвоприношением. Но Евстафий отказался поклониться языческим богам, сказав: «Я христианин и знаю единого Бога моего Иисуса Христа. Он все даровал мне. Здоровье, победу, вернул семью». В гневе император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти. А спустя много веков, в 1770 году, русский пушечный корабль «Святой Евстафий Плакида» сыграл решающую роль в знаменитом чесменском сражении с турками в Эгейском море. Для церкви святые – живые носители истинного христианства. Их жизнь служит высоким нравственным примером. Христиане верят, что святые не умирают, но продолжают жить в церкви. Этой верой в их живое присутствие оправдано молитвенное обращение к святым. В этот день мы обращаемся к святому Евстафию. Великомученик Евстафий, моли Бога о нас –

0: Листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Александровском парке Санкт-Петербурга, неподалеку от Петропавловской крепости, летом 1845 года был найден младенец. Мальчика взяла на воспитание вдова, обрусевшая немка. Женщина крестила приемного сына в православии, назвала Александром. Спустя годы этот маленький найденыш стал известным коллекционером-пушкинистом. Александр так любил творчество своего прославленного тезки, что даже взял себе фамилию Онегин в честь знаменитого пушкинского героя. Всю жизнь он посвятил собранию рукописей, писем, семейных реликвий и всевозможных предметов, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Биографию Александра Федоровича можно достоверно проследить лишь с гимназических лет. Учился он в Третьей Петербургской гимназии в одном классе с Павлом Васильевичем Жуковским, сыном поэта и близкого друга Пушкина. Мальчики были добрыми приятелями. Вероятно, именно Жуковский-младший приобщил Александра к литературе. Так или иначе, окончив гимназию, а затем Петербургский университет, Александр занялся литературным трудом. Писал статьи для петербургских газет, редактировал. Это приносило небольшой заработок, которого хватало на жизнь и серьезное увлечение. Александр коллекционировал все, так или иначе связанное с жизнью Пушкина. В то время, в середине 19-го столетия, еще жили и здравствовали современники Александра Сергеевича, у которых хранились его автографы, письма, памятные вещи, первые издания стихов поэта. Что-то коллекционеру удавалось выкупить. Многое люди с радостью ему дарили, когда видели его искренний интерес к наследию поэта. В 1879 году Александр перебрался в Париж. Там уже несколько лет жил его школьный друг Павел Жуковский. Когда Павел Васильевич узнал об увлечении Александра, он сделал ему бесценный подарок. Отдал два огромных сундука отцовских бумаг, связанных с Пушкиным. Это были настоящие сокровища. Черновики братьев-разбойников, Бориса Годунова, Евгения Онегина, «Египетских ночей», «Арапа Петра Великого» и других произведений, неизданные рукописи, а также все прижизненные русские и зарубежные издания Пушкина и альбомы с газетными и журнальными статьями о поэте. Были среди этого и уникальные бумаги, связанные с кончиной Пушкина, заключения докторов и карандашные наброски, сделанные Жуковским-старшим после кончины поэта. Александр Федорович трепетно хранил пушкинский архив, который постоянно пополнялся. Уникальные документы передали коллекционеру Александра Смирнова-Рассет и Евдокия Растопчина. Александр Федорович с 1890 года официально Онегин не чах над своими сокровищами, подобно пушкинскому скупому рыцарю. Он собирал коллекцию для людей, поэтому сделал ее доступной. В начале 1900-х открыл частный музей, под который отвел три комнаты своей квартиры на улице Рю де Мариньян. В это

0: В 1922 году стало известно, что Александр Федорович передает свой музей Российской Академии Наук, в частности Пушкинскому дому, и дополнительно завещает ему собственные накопления. Мадзалевский писал Онегину во Францию: «Вы передаете музей. Честь вам и слава, дорогой Александр Федорович. Сегодня уникальные экспонаты из собрания Александра Онегина можно увидеть в Петербургском Всероссийском музее Пушкина, Государственном Эрмитаже, Библиотеке Академии наук. Коллекция, которую Александр Федорович Онегин собирал и хранил, продолжает служить людям».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. 3 октября 1855 года. Императрица Мария Александровна довольно долго беседовала со мной относительно своих детей. Мне кажется, что следует как можно раньше окружать государя атмосферой учтивости и хорошего тона и внушать им этим способом уважение к себе и к другим, чтобы впоследствии иметь право требовать того же к себе от них. Императрица, в общем, согласна в этом со мной. Она, между прочим, передала мне один разговор, который у нее был с наследником. Императрица требует, чтобы во время прогулки наследник говорил для практики по-французски. Он это большей частью исполняет очень неохотно. Императрица сказала ему: «Но подумай только, когда ты вырастешь, как тебе будет стыдно, если ты не будешь в состоянии разговаривать с иностранным послом». «Эх», — ответил ребенок, — «у меня будет переводчик, но вся Европа будет над тобой смеяться. Ну что ж, я буду с ней воевать». Тут императрица прочла ему отменную проповедь на тему о том, что император не имеет права воевать из-за личных обид.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, расскажите же скорее про вашу поездку в Иерусалим. Понравилось вам?
2: Рассказать я, конечно, попробую. И фотографии покажу. Но только ни слова, ни изображения все равно не передадут всей полноты этого события. Уезжаешь одним человеком, возвращаешься другим. Боюсь, что этот опыт невозможно передать. Единственное, что я могу, это твердо посоветовать. Непременно побывайте на Святой Земле.
1: Хотелось бы, конечно. Только со мной, наверное, не произойдет такой удивительной метаморфозы, о которой вы рассказываете. Слишком я грешный человек.
2: Бессмысленное это занятие, Мария Дмитриевна, грехами мерится. Все мы в этом равны перед Богом. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит?
1: Как вы сказали, Андрей Борисович? Если Бог увидит беззаконие наше, кто устоит перед Ним?
2: Вы довольно точно перевели с церковнославянского этот отрывок из 129-го псалма. С той лишь поправкой, что это молитва. Слова эти адресованы Богу. Недаром обращение к Нему стоит в звательном падеже «Господи».
1: Точно. Жаль, что звательный падеж утрачен в русском языке. Только в художественной литературе можно встретить такие архаизмы, как «отче», «сынку», «княже». До молитвы благодаря церковно-славянскому сохранили проникновенное обращение к Богу. «Боже», «Господи», «Владыка».
2: Именно проникновенное. А в 129-м псалме этот эффект усиливается еще и двукратным призыванием Бога. «Если ты обратишь взор на беззаконие наши, Господи, Господи, кто устоит?»
1: Андрей Борисович, но если все так безнадежно и никто не может быть оправдан перед Богом, то как жить?
2: Вообще-то, Мария Дмитриевна, я вам этот псалом напомнил, чтобы ободрить, а не повергнуть в уныние. Я хотел сказать, что осознание нашей греховности не должно нас останавливать на пути ко Творцу. Это не повод отказываться от молитвы, похода в церковь, паломнической поездки. Скорее уж наоборот, причина сделать этот шаг. И псалмопевец разделяет такое отношение к грехам. Констатировав факт человеческой испорченности, он говорит дальше в своем обращении к Богу: «Ибо только Ты даруешь нам очищение».
1: То есть, если я вас правильно поняла, Бог не отвернется от меня за мои грехи.
2: Не Бог отворачивается от нас, а мы от Него. И осознав свою вину перед Творцом, человек может замкнуться в своей гордыне. Да, я не такой, никто мне не поможет. А может обратиться к Создателю, подобно автору 129-го псалма. «Из глубины я взываю к Тебе, Господь. О, Господь, услышь голос мой. Твой слух да внемлет моим мольбам». А дальше следуют те самые строки, с которых начался наш разговор.
1: «Взываю из глубины». Какой меткий образ. Действительно, когда ты понимаешь, что наделал много ошибок, и последствия твоих промахов усугубляются день ото дня, то кажется, будто тонешь, погружаешься в глубину. И обстоятельства, и твои собственные эмоции накрывают тебя, как волны, и топят. И хотел бы в такой ситуации позвать на помощь, да кто же тут поможет? Действительно, только к Богу и остается взывать.
2: И как горячо, как жадно ищет Божьей помощи автор псалма. «Надеюсь я, о Господь, ожидает душа моя, на Твое слово надеюсь я. Душа моя Господа ждет сильнее, чем стражи рассвета».
1: И опять потрясающая метафора. Душа ждет Бога, как стражник рассвета. У меня просто папа ночным сторожем подрабатывал, когда в аспирантуре учился. И спать на том объекте, что он охранял, было нельзя. Так отец рассказывал, что последние часы дежурства невероятно мучительны. И рассвета ждешь, как узник освобождения.
2: О, вы еще одно сравнение верное нашли. Вслед за псалмопевцем. Бог – это свобода. И когда человек понимает это, Он стремится к ней из плена своих страстей.
1: Почему-то так утешительно слышать эти стихи. Так хочется разделить это стремление псалмопевца к Богу. Так душа отзывается на его слова, такие искренние.
2: И именно, наверное, поэтому 129-й псалом читается на православном богослужении, вечерне. Он, как камертон, позволяет душе найти верную ноту в молитве, увлекает за собой.
1: Андрей Борисович, а что за события легли в основу псалма? Здесь есть какой-то исторический подтекст или автор просто делился своими личными переживаниями?
2: Считается, что это произведение было написано в период Вавилонского пленения. Это был настолько трагический эпизод в истории еврейского народа, что общая беда была неотделима от личной жизни каждого. И сказав о себе самом, «Душа моя Господа ждет сильней, чем стражи рассвета». Псалмопевец эхом повторяет эту фразу, но уже как пожелание своей стране, «Сильнее, чем стражи рассвета, пусть Израиль Господа ждет».
1: Но мобилизовать духовно целый народ, наверное, труднее, чем собраться с духом самому.
2: Находясь в Вавилонском плену, иудеи словно освободились от той самодовольной расслабленности, в которой пребывали накануне вторжения Навуходоносора в Иерусалим. Перед тем, как быть угнанным в плен, израильский народ стал считать свою богоизбранность не как дарованную ему ответственность, а как привилегию. И само существование в Иерусалиме величественного храма воспринимали как гарантию, что с ними не случится никакой беды. Однако же храм был разрушен до основания, стены города были снесены, и единственное, что отличало теперь иудеев от язычников, это сердечная вера в единого Бога.
1: Права, значит, пословица. Вера не в бревнах, а в ребрах.
2: К этой истине вернулись и пленники-израильтяне. И, наверное, каждый из них от всего сердца повторял слова псалмопевца о Боге. «Милосердие во власти Его, избавление во власти Его. Он избавит Израиль от всех грехов».
1: А дорого это, Андрей Борисович, в Иерусалим слетать?
2: Цена не должна пугать, Марья Дмитриевна. Тут главное иметь стремление, горячее, как у псалмопевца. И все устроится.
3: Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

0: Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Михаил Черниговский занял великокняжеский престол Киева в тяжелое время. Осенью 1240 года монголы подступили к городу. Князь Михаил пытался поднять Венгрию, Польшу и Германию для отпора общему врагу. Но момент для объединенного отпора был упущен. Киев пал под натиском Батыя. На Руси явились ханские послы, чтобы обложить ее данью. На княжение потребовалось получить особое разрешение хана – ярлык. Князь Михаил со своим другом, боярином Феодором, отправился в Орду, заранее зная, что едет на смерть. Он решил, что от веры своей перед язычниками не отступит. Шаманы потребовали от русичей пройти через очистительные огни и поклониться солнцу, прежде чем явиться перед Батыем. Но святой Михаил отказался. Его жестоко избили. А затем один из изменников и отступников отсек ему голову. Последовал за своим князем и боярин Феодор. Спустя 300 лет, когда Орда окончательно пала, царь Иоанн Грозный привез мощи исповедников в Москву. А храм, освященный в честь этих святых, и сегодня действует в Черниговском переулке столицы. Церковь чтит святых мучеников за то, что они не изменили вере в угоду политическим интересам. Ведь в ставке Батыя находилось немало русских князей, которые подчинились традициям ордынцев. Они стали свидетелями подвига князя Михаила и боярина Феодора. Умоляли их подчиниться, обещали вместе отмолить грехи. Но мученики остались непреклонны в своей решимости. Церковь прославляет их подвиг и обращается к ним. «Святые Михаил и Феодор, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьей. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть «Господи, прости меня за все».
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Моего друга зовут Давид. И он чтит своего святого покровителя, старается регулярно читать псалтырь. У него дома в красном углу стоит икона святого Давида, а в рабочем кабинете на стене висит портрет пророка.
11: Здорово! Ваш друг сам его написал?
3: Нет, это репродукция картины Фредерика Лейтона, которая так и называется «Давид». Сейчас найду ее в интернете. Вот она, смотрите.
11: Удивительная картина. Кажется, раньше я ее не видела. Царь Давид, на ней темноволосый, с длинной бородой, в царской одежде. Он сидит на открытой террасе дворца на фоне неба, горы своих владений, смотрит куда-то вдаль. Интересно, о чем он размышляет?
3: Быть может, о том, что счастье не зависит от богатства и славы. Видите, где находится корона? Не на голове, а у его ног. По лицу царя видно, что на душе у него неспокойно. Возможно, потому что его мучает совесть.
11: Это, видимо, из-за истории с Версавией?
3: Да. Как вы, наверное, помните, эта женщина обладала такой редкой красотой, что царь Давид, впервые увидев ее, потерял покой.
11: Однако Версавия была уже замужем. По закону она могла стать женой Давида, только овдовев. Поэтому царь намеренно отправил супруга Версавии, верного воина Урию, туда, где было ожесточенное сражение, в котором тот и погиб.
3: Однако позже царь искренне раскаялся в содеянном и посвятил этому 50-й псалом. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». 50-й псалом читается и на богослужениях в церкви, и во многих других случаях.
11: Наверное, в нем заложено не только глубокое раскаяние пророка, но и его любовь к Богу и надежда на прощение. Бог ведь простил Давида?
3: Конечно. Господь всегда готов простить нас, когда мы искренне раскаиваемся в содеянном. Важно вовремя признавать свои ошибки и всем сердцем стремиться стать лучше.
11: Мне кажется, что именно эти порывы души царя Давида удалось передать художнику в своей работе. Его образ полон решимости и будто тянется к свету.
3: Рада, что вы заметили.
11: Спасибо вам большое, что открыли для меня эту картину Фредерика Лейтона.
3: И вам спасибо, что помогли мне определиться с выбором псалтыри.
11: Храни вас Бог.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как маленькая соринка мешает зрению, так и маленькая забота мешает молитве.
1: Так сказал о внимании на молитве старец сербской православной церкви конца 20-го, начала 21-го века, архимандрит Фаддей Штрбулович. В его книге «Зерна добромыслия. Мысли и советы на каждый день» много запоминающихся афоризмов о духовной жизни. Молитва – одна из ключевых тем в размышлениях старца. По его слову, молящемуся надлежит отложить всякое мирское попечение и целиком обратить ум к беседе с Богом. Никакая соринка попечения о земном не должна препятствовать созерцанию Отца Небесного.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Протоиерей Дмитрий Соколов – священник церкви Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце, домового храма русской императорской семьи. Батюшка был известным богословом и духовным писателем середины XIX – начала XX века. Из-под его пера вышли толкования священного писания и сочинения по литургике. А в 1900 году увидела свет книга «Назначение женщины по учению Слова Божия». Один из самых известных трудов протоиерея Дмитрия Соколова. Книга по сей день с успехом переиздается. Сквозь призму Ветхого и Нового Заветов отец Дмитрий размышляет о месте женщины в обществе, о призвании, которым наделил ее сам Господь. И начинает с самых первых страниц Библии. В книге «Бытия» сказано о том, что Бог творит женщину, Еву, из ребра первого человека, Адама, со словами «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Иными словами, в райском саду при всех благодатных дарах, которыми Творец наделил мужчину, ему все-таки чего-то недоставало. Этот пробел восполнила женщина, жена, подруга и помощница. По рассуждениям священника Дмитрия Соколова, с первых минут появления женщины на свет ее призванием стала любовь. Отзвуком этих эдемских событий, по мысли автора, слышатся евангельские слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам. «Мужчина есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Чуткое сердце, стремление откликнуться на всякий зов, способность сочувствовать, ободрять и утешать в горестях и затруднениях чаще всего свойственны женщине куда более, чем мужчине. Но если назначение женщины быть для мужчины помощницей, то главная помощь, которую она может оказать, это помощь духовная, подчеркивает автор. А эту силу женщина обретает только рядом со Христом. Автор приводит в пример Богоматерь, как образец жертвенной любви. Поднявшись на небывалую духовную высоту, Преснодева в своей земной жизни оставалась в тени не только своего божественного сына, но и его учеников-апостолов. Пророчица Анна – образец служения Богу молитвой и постом. Хананеенка – образец твердости в вере и уповании. Мария Магдалина мужеством и любовью к Христу сравнялась с апостолами. С этих женщин советует читательницам брать пример священник Дмитрий Соколов в своей книге «Назначение женщины по учению Слова Божия». «Дерзает щерь, вера твоя спасла тебя». Эти евангельские слова Христа тоже обращены к женщине, напоминает священник Дмитрий Соколов. Создавая помощника, опору мужчине, женщину, Бог вручил ей великий дар – чуткое сердце, полное веры и любви. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Макару Рындину 12 лет. Он единственный и долгожданный ребенок в семье. Мальчик появился на свет в срок и с хорошим весом, но сразу попал в реанимацию с чередой серьезных диагнозов. За эти годы Макар перенес более 10 операций. Каждый наркоз оставлял след в развитии ребенка. Ему приходилось заново учиться многим навыкам. Сейчас Макар умеет сидеть, стоять у опоры и ходить с поддержкой. Говорит отдельные слова и знает свое имя. Врачи, родители и друзья семьи замечают, что Макар – способный ребенок. Специалисты дают хорошие прогнозы на его развитие при постоянной реабилитации и должном уходе. Но сейчас близким стало сложно выходить с Макаром на улицу. Мальчик вырос из прежнего специального оборудования, а ребенку, у которого есть трудности с движением, жизненно необходимы прогулки на свежем воздухе. Мама Макара, Светлана, нашла новое специальное устройство для детей с инвалидностью. У него есть колеса и полозья, что позволяет вывести ребенка на улицу в любую погоду. Только его стоимость для семьи Рындиных, где работает один папа, а мама постоянно находится с сыном, высока. Родители Макара обратились в фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья, покупает лекарства, оплачивает реабилитации, помогает приобрести специальные средства передвижения для людей с инвалидностью. Такой сбор фонд открыл и для Макара Рындина. Чтобы мальчик и дальше продолжал гулять и развиваться, поддержите его на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: В самом центре приморского города Ейска, что в Краснодарском крае, есть площадь Революции. До Октябрьского переворота 1917 года она носила имя целителя Пантелеимона. Этому святому был посвящен и храм, построенный здесь в 1890 году. Его четырехъярусная колокольня возносилась над площадью и была видна издалека со стороны Азовского моря. В 1936 году Свято-Пантелеимоновскую церковь взорвали безбожники, пришедшие к власти. В 50-х годах 20 века на месте некрополя, окружавшего храм, построили кинотеатр «Октябрь». А в конце столетия это здание передали православным. Строение, украшенное колоннадами в классическом стиле, реконструировали под церковь и осветили ее во имя Николая Чудотворца. В 2008 году с западной стороны возле храма поставили каменную трехъярусную колокольню. 12 ее колоколов каждый день созывают жителей Ейска на богослужение.
2: Радио «Вера» в Ейске можно слушать на частоте 101.1 FM.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
2: «Не всяка плоть та же плоть».
3: «Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
2: Адам в дух животворящий.
1: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. Свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние солнца невозможно спутать с сиянием луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано: да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается. Тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет».
0: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В сочинском поселке Лоо, в горах, в самой гуще субтропического леса, находятся руины древнего византийского храма, которым уже более 1000 лет. Чтобы увидеть их, нужно потрудиться. Пройти пешком вверх по горной тропе около 150 метров. На общественном транспорте или автомобиле к храму не подобраться. Удобнее всего доехать в поселке до конца улицы Таллинской. Она приведет к тропинке, петляющей среди деревьев и резко уходящей вверх. Взбираться придется по довольно крутому склону. Минут через 20-30 ходьбы посреди буйства южной природы вырастет высокая стена из выщербленного ветрами и временем плоского темного камня-ракушечника. Эта северная стена и очертания фундамента – единственное, что сохранилось до наших дней от храма, построенного здесь примерно в 10 столетии. Однако даже эти руины выглядят величественно и торжественно. Дух захватывает, и воображение невольно дорисовывает картину. Представляется, как сверкал когда-то на солнце высокий купол церкви. Археологам, тщательно изучившим руины храма в Лоо, удалось установить, что он был облицован блоками из белого камня, благодаря чему хорошо просматривался с моря. Фрагменты этой облицовки кое-где сохранились на уцелевшей стене. Но главное, по очертаниям фундамента, совершенно четко можно определить место, где располагался алтарь. Верующие по сей день приходят сюда помолиться. Ведь храм остается храмом, даже когда пуст и разрушен, а в алтаре его незримо стоит ангел. Это ощущение святости места и какого-то неземного присутствия Бога не покидает, пока находишься рядом с руинами византийского храма в Лоо. Местные жители верят, что храм был возведен над мощами апостола Симона Канонита, известного также как Симон Зелот, который проповедовал в этих местах. В советские годы на территории храма велись археологические раскопки, и под фундаментом действительно были обнаружены более древние по времени захоронения. Конечно, точно установить, кому они принадлежат, было уже невозможно, и все же каждый год из современной церкви апостола Симона Канонита в Лоо к руинам древнего храма совершается крестный ход. Он проходит 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, поскольку средневековая церковь предположительно была посвящена ему. С крестным ходом или в одиночку побывать у руин византийского храма в Лоо непременно стоит.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». Украина. В 2005 году на Кенбурнскую косу приехали отдохнуть поляки Томаш и Йола. Теперь проводят здесь почти все время школьных каникул. Сами они педагоги. Йола из православной семьи. Томаш принял православие. Окормлялись они в православном монастыре в Вуйковичах. По преданию, Матерь Божья имеет особую милость к сей обители. Выражается это в том, что по молитвенному предстательству братии разрешается неплодие женщин. Долго не было детей и у Томаша с Йолой. Они, конечно, молились. А тут как-то наместник монастыря, архимандрит Афанасий, спрашивает, помолиться ли и нам сугубо о даровании вам чада? Конечно. Но Йола рассказывает, что слишком большого значения они тому не придали. Ведь молились все эти годы. Однако в течение месяца Йола забеременела и в свое время родила девчушку. Хотели назвать ее каким-то распространенным польским именем. На крещении батюшка приходской, данное родителями имя, естественно, знал, но в момент погружения в воду вдруг возгласил «Крещается раба Божья Симонида». Как потом объяснил, совершенно неожиданно для себя самого. В польских святцах такого имени не оказалось. И только когда Симоше было года 4, родители случайно узнали,

что среди сербских святых есть святая Симонида, и что в переводе это означает «данная Богом». Голоса.

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Сколько у ребенка может быть крестных родителей? Для нас вопрос странный. Мы привыкли думать, что крестных родителей должно быть двое. Так же, как у ребенка есть папа и мама, у него должны быть крестные отец и мать. На самом деле, согласно канонам, то есть церковным законам, достаточно одного крестного. Несмотря на то, что русская традиция выбирать для ребенка двух крестных родителей с канонами не совпадает, она им не противоречит. Потому что главное, что требуется от крестных с точки зрения церкви, это не их количественное соответствие норме, а их отношение к своим обязанностям. Они должны быть для ребенка живым примером веры в Бога и соблюдения норм христианской жизни. Пожалуй, наиболее щепетильно к соблюдению канона о количестве крестных родителей подходит сербская церковь. Там допускается иметь только одного крестного родителя. С выбором крестного у сербов связано множество народных поверий. Например, крестного никогда не берут из числа родственников. Это всегда или друг, или просто знакомый. Главное для сербов, чтобы будущий крестный был человеком благочестивым, а еще уважаемым и имеющим престижную профессию. Сербы верят, каков крестный, таким будет и крестник. Греки близки к нам в вопросе количества крестных родителей. В греческой церкви их обычно двое – крестный отец и мать. Связь между крестным и крестником в Греции настолько сильна, что, например, крестный отец часто является шафером на свадьбе своего крестника и держит венцы над головами молодоженов. Наиболее душевное, теплое отношение к выбору крестных родителей я встретил в Грузии. Там количество крестных никак не ограничено. Их может быть двое, четверо, десятеро или даже двадцать. Причем не обязательно они все должны присутствовать на крещении. Крестным в Грузии можно стать, так сказать, заочно. В свое время именно так грузинского крестника приобрел и я. Во время моей поездки в Грузию я познакомился с местным священником. Его супруга в то время была беременной. И этот священник попросил меня быть крестным его еще пока не родившегося ребенка. На мой закономерный вопрос, как же я смогу стать крестным, если я не буду присутствовать на крещении, он с улыбкой ответил: «Ничего страшного, из множества людей, позванных в крестные, ты не один будешь отсутствовать. Главное, — сказал он, — чтобы ты молился за моего ребенка». Так у меня появился крестник в Грузии, о рождении и крещении которого я узнал потом по телефону. Да, кстати, крестные связи в Грузии приравниваются к родовым. Так что вместе с крестником в этой гостеприимной стране у меня появилась и родня. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о том, сколько крестных родителей имеют дети в разных православных церквах.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Святой благоверный князь Олег Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. Как многие знатные люди того времени, он жертвовал на храмы, строил монастыри. Из летописи известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом, князем Романом Брянским, участвовал в войне против Литвы. Что случилось с молодым князем на поле сражения, доподлинно неизвестно. Но сразу после войны он оставил княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в построенном на его средства Брянском Петропавловском монастыре. Знатный и богатый человек стал строгим подвижником и прославился как святой. Мощи святого Олега находятся в кафедральном соборе города Брянска.
1: Установилась добрая традиция, по которой у мощей святого Олега Брянского служится напутственный молебен для брянских выпускников. Они спрашивают у князя-воина благословения и помощи в прохождении воинской службы. А мы, обращаясь к святому благоверному князю, просим о молитвенной помощи и заступничестве. Святой благоверный Олег Брянский, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительнее употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, – пишет апостол Павел, – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас, умершего, и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел. И иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В обиход вошли новые слова: скепсис, сплин, атеизм. Он такой скептик, звучит как похвала. Стихотворение «Дар напрасный», написанное 26 мая 1828 года, обратим внимание, май, все вокруг цветет и благоухает, Пушкину всего 29 лет, как раз о разочарованности в жизни. Сердце пусто, празден ум. Каково же было удивление Пушкина, когда ему передали ответ на это стихотворение? И от кого? От самого владыки Филарета Московского, Дроздова. Блестящий церковный проповедник, прозванный московским Златоустом, автор катехизиса, по которому училась вся Россия, строгий обличитель нравов высшего света. Говорят, Пушкин был даже напуган, не зная, чего ожидать от владыки. На листе бумаги было стихотворение.
5: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум».
4: Эти строки владыка Филарет обращал не только к Пушкину, но ко всей аристократии XIX века, увлеченной экзотическими духовными учениями. Уныние, тоска бесцельного существования – удел тех, кто забыл о Творце и теперь расплачивается за свою неблагодарность, напоминает святитель. Пушкина крайне взволновал ответ владыки Филарета. Стихи христианина, русского архиерея в ответ на скептические куплеты. Да это в самом деле находка, написал он Елизавете Михайловне Хитрово, человеку верующему и воцерковленному. Да что там, многих впечатлила эта проповедь владыки в стихах. Каждый день Филарета Московского был расписан по минутам. Частые богослужения, многочисленные поездки по храмам и монастырям, проповеди, прошения. И вот даже стихи. Владыка Филарет понял, именно так, через любовь к поэзии, тоже можно достучаться до русской интеллигенции. Историк Гелеров-Платонов сказал о Филарете. Он не выражал свое время, а руководил временем. Никем никогда не оспаривалось его умственное и духовное первенство и его нравственное влияние. Это признал даже гениальный Пушкин, а за ним и другие. 19 января 1830 года в праздник Богоявления Пушкин пишет свое знаменитое стихотворение «Станцы», посвящение митрополиту Филарету. Оно начинается как исповедь из признания духовной власти святителя.
6: «В часы забав или праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты».
4: Да, великим счастьем для России XIX века, уже тронутой атеизмом, стало то, что ее духовным пастырем на 46 лет стал владыка Филарет. Человек святой жизни и высокой культуры, стоящий вровень со своим просвещенным веком. Смирение, талант, простота и величие личности святого Филарета Московского привлекали к нему в XIX веке многих современников, включая Александра Сергеевича Пушкина. А сегодня, конечно, и нас тоже. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Наша жизнь есть любовь. А где любовь, там и Бог. А где Бог, там все добро. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нет, наверное, человека, который не мечтал бы порой о том, чтобы вернуться в прошлое и что-то исправить. Иными словами, получить второй шанс. А что, если такая возможность и правда была бы нам дана? Хотя бы раз. Об этом размышляет Джеймс Барри, автор знаменитой повести «Питер Пен и Венди» в пьесе «Дорогой Брут». Все персонажи пьесы в той или иной мере недовольны своей жизнью, и каждый точно знает, что именно он или она изменили бы в прошлом, будь у них второй шанс. Этот шанс они получают благодаря соседу-чародею. На одну ночь он возвращает их в прошлое. И что же? Аккуратно и последовательно все герои повторяют свои ошибки. В конце концов, один из них восклицает: «Я понял, что-то такое есть во мне, что заставит меня поступать и дальше так же. Моя душа словно заражена, отравлена, и сколько мне не давай шансов, ничего не изменится. Все дело в нас самих». Вот главное открытие героев. Человек, осознавший, что источник зла кроется в его душе, близок к покаянию. А покаяние — это изменение, перемена души, ума, сердца. И тогда второй шанс, о котором говорит пьеса «Дорогой Брут», как раз и заключается в том, чтобы понять, какие именно свойства, качества и привычки привели в прошлом к тем или иным ошибкам, и не повторять их.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
4: Сегодня гостями программы будут одни из организаторов Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие» Наталья Романова и Екатерина Заборонок.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Рече же им паки Иисус».
3: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
2: «Сия ему».

0: Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах. А еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное. А именно, фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались Заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью Своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы сораспинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну. Люди уходили на фронт, заводы и фабрики эвакуировали из Москвы. Ивана к воинской службе признали негодным из-за серьезной болезни глаз. Он остался в столице, работать в тылу. Однажды ночью в дверь его маленькой квартирки в Большом Казихинском переулке постучали. Иван осторожно открыл. На пороге стоял двоюродный брат. Он был чем-то сильно взволнован. «Вадим?» – удивился Иван. «Тебя же эвакуировали с заводом несколько дней назад. Как ты здесь очутился?» Оказалось, что на одной из подмосковных станций брат случайно отстал от заводского поезда. Власти же могли расценить это как дезертирство. Вадим попросил у Ивана убежища. 3 дня и 3 ночи Вадим просидел в большом сундуке, а Иван думал о том, что брата все равно рано или поздно найдут, а его самого обвинят в пособничестве дезертиру. На 4-й день, горячо помолясь Богу, Иван пошел в комендатуру сдаваться. Его выслушали, но лишь сухо ответили: «Из города не уезжайте, ожидайте повестки». Повестка пришла на следующий день. Вызывали обоих. Братья отправились в комендатуру с самыми худшими ожиданиями. Хорошо еще, если просто посадят, а то время военное, всякое может быть, тревожно размышлял Иван. В пустой холодной комнате к ним вышел комиссар. Протянул какие-то бумаги. Иван в волнении прочел и просто не поверил своим глазам. Ни слова о дезертирстве или укрывательстве. Брату предписывалось дома ожидать ближайшего эшелона до места эвакуации его завода. А на время ожидания и ему, и Ивану полагался специальный продуктовый паёк. «Да», — подумал про себя Иван, — «такое под силу только Господу Богу». Через несколько лет Иван принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. За годы монашества он не раз убеждался в том, что Богу возможно все, и убеждал в этом других, приводя в пример тот случай со своим братом. «Промысл Божий зрит всех. Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле, и ничего не бойтесь. Знает Господь, как спасать любящих Его».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свидания. Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний мемуаристки Тамары Милютиной «Люди моей жизни». О дедушке, протоиерее Николае Бежаницком, я знала, что он был добр, мягок характером, очень любил свою семью и был искренне верующим священником. Дом был гостеприимным. Живой и энергичный характер бабушки дополнял мягкость и терпимость дедушки. Женился он в 1883 году на дочери священника Иоанна Казаринова, Марии Ивановне. Бабушка рассказывала мне, что дедушка Николай просил отца Иоанна выдать дочь замуж за него, даже не видев ее. Оба сразу подружились, а молодые, увидевшись, наконец, понравились друг другу. В короткий период до свадьбы было устроено катание на санях. Из-за сугробов как-то не заметили откосов, и сани стали скользить вниз. Дедушка удержал, подставив свое колено, и лошадь вытянула сани на дорогу. С тех пор ему нельзя было становиться на колени, соскакивала коленная чашечка. В алтаре, искренне переживая богослужение, он забывал об этом, опускался на колени и не мог встать. Церковный сторож всегда караулил своего батюшку и помогал подняться.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Праздник Сретения Господня связан с событием, произошедшим спустя 40 дней после рождения Христа. Праведный старец Симеон, которому было предсказано Святым Духом, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа, встретился в Иерусалимском храме со святым семейством. Симеон принял на руки младенца, рожденного от Девы. Произошло сретение, то есть встреча праведного старца с Богом. Пророчество исполнилось. На Сретение Господне в храмах поется кандак, то есть песнопение, описывающее события этого праздника. Давайте поразмышляем над текстом кандака Сретения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. «Утробы Девы, осветив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христос Бог». По-церковно-славянски первая часть кандака Сретения звучит так. «Утробу девичью осветивый Рождеством Твоим, и рудце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спасла еси нас, Христе Боже». Давайте послушаем первую часть.

Второй фрагмент песнопения звучит так. «Но огради миром среди воин народ твой и укрепи тех, кого ты возлюбил, единый человеколюбец». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Но умери во бронях жительства и укрепи люди, их же возлюбил еси, единое человеколюбче». Давайте послушаем вторую часть.

Мое личное сретение, самая первая встреча с Богом, произошла в детстве. Примерно лет в 6 я оказалась в гостях у своей подружки Светы и познакомилась с ее бабушкой. Добрая бабушка Шура угостила нас чаем со сгущенкой, немного посидела с нами и сказала: «Пойду, девочки, помолюсь». Для меня слова старушки стали открытием. Собираясь уходить, я увидела, как бабушка Шура в комнате перед большими иконами обращается к Богу словами, которые я услышала впервые: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Я бежала домой, огибая мартовские лужи, вдыхала свежий-пресвежий воздух ранней весны и пыталась осознать увиденное. Оказывается, есть другая жизнь, где люди могут говорить с Богом, молиться Ему. Оказалось, что Он есть. И как хорошо, что сегодня я могу сама молиться Богу, что Он живет в моей семье, что я прихожу в храм и снова встречаю Его. Давайте вместе послушаем кондакт «Сретение Господне» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете.

0: Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Сегодня Церковь чествует собор брянских святых. Это праведники и мученики, родившиеся на Брянщине, а также те, кто совершал здесь свой подвиг благочестия. Празднование было установлено в 2003 году. В сонме святых, связанных с Брянской землей, более 40 имен. Среди святых в земле Брянской просиявших, проповедовавший Христа местным племенам киевский монах преподобный Кукша Печерский, а также уроженец Брянска, схимонах и воин Александр Пересвет, основатель Свенского Успенского монастыря, благочестивый князь Роман Брянский, его сын, добровольно оставивший мир ради монашеского служения, святой благочестивый князь Олег Брянский, преподобный Поликарп Брянский и другие. В соборе брянских святых особое место занимают мученики и исповедники XX века. Это протодиакон Серафим Василенко, протоиерей Александр Левицкий, иерей Григорий Фаддеев и многие другие. Церковь обращается к ним с просьбой о молитве. «Святые земли Брянской, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Стол и лавки. Это сельская школа. За столом сидят дети, много детей разных возрастов. Я вот только не пойму, почему они все учатся в одном классе?
4: В конце 19 века, а эта работа написана в 1883 году, школы были не во всех селах. И если удавалось открыть в селе школу, то для нее выделялась одна изба, как правило, с одним просторным помещением. К тому же у детей разных возрастов тогда был примерно одинаковый уровень знаний. Вот и учились все вместе. Изучали арифметику, учились читать и писать, изучали закон Божий.
3: Девочки на картине справа у окна, кажется, учатся читать. Школьникам помогают две учительницы. Одна из них склонилась над девочкой, которая выводит буквы в тетрадке, а вторая что-то объясняет двум ученицам у доски. В классе как-то уютно, радостно. Даже хочется туда попасть.
4: Такое радостное, уютное настроение художник создает с помощью светлых пятен. Через большие окна в помещение льется свет, падая на лица и головы детей. А в центральной части работы, в углу комнаты, виднеется икона. Все эти детали важны для художника. Он подчеркивает, что познание – это Божий дар, данный человеку. Как в поговорке «ученье – свет». И каждый герой на картине стремится к этому свету.
3: И стремится по-своему. У каждого свой характер. Это видно по лицам учеников. Кто-то нахмурился, кто-то задумчиво улыбается. Наверное, что-то важное понял. А вот на картине слева художник изобразил двух малышей.
4: Эти ребятишки еще малы, чтобы учиться. Вероятно, они ждут своих братьев или сестер. И потихоньку приобщаются к учебе. Скоро они подрастут и тоже начнут заниматься. А что тебе в этой картине нравится больше всего?
3: Мне нравятся сами ученики. Как им интересно учиться. Они думают над задачами, соображают. Может быть, им даже трудно, но они стараются, стремятся к знаниям. Вот бы и мне так.
4: А я думаю, эта картина как раз про тебя. Девушку, которая любит узнавать что-то новое, развиваться, заниматься творчеством. Я очень рад, что познакомился с тобой, Маш.
3: Я тоже рада, Андрей Борисович. Я много нового от вас узнала и еще больше полюбила картину «В сельской школе».
5: Картину Владимира Маковского «В сельской школе» можно увидеть в Тульском музее изобразительных искусств.
2: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: К сожалению, встречаются такие случаи, когда люди приходят в воскресные школы, на катехизацию или на богословские курсы не для того, чтобы изучить основу православной веры, догматику, историю церкви, а по каким-то другим причинам. Это могут быть самые разные причины, от любопытства до корысти. Но полученные таким образом знания не приносят пользы человеку. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Те, которые стараются познать Христово учение не для него самого, но с целью посторонней, земной, с целью приобретения корысти или чести, никогда не возмогут получить истинного духовного разума, потому что он есть дар Божий, даруемый смиренным по мере веры их, очищения от страстей и самоотвержения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Воспоминания о путешествии за океан можно найти у многих известных писателей и поэтов прошлого. «Одноэтажная Америка» у Ильфа и Петрова, «Железный Миргород» у Есенина, «Стихи об Америке» у Маяковского. Известный современный богослов, религиовед и публицист Александр Дворкин тоже написал книгу о своей жизни в Соединенных Штатах, где он провел ни много ни мало целых 17 лет. Мемуары объемом почти 800 страниц Александр Леонидович озаглавил очень просто «Моя Америка». Написанные как увлекательный, остросюжетный и юмористический роман, эти воспоминания, несомненно, представляют собой намного большее, чем просто мемуары, и погружают читателя в эпоху, от которой и в России, и в Америке давно уже не осталось и следа. Молодой студент Саша Дворкин, уставший от серой советской реальности, ищет новые смыслы бытия. Из-под пресса государственной системы он пытается освободиться с помощью системы хипповской. Первая часть книги изобилует любопытными фактами из непростой жизни хиппи в условиях социалистического общества. Здесь все на контрастах. Первые концерты ставших впоследствии культовыми рок-групп и вызовы на Лубянку. Прогулки по Москве в ярко-зеленых клишах и насильственная стрижка под давлением милиционера. Но однажды Саша устает от неравной борьбы двух систем и решает навсегда уехать в такую желанную и такую недосягаемую страну свободы. И Александр открыл для себя Америку. Именно в США он обрел путь и истину, и жизнь, те самые, о которых говорится в Евангелии. Вдали от родины, где свет истинной веры подменили красным флагом, Александр Дворкин крестился и стал православным христианином. В автобиографическом романе «Моя Америка» открываются совершенно новые и для большинства читателей штаты – православные, с храмами, прихожанами и священниками. В книге масса ярких, наполненных деталями, а главное – духом времени, воспоминаний. О знакомстве с виднейшими религиозными деятелями той поры, священниками Александром Шмеманом и Иоанном Мейндорфом, и просто с замечательными, добрыми и хорошими людьми. Именно в Америке Александр до глубины души прочувствовал, что означают слова «Свет Христов просвещает всех». Его братьями и сестрами по православной вере были не только русские эмигранты, но и шотландцы, перуанцы, французы, поляки, китайцы. И когда Александр Дворкин говорит «Моя Америка», он имеет в виду не только статую свободы на Манхэттене, а в первую очередь ту истинную свободу духа, которую нежданно-негаданно обрел там, придя ко Христу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Основателем Ейска считается светлейший князь Михаил Воронцов. Именно он в 1848 году убедил императора Николая I создать порт на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Спустя 12 лет в молодом городе построили собор, посвященный Архангелу Михаилу, небесному покровителю светлейшего князя. Автором проекта стал сподвижник Воронцова князь Григорий Гагарин. Строительство завершилось в 1865 году. Насколько прекрасным было величественное здание, увенчанное 5 куполами, теперь можно судить только по фотографиям. Михайловский собор снесли безбожники после революции 1917 года. Уцелела лишь церковная сторожка. В советское время в ней располагалась библиотека. В 1997 году скромное здание реконструировали под храм. Церковь по традиции освятили во имя Михаила Архангела. В ней регулярно совершаются богослужения. Вокруг храма прихожане благоустроили парк. Здесь обитают белки, павлины и ручные козочки. По глади пруда скользят белые лебеди. Жители Ейска очень любят этот уютный уголок.
1: Радио «Вера» в Ейске можно слушать на частоте 101.1 FM. Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 3 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «На даче». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любое обучение строится по принципу «от простого к сложному». Этот принцип использовал и апостол Павел в своем учении о воскресении мертвых. Сегодня слова апостола о воскресении звучат в православных храмах во время литургии. Они взяты из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Давайте их послушаем.
4: «Не всяка плоть та же плоть».
5: «Не всякая плоть такая же плоть». Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий.
4: Адам в дух животворящий.
3: У только что прозвучавшего отрывка апостольского послания есть отправная точка, которая не вошла в его состав. Прежде чем начать учить о воскресении мертвых, апостол Павел процитировал вопросы, с которыми ему, по всей видимости, приходилось часто сталкиваться. Сталкиваемся с этими вопросами и мы. Звучат же они так: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел начинает отвечать издалека. Сначала он указывает на совершенно очевидное. Тела живых существ отличаются друг от друга. Корову невозможно спутать с человеком, а карася с орлом. Это бесспорное наблюдение необходимо было для того, чтобы указать на одновременное существование большого разнообразия тел. После этого апостол сделал еще одно очевидное замечание. свойства тел различны. Для иллюстрации своей мысли Павел привел пример небесных тел и написал, что сияние Солнца невозможно спутать с сиянием Луны. Далекие звезды также отличаются друг от друга яркостью своего света. После этих двух очевидных наблюдений апостол перешел к сути. Тело воскресения будет отличаться от нынешнего тела. И нельзя думать о воскресении мертвых как об оживлении трупов. Нет, все будет иначе. И Павел написал, как именно. Он сказал о нетленных духовных телах, о которых, конечно же, мы не можем говорить на языке естественных наук. Апостол Павел ввел очень интересные термины. Он сказал о существовании двух тел. Тело душевного, которое посеется, то есть умрет, и тело духовного, бессмертного тела воскресения. Первое унаследовано нами от Адама, а второе будет дано Христом. Эту мысль можно назвать центральной для всего прозвучавшего сегодня отрывка. Понять ее нам помогает святоотеческое наследие, в частности, комментарий блаженного Августина. Звучит этот комментарий так. «Первый человек Адам сотворен был душою живою. О животных же сказано, да произведет земля душу живую». Понятно, что о теле говорится, что оно подобно другим животным, потому что подвержено тлению смерти. Оно каждый день обновляется пищей. Но когда жизнь обрывается, разлагается. Тело же духовное, которое уже с духом, бессмертно. Эти слова блаженного Августина необходимо прочитывать, не забывая о словах самого Христа, сказавшего о непременном условии превращения тела душевного в тело духовное, или иначе о непременном условии воскресения. Сказанное Христом относительно воскресения мир никогда не сможет вместить. Но мы, христиане, не должны забывать о словах воплощенного Бога. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Слова Христовы истинны и непреложны, ведь Он – наше воскресение и наша вечная жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Козельщанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Козельщанская икона Божией Матери относится к иконописному типу «Одигитрия», что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица изображена с младенцем Иисусом на коленях. Правой рукой Пречистая Дева указывает на Сына, как на истинный путь спасения. В этом жесте Царица Небесная касается креста, который держит Богомладенец. Она словно выражает готовность разделить грядущие страдания Спасителя. Когда и кем была написана Козельщанская икона Божией Матери, доподлинно неизвестно. В Россию этот образ попал в середине XVIII века. Святыня принадлежала одной из фрейлин императрицы Елизаветы Петровны. Имя дамы история не сохранила. Итальянка по происхождению, она вышла замуж за писаря Запорожского войска по фамилии Сиромаха. Образ по наследству достался правнуку супругов, полковнику гусарского полка Павлу Козельскому. Он владел имением Козельщина в Малороссии между Полтавой и Кременчугом. Перед смертью в 1879 году помещик завещал усадьбу своей родственнице, графине Софии Михайловне Капнист. И образ Богородицы с этого момента тоже стал достоянием дворянского семейства Капнистов. А год спустя икона прославилась как чудотворная. У Софьи Михайловны заболела дочь Мария, студентка Полтавского института благородных девиц. У девушки стали опухать ноги, от боли она не могла ходить. По просьбе родителей в Козельщину приезжали врачи из Москвы, Киева, Харькова, но помочь не смогли. Муж Софии Михайловны, граф Владимир Капнист, обратился к парижскому профессору Жану Шарко. Доктор ответил, что готов приехать в Москву, чтобы осмотреть девушку, и назначил дату. Мария волновалась перед поездкой. Девушка со слезами молилась перед иконой Небесной Заступницы и внезапно лишилась чувств. А когда очнулась, то с изумлением обнаружила себя здоровой. В Москве к доктору Шарко Мария пришла на своих ногах. И профессор сказал, что не поверил бы в недавнюю болезнь девушки, если бы не многочисленные свидетельства коллег. Для иконы, по молитвам перед которой Божия Матерь исцелила Марию Капнист, в Козельщине построили церковь. Вокруг храма образовался монастырь. Обитель закрыли безбожники после революции 1917 года. Чудотворную икону верующие спасли и хранили по домам. Когда же Козельщанский монастырь вновь открылся в 1993 году, чтимая святыня вернулась на свое место. Списки козельщанского образа Богородицы широко распространились в православном мире. Перед ними молятся в Никольском монастыре в Гомеле, в Горнинской обители Иерусалима, в Успенском соборе в Хельсинки. Один из чтимых списков хранится в Москве, в домовой церкви Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Московского.
0: Небесная заступница. Козельщанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению и по двум-трем внешним признакам. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. 3 октября 1855 года. Императрица Мария Александровна довольно долго беседовала со мной относительно своих детей. Мне кажется, что следует как можно раньше окружать государей атмосферой учтивости и хорошего тона и внушать им этим способом уважение к себе и к другим, чтобы впоследствии иметь право требовать того же к себе от них. Императрица, в общем, согласна в этом со мной. Она, между прочим, передала мне один разговор, который у нее был с наследником. Императрица требует, чтобы во время прогулки наследник говорил для практики по-французски. Он это большей частью исполняет очень неохотно. Императрица сказала ему: «Но подумай только, когда ты вырастешь, как тебе будет стыдно, если ты не будешь в состоянии разговаривать с иностранным послом». «Эх», — ответил ребенок, — «у меня будет переводчик, но вся Европа будет над тобой смеяться. Ну что ж, я буду с ней воевать». Тут императрица прочла ему отменную проповедь на тему о том, что император не имеет права воевать из-за личных обид.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Большинство людей, прикладываясь к распятию, обращает внимание на иконографию этого образа. В нижней части под основанием Голгофского креста традиционно изображается череп и две перекрещенные кости. Предание повествует о том, что Иисуса Христа распяли на месте древней могилы праотца Адама. Этого же мнения придерживались святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст и многие другие отцы церкви. Однако учитель церкви, блаженный Иероним Стридонский, высказывал сомнение в том, что могила Адама находилась на месте распятия Христа. Критично относились к этой версии и другие церковные писатели. Английский паломник Зевульф, посетивший Иерусалим в эпоху крестоносцев, а также Иоанн Вюрцбургский, описавший святые места Палестины, утверждали, что Адам погребен не на Голгофе, а совсем в другом месте, в городе Хевроне.
1: Хеврон – один из древнейших городов мира. Ему более 4000 лет. Он расположен в южной части горной Иудеи, на высоте 925 метров над уровнем моря. Из Священного Писания мы знаем, что патриарх Авраам выбрал именно Хеврон в качестве первого места для поселения на территории Святой Земли. Здесь он купил первый земельный надел – пещеру Махпелла для погребения своей жены Сары. В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя.
0: Говоря о пещере Махпелла, мы имеем в виду склеп – монументальное строение со стенами высотой до 12 метров. Сама же пещера находится под этим склепом и представляет собой целую сеть подземелий, которые до сих пор не изучены. Спуститься туда за всю историю Хеврона смогли лишь несколько человек. Сегодня город находится в административном подчинении палестинской автономии и разделен на арабские и еврейские кварталы. Здесь часто происходят межэтнические столкновения, поэтому никакие археологические изыскания на территории Хеврона невозможны. Впрочем, в истории пещеры был короткий промежуток времени, когда она стала относительно доступной. 8 июня 1967 года в ходе шестидневной войны город захватила армия обороны Израиля. Тогда впервые после 700-летнего перерыва вход в здание над склепом патриархов был открыт для иудеев и христиан. Некоторые смельчаки попытались проникнуть в погребальную камеру через узкий проем в полу мечети. Первой спустилась по нему отважная 12-летняя девочка Михаль, дочь одного из израильских офицеров. Рассказ Михаль – самое подробное современное описание пещеры, которым располагают историки.
2: В среду, 9 октября 1968 года, мама спросила меня, не соглашусь ли я спуститься в подземелье. Машина тронулась, и вскоре мы были в Хевроне. Я вылезла из машины, и мы пошли в мечеть. Я увидела проем, через который должна была спуститься. Его измерили. Диаметр равнялся 28 сантиметрам. Меня перевязали веревками, дали фонарь и спички для того, чтобы определить состав воздуха внизу, а потом начали спускать. Я оказалась в квадратной комнате. Напротив меня были три надгробия. Среднее, более высокое и более разукрашенное, чем два других. В стене напротив был небольшой квадратный проем. Наверху немного отпустили веревку, и я пролезла через этот проем и очутилась в низком узком коридоре, стены которого были высечены в скале. Коридор имел форму прямоугольной коробки. В конце его была лестница, и ступеньки ее упирались в заделанную стенку. Я измерила шагами узкий коридор. Он равнялся 34 шагам.
0: Что же скрывает пещера Махпелла? Если могила праотца Адама действительно находится в Хевроне, откуда взялось предание о его захоронении на Голгофе? Возможно, свет на историю поможет пролить рукопись «Пещера сокровищ», датированная 7 веком. В этом манускрипте рассказывается о том, что патриарх Ной спас от потопа останки Адама и Евы. После завершения потопа они вновь были погребены в Хевроне. Только череп и две кости патриарх Ной завещал своему сыну Симу захоронить в Иерусалиме, где по архаичному представлению находился центр земли. К сожалению, у науки пока нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Однако ученые не исключают того, что в старинном рассказе есть доля правды.
3: Тайны Библии.

0: Сегодня, 3 октября, Церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиду, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, преподобного и благоверного князя Олега Брянского, собор святых Брянской митрополии, священномученика Александра Тетюева. Священник Александр Тетюев родился в 1879 году в Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями. Он поступил в училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки. Однажды Саша с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Отец забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены. В 1903 году Александр стал священником. В годы революции он служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз Александр Тетюев был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. В 1936 году близкие стали уговаривать Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу, но он категорически отказался. В 1937 году иерей Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Среди них и священномученик Александр Тетюев. Мы обращаемся к нему с молитвой. «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. Неприхотливые масличные деревья с незапамятных времен густыми зелеными волнами стекали по юго-восточному склону Елеонской горы возле селения под названием Вифания. Здесь, в тени олив, стоял дом, принадлежавший Лазарю и двум его сестрам, Марии и Марфе. Они рано осиротели и привыкли находить опору друг в друге и в Боге. Унаследовав от родителей огромное состояние, Лазарь, Мария и Марфа щедро делились с теми, кто нуждался. Паломники, держащие путь в Иерусалимский храм, знали, что в доме Лазаря всегда найдут ночлег и угощение. Обретали приют в гостеприимном семействе и странствующие проповедники, коих немало было в Израиле в дни римского господства. В бесконечном потоке путников Лазарь и его сестры выделяли человека по имени Иисус. Младшая Мария замирала, когда слышала его проповедь, столь непохожую на речи всех прочих мудрецов Израиля. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова звучали в сердце девушки радостной песнью о Боге, и казалось, что больше нечего желать на земле. Старшая сестра Марфа старалась угодить дорогому гостю, чистила дом до блеска и готовила лучшие блюда. Иисус приходил с учениками, и хозяйка хлопотала, чтобы каждый был сыт. Она весь день проводила в заботах, но как будто не помнила об усталости. Лишь однажды к вечеру, увидев сестру праздно сидящую у ног Иисуса, проворчала:
1: «Что ж ты, Мария, одну меня оставила служить гостям?»
0: И добавила, обращаясь к Иисусу:
1: «Скажи ей, господин, чтобы она помогла мне».
0: Ответ Иисуса поразил обеих. Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Сестрам вдруг стало ясно, что каждое слово гостя – это и есть благо в глубинном, подлинном смысле. Это открытие стало общим сокровищем Марфы и Марии, соединило их крепче родственных уз. Иисус часто бывал в гостеприимном доме в Вифании. Он приходил, и все невзгоды перед ним отступали. Когда Лазарь тяжело заболел, Мария и Марфа не сомневались, что чудесная помощь последует незамедлительно. Но брату становилось хуже, а Иисуса все не было. Мария несколько суток молилась, стоя на коленях у постели брата. Ночью она впадала в забытье ненадолго, опустившись головой на скамью, но и сквозь сон душой устремлялась к Богу. Марфе деятельный характер не позволял оставаться на месте. Отправив к Иисусу гонцов с известием о болезни Лазаря, она побывала в Иерусалимском храме, пригласила лучших врачей, готовила целительные отвары по их рецептам, сама отпаивала брата, не доверяя слугам ухаживать за больным. Не помогало ничего. Юноша угасал на глазах. Иисус пришел, когда после похорон прошло 4 дня, и Лазарь восстал из гроба по его слову. Это невероятное событие многое изменило не только для Марфы и Марии. Раздражение фарисеев и книжников на Иисуса достигло предела. Малейшее проявление его исключительности могло послужить для них поводом к возмездию. За 6 дней до Пасхи один из учеников Иисуса устроил ужин. Среди приглашенных были и Лазарь с сестрами. Марии хотелось выразить Христу свою любовь и благодарность. У нее давно хранился тонкий кувшинчик с ароматическим нардовым маслом. Благовоние стоило около 300 динариев. Такой суммы хватило бы небольшой семье на пропитание в течение целого года. Это была единственная личная драгоценность Марии. Родительское имение принадлежало старшей сестре и брату. И вот теперь, повинуясь велению сердца, девушка решительно отбила узкое горлышко сосуда и излила благовоние на голову Спасителя. По комнате поплыл тонкий аромат, на Марию стремились удивленные взгляды. «К чему такие траты?» – прозвучал недовольный возглас. «Оставьте ее, она тело мое приготовила к погребению», – пресек возмущение Иисус. Марфа и Мария вместе с другими женами-мироносицами сопутствовали Спасителю в его восшествии на Голгофу. Воскресение воскресающего они встретили как бесценный Божий дар каждому. Лазарь стал христианским епископом на острове Кипре. Сестры помогали ему нести благую весть о Спасителе, служа людям своими трудами и щедро изливая драгоценное мира христианской любви.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Для воспитания детей самое важное, чтобы они видели своих родителей живущими большой внутренней жизнью. Священник Александр Ельчининов.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана. Друг детства Андрей Штольц поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь, но в конце концов он вновь улегся на диван. Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров четко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень, вот-вот станет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живет Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. Сердце Обломова быстро забилось, он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. «Нет», — подумал он, — «повременю». Это и стало началом конца, сначала морального, затем и физического. Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил. Проявить бы ему небольшое усилие, и не погублена была бы жизнь. Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов опаздывают, замечает священник Александр Ельчининов, духовный писатель начала 20 века. Вот и Обломов опоздал на всю жизнь. Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в ее удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке, Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобно-мученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
3: Быть с нами.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Евангелие. День за днем.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Символом христианства является крест. Это не просто какая-то стародавняя традиция, а живое напоминание о жертве Христовой, принесенной за людей на Голгофе. Для самого Христа его казнь не была неожиданностью. Он знал о ней заранее. О том говорит нам отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
5: «Рече же им паки Иисус».
6: Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него.
5: «Сия ему».

0: Перед нами отрывок из беседы Христа с оппонентами, представителями религиозной элиты Древнего Израиля. Услышанный нами разговор вызывает у внимательного слушателя, надо сказать, много вопросов. Создается впечатление, что Спаситель и фарисеи говорят как будто о разных вещах. А еще Христос как будто постоянно меняет тему и тем самым провоцирует законников. Никакой провокации в греховном понимании тут, конечно, нет. Но слова Спасителя действительно заводят фарисеев, привыкших иметь ответы на любые вопросы, в тупик. Не потому что Христос выражается туманно, а потому что глаза законников застилает гордость. Ведь если бы они признали свою ограниченность, отказались бы от греховных амбиций и просто попросили бы Спасителя изложить свое учение, он бы точно не отказался. Ведь Сын Божий откликался на подобные просьбы со стороны апостолов. Но мы, к сожалению, видим иное, а именно – фарисеи не отказываются от гордости и поэтому ничего не понимают. Христос же образно, но говорит о вполне понятных вещах, что Он – Сын Божий, что Он послан в мир Своим Отцом для установления Нового Завета. Однако этот Завет многими окажется отвергнут. Но тем не менее, со стороны Бога данный Завет будет все же заключен. Как в дохристианские времена заключались заветы-договоры? Через принесение в жертву животного. На крови убитого барана или тельца приносилась клятва. Но в случае с Новым Заветом все обстояло иначе. Проливается кровь не зверя, но Сына Божьего. Проливается на кресте в ходе страшной и мучительной казни. И Христос знает, что его ожидает. Он, среди прочего, говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Вознесение из пророчества Спасителя есть вознесение не на трон, но на крест, инструмент казни для бунтовщиков, отъявленных разбойников. Но безгрешный Христос освящает финальную точку земной жизни, превращает орудие позора в орудие победы. Ведь именно на Голгофе окончательно становится понятно, что Сын Божий пришел в мир, чтобы послужить людям, смертью своей победить смерть и подарить нам воскресение жизни. Крест в итоге становится не просто главным символом христианства, а осязаемым напоминанием людям о том, какой мучительной жертвой им был возвращен утраченный рай. Однако крестная жертва Христа не делает нас безвольными заложниками божественного милосердия, нет. В ответ на свободный дар спасения – Господь ожидает такой же свободный дар нашей любви – готовность жить в соответствии с заповедями Христа. Это в нашем мире, испорченном грехом, представляется делом непростым, отчасти похожим на крестное мучение. Ведь все прекрасно знают, как тяжело бывает оставаться в этой жизни честным, терпеливым, благородным, милостивым человеком. В том и состоит крестоношение дня сегодняшнего. Мы соро спинаемся Христу, идя путем любви и жертвенности. Но как Спаситель, приняв крест, воскрес и преобразился, так и мы, если будем жить в верности к Богу, тоже наследуем с Сыном Божиим радость вечности в Царстве Небесном. Крест тогда и для нас из орудия казни превратится в знак истинной победы любви над злом.
1: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Это было первое лето Харлампия на Афоне. Он приехал на Святую Гору с твердым намерением стать монахом. Но сначала Харлампий должен был пройти испытательный срок, период ученичества или послушничества под руководством старшего монаха. Здесь их называли старцами. Сегодня с утра старец дал Харлампию листок со списком строительных материалов. Он решил отремонтировать старенькие хижины, их уединенные каливы. Так на Афоне называли маленькие на 5-6 человек обители. Харлампий, с юных лет неплохо разбиравшийся в строительстве, нашел в списке много лишнего и решил вычеркнуть ненужные, на его взгляд, пункты. Когда новый вариант был готов, Харлампий пришел к старцу. «Отец, мы так кучу денег на ветер выбросим. Я вот тут немного подправил. Поверьте мне, уж я в этом кое-что смыслю». Однако старец почему-то не оценил стараний Харлампия. Он отругал его, и послушнику ничего не оставалось, как подчиниться воле старшего. После ремонта, как и предполагал Харлампий, осталось много неиспользованных материалов. Они лежали во дворе, мокли под дождем и сохли под палящим солнцем. Но однажды пришел монах из соседнего монастыря. Он принес указ от начальства начать в каливе строительство еще нескольких келий. На новую стройку как раз и хватило точь-в-точь тех самых ненужных материалов. Когда Харлампий, много лет прожив на Афоне, сам стал монахом и старцем Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот урок. «Старшие бывают правы, даже если объективно они не правы», — смеялся он. И серьезно добавлял: «Никогда не стоит лезть с советами, если у тебя их не спрашивают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». Украина. В 2005 году на Кенбурнскую косу приехали отдохнуть поляки Томаш и Йола. Теперь проводят здесь почти все время школьных каникул. Сами они педагоги. Йола из православной семьи. Томаш принял православие. Окормлялись они в православном монастыре в Уйковичах. По преданию, Матерь Божья имеет особую милость к сей обители. Выражается это в том, что по молитвенному предстательству братьи разрешается неплодие женщин. Долго не было детей и у Томаша с Йолой. Они, конечно, молились. А тут как-то наместник монастыря, архимандрит Афанасий, спрашивает, «Помолиться ли и нам сугубо о даровании вам чада?» «Конечно». Но Йола рассказывает, что слишком большого значения они тому не придали. Ведь молились все эти годы. Однако в течение месяца Йола забеременела и в свое время родила девчушку. Хотели назвать ее каким-то распространенным польским именем. На крещении батюшка приходской, данное родителями имя, естественно, знал, но в момент погружения в воду вдруг возгласил «Крещается раба Божья Симонида». Как потом объяснил, совершенно неожиданно для себя самого. В польских святцах такого имени не оказалось. И только когда Симоше было года 4, родители случайно узнали, что среди сербских святых есть святая Симонида, и что в переводе это означает «данная Богом».
1: Голоса времени. Вы слушаете

0: Псалтыри.
1: Андрей Борисович, помните, я вам как-то рассказывал, что в детстве слышал, как моя бабушка молилась такими словами: «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его».
2: Помню, Коль, конечно. А почему ты сейчас об этом спросил?
1: Ну, я давно уже хотел узнать ваше мнение о феномене этой коротенькой молитвы. Бабушка ее произносила тихонечко, когда дед начинал сердиться, и крестилась при этом украдкой. И вы знаете, конфликт всякий раз угасал, как горячие угли, залитые водой. Но меня знаете, что смущает? Очень уж эта молитва необычная, но другие не похожие. В ней нет ни жалоб, ни просьб к Богу, кроме одной – вспомнить про царя Давида. Как? Почему она так на деда воздействовала, ума не приложу?
2: Зря ты смущаешься, Коль. Когда человек, обращаясь к Создателю, просит вспомнить кротость царя Давида, значит, он надеется и сам приобщиться к этой добродетели. И действовала молитва в первую очередь не на деда твоего, а на бабушку. Она старалась с Божьей помощью сохранить спокойствие в ситуации, когда мог вспыхнуть конфликт. Трудно оставаться безучастным, если собеседник сердится. Поддашься эмоциям – поссоришься. А проявишь кротость – и оппонент твой смягчится. Мудрая, Коль, у тебя была бабушка.
1: А царя Давида почему называли кротким? Разве он был безответным? Ведь ему часто приходилось воевать.
2: Кротость – это вовсе не безответственность, как ты говоришь. Это умение поступиться своими желаниями, своими интересами ради правды Божьей. Бабушка твоя не позволяла себе обижаться и пререкаться с дедом, помня заповедь «блаженны миротворцы». А царь Давид каждый свой поступок старался согласовывать с тем, угодно это Богу или нет. Саму жизнь он воспринимал как поручение Творца, которое нужно выполнить достойно. Ни смертельные опасности, ни власть, ни богатство не отняли у псалмопевца покорности Божьей воле, или иначе, кротости.
1: А откуда появилась эта молитва о кротости Давида?
2: Это первая строка 131-го псалма. Дальше в этой песне рассказывается, что кротость царя заключалась именно в том, что после своего восшествия на престол он заботился в первую очередь не о себе, а о том, как обустроить место поклонения Богу. И псалмопевец призывает Создателя вспомнить, как Давид давал клятву Господу, давал обет Богу Иаковлеву: «Не войду под кровлю дома моего и не лягу на ложе мое, не дам сна очам моим, векам моим дремоты и покоя вискам моим, доколе не обрету место для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву».
1: И что же, Давиду удалось эти решительные обеты исполнить?
2: Пожалуй, лишь отчасти. В тот момент, когда Давид стал израильским царем, величайшая иудейская святыня, ковчег, или иначе кивот завета, была оставлена и забыта, и боголюбивому правителю это не давало покоя.
1: Ковчег завета – это сооружение, в котором хранились каменные скрижали, полученные Моисеем от Бога?
2: Именно так. Это золоченый деревянный ларец, крышка которого была увенчана двумя фигурами херувимов, вылитыми из чистого золота. Херувимы символизировали престол Бога. Так обозначалось место его присутствия. Израильтяне не расставались с ковчегом на протяжении многих столетий, перенося из города в город. Брали его с собой во время военных походов. В одной из таких войн Израиль потерпел поражение, и кивот захватили филистимляне. Они поместили бесценный трофей в одно из своих языческих капищ, а вскоре поплатились. Капище разрушилось, а жителей местности, которая его окружала, поразила эпидемия неведомой болезни. И тогда филистимляне возвратили ковчег иудеям. Однако израильтяне распорядились святыней несколько небрежно. В течение многих лет она находилась в частном доме некого Аминадава.
1: Это было еще до того, как Давид стал царем?
2: Правильно, Коль. Именно псалмопевец, встав во главе Израиля, стал делать все возможное, чтобы вернуть реликвии подобающее положение и отношение. Он разыскал ковчег и устроил для него новую скинию на горе Сион в Иерусалиме. В 131-м псалме рассказано об обретении святыни так: «Вот мы услышали о ней в Ефрафе, нашли ее на равнинах Дубравных.
1: Простите, перебью вас. А что это за Евфрафа? И неужели правда, что ковчег нашли на Дубравных равнинах? Вы же говорили, что он хранился в доме Аминадава.
2: Евфрафой называли Вифлеем. Именно в этом городе вырос Давид. Там он и услышал впервые историю главной святыни своего народа. Аминадав же, который несколько десятков лет был хранителем ковчега, жил в небольшом селении Кириав-Иарим, что в переводе с еврейского означает «город в лесной чаще». Отсюда, с Дубравных равнин, и вынес царь Давид обретенную реликвию. И очень вероятно, что при этом он говорил слова, которые позднее стали частью псалма. «Восстань, Господи, войди в покой твой, ты и ковчег святыни твоей, священники твои облекутся в правду, и святые твои радостью возрадуются».
1: Андрей Борисович, а почему вы сказали, что Давиду не удалось полностью сдержать свои обещания Богу? Ведь он же устроил скинию на Сионе.
2: Да, но мечтал-то Давид поставить не походный храм, коим являлась скиния, а настоящий, каменный. Но этот замысел сумел воплотить только его сын, Соломон. Именно Соломона, кстати, многие исследователи считают автором 131-го псалма.
1: Значит, Соломон и просил у Бога помянуть кротость своего отца.
2: Точно. И еще в его молитве при освящении храма звучала такая просьба. «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего».
1: То есть Соломон просил Творца не отворачиваться от него ради Давида? Он был настолько скромным человеком?
2: Получается, что так, Коль. Этот израильский царь окружил себя невероятной роскошью. И храм, который он построил, отличался великолепным убранством. Но при этом Соломон не считал себя и свои заслуги ценными перед Богом и просил у Творца милости ради своего отца и обещаний, которые ему некогда давал Господь. «Клялся Господь Давиду истиною и не отречется от нее. Потомков твоих посажу на престоле твоем. Если сохранят сыны твои завет мой и откровения мои, которым научу их, то сыновья их навеки воссядут на престоле твоем».
1: Надо же! Кротость Давида, его преданность Творцу и потомкам его сослужила добрую службу.
2: Не только его потомкам, но и всем нам. Как Господь обещал, что на Сионе возрастет слава Давида, так и произошло. В роду кроткого израильского царя родился Спаситель, Иисус Христос.
1: Как же вы мне помогли, Андрей Борисович? Для меня теперь особым смыслом наполнилась любимая бабушкина молитва. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Спасибо вам.
2: Да не за что, Коль. Спасибо тем, кто эту молитву помнит, читает и своим сердечным трудом гасит распри и раздоры.
0: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Евфрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее от плода чрева твоего.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Беседа будет посвящена тому, как с современными детьми говорить о вере и Боге. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: С шедевром.
2: Ванечка, я думала, ты уже ушел из Третьяковской галереи. А ты решил меня дождаться?
3: На улице дождь, Маргарита Константиновна, и я подумал, вдруг вы без зонта. Давайте я вас провожу.
2: Спасибо тебе, дружочек. У меня и впрямь ни зонтика нет, ни дождевика. А там еще и похолодало так резко. Видишь, надела на себя все, что оказалось в кабинете. И рабочий халат, и куртку, и косынку старую нейлоновую. Нарядилась, как побежденный француз.
3: Побежденный француз?
2: Я имею в виду солдат Наполеона, отступавших в 1812 году. Пока мы не ушли из Третьяковки, пойдем, я тебе покажу, как выглядели оккупанты в конце той Отечественной войны. Вот, посмотри.
3: Картина Илариона Прянишникова в 1812 году. Это пленные?
2: Да, пленные, захваченные партизанами.
3: Вид у французов жалкий. Мерзнут бедные. Снег, ветрище, а они в тонких мундирах. Какими-то тряпками обмотались, чтобы согреться. Но меня знаете, что смущает в картине, Маргарита Константиновна?
2: Что, Ванечка?
3: Илларион Прянишников как будто хотел подчеркнуть, что именно мороз помог русской армии одержать победу над французами в 1812 году. У нас в школе некоторые ребята так считают. Я с ними столько спорил на уроке истории, а тут вдруг художник 19 века на их стороне выступает.
2: Нет, Ваня, если бы Прянишников участвовал в дискуссии о причинах русской победы над Наполеоном, в первую очередь он назвал бы «народное единение».
3: Вот и я так думаю.
2: Свою картину художник начал писать в 1869 году, после того, как Лев Толстой опубликовал роман «Война и мир». Художник был глубоко впечатлен этим произведением. На картине в 1812 году он как будто проиллюстрировал слова писателя о том, что дубина народной войны обрушилась на врага со всей грозной и величественной силой.
3: А где на картине иллюстрация этих слов?
2: Ну вот, посмотри. Французов сопровождают крестьяне с нехитрым оружием, вилами и рогатинами. Эти люди с самого начала оккупации развернули партизанскую войну. Кутузов, как гениальный стратег, заставил противника продвинуться вглубь России, чтобы измотать, обессилить его. А жители сел и деревень, по которым проходил Наполеон, делали все, чтобы его путь не стал победным. Они разрушали мосты, отвоевывали обозы с провизией и не позволяли врагу пополнить припасы. В этом противостоянии принимали участие все, вне зависимости от пола и возраста. И Прянишников об этом свидетельствует. На картине в 1812 году пленных ведут старик-крестьянин и женщины с вилами.
3: И французы не сопротивляются.
2: Они деморализованы самоотверженным сопротивлением русских. Метаморфозу, которая произошла с доблестными европейскими воинами в России, олицетворяет офицер в центре картины. Его красные эполеты и барабан за спиной напоминают о прежних амбициях. А на голове платок намотан по бабье, который, надо полагать, пожертвовала французу одна из крестьянок.
3: Оккупантов еще и жалели?
2: Жалели. И по велению сердца, и по призыву Кутузова. Помнишь, в «Войне и мире» Толстой приводит слова фельдмаршала, обращенные к солдатам? «Вам трудно, да все же вы дома. А французы, видите, до чего дошли, хуже нищих последних. Теперь их и пожалеть можно.
3: Даже не знаю, чем я больше восхищаюсь. Всеобщим единением русских в минуту угрозы или способностью проявить милосердие к побежденному?
2: Восхищался этими качествами своего народа и художник Илларион Прянишников. В картине в 1812 году он выразил признательность соотечественникам. Полотно стало своеобразным памятником народному подвигу. Его стоит почтить, посещая Третьяковскую галерею.
1: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Иногда нам в жизни приходится наблюдать людей вроде бы богатых, вроде бы здоровых, но при этом очень злых. И мы понимаем, что они глубоко несчастны. Потому что счастливый человек не станет злиться, а наоборот будет любить всех вокруг. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Феофана Затворника о том, что действительно необходимо человеку для счастья. У человека есть три яруса жизни – духовный, душевный и телесный. Каждый из них дает свою сумму потребностей, естественных и свойственных человеку. Сии потребности не все одного достоинства, но одни выше, другие ниже. И соразмерное удовлетворение их дает человеку покой. Духовные потребности выше всех. И когда они удовлетворяются, то другие, хоть и не будут удовлетворяемы, покой бывает. А когда они не удовлетворяются, то будь все другие удовлетворяемы богато, покоя не бывает. Почему удовлетворение их и называется единым на потребу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Простая бумажная обеденная салфетка способна изменить мир, уверен американец Гард Каллахан. К такому необычному выводу его привел глубоко личный и, как считает сам Гард, чудесный опыт, которым он делится с читателями в своей книге под названием «Записки на салфетках». Становиться писателем Гард не собирался. Однако, когда с ним произошла удивительная история, которую действительно иначе как чудом, пожалуй, и не назовешь, мужчина решил, что должен поведать о ней миру. Начиналась она очень просто. Когда дочка Каллахана, Эмма, пошла в первый класс, отец часто собирал ей в школу обед. Вместе с едой он всегда клал бумажную салфетку. Как-то раз Гарту вдруг захотелось сделать дочери сюрприз – написать на салфетке что-нибудь доброе и ободряющее. Эмма была в восторге. Так постепенно эти записки стали своеобразной семейной традицией. Но однажды Каллахан узнал, что серьезно болен. У него обнаружили тяжелую онкологию. Рак затронул сразу несколько внутренних органов, и жить Гарту, судя по всему, оставалось недолго. Новость потрясла мужчину. Но переживал он не за себя, а за дочь, за то, что у него не хватит времени показать ей, как сильно он ее любит. И тогда Гард решил написать столько записок на салфетках, чтобы хватило по одной на каждый школьный день, пока Эмма не закончит школу. Эти 826 записок и легли в основу книги Гарда Каллахана «Записки на салфетках». В них были не только советы и пожелания, но и цитаты великих людей и строчки из Библии. Взяв некоторые из них в качестве эпиграфов, автор рассказывает историю своей жизни. Он честно пишет о взлетах и падениях, о моментах, когда ему казалось, что он все преодолеет, и днях, когда не оставалось сил бороться. Болезнь побудила Гарта задуматься над тем, что для него самое дорогое, что бы он хотел изменить или исправить. А еще понять, что Бог рядом и любит его так же сильно, как сам Гард любит свою дочь. В книге много интересных, глубоких размышлений на тему веры, а еще много юмора, жизнелюбия и позитива. Ведь, как говорит автор, его книга вовсе не об умирании. Она о жизни, о любви к своим близким, о том, как важно каждый день говорить им, что нам не все равно. А о том, на какое чудо способна такая любовь, пожалуй, красноречиво говорит тот факт, что сегодня записки на салфетках – не только книга, но и целое движение, а возглавляет его сам автор – живой и совершенно здоровый. Возможно, кому-то покажется, что несколько слов на бумажном листке не могут иметь значения, но они его имеют, уверен Гард Каллахан. И делится этой уверенностью с нами. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукою. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Медных чаш или тарелок. Их звук при ударе друг о друга был громким и дребезжащим. Кимвалы использовались на пиршествах и во время богослужений. Так, например, в Псалтыре говорится о хвале всех живущих Богу за его могущество и величие. И перечисляются музыкальные инструменты, на которых надо играть, воспевая хвалу. На псалтыре и гуслях, с тимпаном и ликами, на струнах и органе. Далее «Хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных». А вот в первом послании апостола Павла к Коринфянам сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Что имеет в виду апостол? Толкование обращает внимание, что в греческом языке для обозначения понятия «любви» используются два слова. Первое означает «любовь страстную», второе, которое употребляет апостол Павел, означает «любовь более бескорыстную», которая стремится к тому, чтобы дать счастье любимому существу. Апостол имеет в виду любовь к ближнему, основанную на любви к Богу. Такая любовь является непременным условием хваления Бога, а без нее не приносит пользы. Тот, кто говорит красиво, а любви не имеет, как медь и кимвал, звучит звонко, но бессодержательно, потому как не наполнен деятельной любовью. Пусто то, что не имеет любви. Апостол напоминает, что любовь есть тот правильный путь, идя по которому человек раскрывает все свои дарования. Здесь особенно хочется процитировать и другое известное выражение апостола Павла о любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Апостол перечисляет 15 свойств любви и говорит, что многое исчезает, а любовь остается навечно. В выражении «медь звенящая, кимвал брецающий» допускаются варианты «и звенящий», «и звучащий». Нередко употребляется и лишь одна часть выражения. В русском языке за фразеологизмом закрепилось два значения. В первом, так говорят, о напыщенных высокопарных словах, о внешне торжественных речах, многословных, но пустых и бессодержательных. Во втором, так говорят и о людях, произносящих такие речи.
0: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В тульском селе Жеремино, на высоком живописном берегу Оки, в том месте, где в нее впадает другая речка Упа, стоит храм Рождества Пресвятой Богородицы. Давно облетела побелка с темно-красной кирпичной кладки. Нет ни куполов, ни колокольни. Кровля поросла деревьями и травой и напоминает висячие сады. Не раздаются в алтаре возгласы священника. Не звучит под высокими сводами многоголосие хора. Но назвать церковь заброшенной не поворачивается язык. Приходят помолиться в ней местные жители, то и дело заглядывают туристы, приезжают экскурсии и порой даже издалека. Ведь в полуразрушенном храме до наших дней сохранились великолепные фрески, выполненные, как утверждают исследователи, рукой большого мастера, принадлежавшего, по всей вероятности, к кругу учеников Виктора Васнецова. К сожалению, сведения о том, кто именно расписывал своды храма Рождества Пресвятой Богородицы в Жеремино, не сохранилось. Упоминается только имя архитектора, по проекту которого в 1893 была возведена церковь – Василий Косяков. В храмовом зодчестве он был приверженцем так называемого псевдорусского стиля – яркого, праздничного, с обилием декоративных элементов. В этом стиле, к примеру, выстроен храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. У Богородицы Рождественского храма в Жеремино есть одно необычное архитектурное решение – дополнительный вход. Он расположен слева от основного, внутри бокового угла, образованного крестообразной конструкцией храма. Украшен высоким кокошником, декоративной аркой в форме конуса, а также небольшими полуколоннами. Внутри храм расписан фресками. Кое-где они замазаны побелкой, вероятно, их пытались скрыть в богоборческие советские годы. Но то, что осталось и можно увидеть, буквально поражает. Высоко над алтарем тонкий растительный орнамент и лики святых апостолов. На одной из стен Троица Ветхозаветная, тончайшего письма. Интересно, что фреска не повторяет знаменитый сюжет Андрея Рублева. Она самобытна, при этом в ликах трех ангелов ясно угадываются черты, характерные для Васнецовской школы. Чуть поодаль, в глубокой нише, фреска на евангельский сюжет «Моление о чаше». Христос, накануне событий, предшествовавших распятию, молится в Гефсиманском саду. «Доминует меня чаша сия», уже зная, что впереди его ожидает казнь на кресте. Эта фреска точь-в-точь повторяет знаменитую работу художника Василия Верещагина в Московском храме Христа Спасителя. Со стен Богородицы Рождественского храма на нас взирают святые праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, ветхозаветный царь и псалмопевец Давид. А сколько сюжетов скрывается под побелкой, которой когда-то была замазана внутренняя роспись, остается только догадываться. Впрочем, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в тульском Жеремино признана объектом культурного наследия и охраняется государством. А значит, есть надежда на то, что когда-нибудь мы увидим храм во всем его величии.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера». В чем счастье?
1: В жизненном пути.
0: Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Жаль, что у людей нет крыльев, но зато есть чувства, которые поднимают нас от земли. Иван Тургенев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний мемуаристки Тамары Милютиной «Люди моей жизни». О дедушке, протоиерее Николае Бежаницком, я знала, что он был добр, мягок характером, очень любил свою семью и был искренне верующим священником. Дом был гостеприимным. Живой и энергичный характер бабушки дополнял мягкость и терпимость дедушки. Женился он в 1883 году на дочери священника Иоанна Казаринова, Марии Ивановне. Бабушка рассказывала мне, что дедушка Николай просил отца Иоанна выдать дочь замуж за него, даже не видев ее. Оба сразу подружились, а молодые, увидевшись наконец, понравились друг другу. В короткий период до свадьбы было устроено катание на санях. Из-за сугробов как-то не заметили откосов, и сани стали скользить вниз. Дедушка удержал, подставив свое колено, и лошадь вытянула сани на дорогу. С тех пор ему нельзя было становиться на колени, соскакивала коленная чашечка. В алтаре, искренне переживая богослужение, он забывал об этом, опускался на колени и не мог встать. Церковный сторож всегда караулил своего батюшку и помогал подняться.
0: Голоса времени. Радио «Вера».
2: Помнишь крестики-нолики, морской бой? С горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер. Босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: «Тебя мама искала». Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет. Папа, смотри, я умею без рук. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

Воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше из стульев и одеял.

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. К счастью, без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. На тех, кого любил, не боясь потерять, на мир, где никто не умел умирать. Я хотел бы

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Москва не всегда была столицей России. Когда-то главным городом нашей страны был Санкт-Петербург. В Италии случалось нечто похожее. Рим также терял первенство, и его подхватывал другой город. Речь идет о Милане, который итальянцы до сих пор называют «северной столицей». Славится Милан не только своей промышленностью, футбольными клубами или модными магазинами. В городе до сих пор живет древняя христианская традиция богослужения. Создателем ее является епископ Амвросий Медиоланский, прославленный церковью в лике святителей. Святой Амвросий жил в IV веке в Медиолане. Так тогда именовался Милан и возглавлял местную христианскую общину. Люди почитали Амвросия за его благочестие и милосердие, а также за горячую молитву, которую он возносил Богу за свой город и его жителей. Святой Амвросий создал много богословских и богослужебных произведений. Молитвословие, написанное Амвросием, даже современного слушателя удивляет яркостью языка и образов. Во всем христианском мире известно, например, его песнопение, гимн «Тебя, Бога, хвалим». Святитель Амвросий не просто сочинял отдельные церковные песнопения. Он установил в Милане порядок богослужения, который многими своими чертами напоминает восточную православную традицию. Святитель специально заказывал нотные рукописи из Константинополя, чтобы понять основы греческого пения. Впоследствии Амвросий соединил византийскую музыку с народными напевами миланцев. Так появился знаменитый амвросианский распев. Вот что он из себя представляет.

В наши дни в католических храмах Милана можно не только услышать амвросианское пение, но и увидеть богослужения, напоминающие православные. В первую очередь это касается литургии. Есть несколько особенностей амвросианской литургии, которые роднят ее с православной. Во-первых, это попеременное пение двух хоров. У нас такая традиция не всегда соблюдается, но в идеале на богослужении должны петь именно два хора. В Милане так и происходит. Еще одна особенность, заимствованная с Востока, это наличие молитвы призывания Святого Духа. У римских католиков такой молитвы нет. В православной церкви призывание Святого Духа на литургии – кульминация богослужения, момент, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. Медиоланская церковь не поддалась римскому влиянию и сохранила ценную молитву, которая еще больше роднит устав Амвросия Медиоланского с православной богослужебной традицией. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Амвросианском уставе, богослужебной традиции христианского Запада, созданной святителем Амвросием Медиоланским.

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
1: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
2: Сегодня гостями программы будут одни из организаторов Всероссийского благотворительного хорового фестиваля «Осеннее многоголосие» Наталья Романова и Екатерина Заборонок.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: В древнем Израиле еврейским народом управляли старейшины, или, как их называли, судьи, которых выбирали из самых уважаемых мужчин. Но однажды судьей Израиля стала женщина. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной Деворе из стихотворения Семена Фруга «Девора». Место действия – Древняя Палестина, теперь Израиль. Время действия – приблизительно XI век до Рождества Христова. Из книги «Судей» Ветхого Завета известно, что Девора была четвертой по счету судьей Израиля. Народ почитал ее за мудрость, дар пророчества, а еще за редкую отвагу. В те времена израильтян притесняло Ханаанское царство, которым правил царь Иовин. Его армия постоянно совершала набеги на израильские селения. Воинственные соседи присваивали себе урожай и угоняли домашний скот, обрекая израильтян на голод. Вот как говорится об этом в стихотворении Семена Фруга «Девора».
2: Была весна, но средь полей не пели пахари над нивой, под зноем долгих летних дней не шли ряды жнецов по ней толпой веселой и шумливой. Но не за тем, что мирный сын лугов и пажитей зеленых ушел с родных своих равнин с рядами ратей ополченных в простор и даль иных полей в защиту родины своей. Увы, потоками, реками текла родная кровь кругом, но пред могучими врагами стоял с недвижными руками народ в бессилии немом.
1: Ханаанская армия насчитывала сотни железных колесниц и считалась непобедимой. Но однажды Девора решила положить конец опустошительным набегам и велела собрать свою армию. Израильские военачальники попросили Девору возглавить войско. Она согласилась, и это подняло дух израильтян.
2: Она звала, и к ней толпами со всех концов родной земли на клич призывный шли и шли крутыми горными тропами, песком пустынь и лоном вод сыны пределов отдаленных. Народ восстал, воскрес народ. Рядами ратей ополченных, отважных мстительных дружин кипит, шумит простор долин у ног державного Фавора. Пусть враг силен, что горе в том, Девора с нами, мы идем, хвала тебе, хвала, Девора.
1: Решающая битва произошла у подножья горы Фавор, возле небольшой речки, которая в Библии называется «Поток Кисона». Казалось, у израильтян не было никаких шансов на победу против ханаанских конников и колесниц. Однако израильское войско под командованием Деворы начало наступление неожиданно, во время проливного дождя. Тяжелые колесницы противника с трудом маневрировали в грязи и слякоти, давая пехотинцам преимущество. Начальник ханаанского войска бежал с места сражения и вскоре был убит. Так, благодаря мудрому руководству и отваге Деворы, Израиль был освобожден от захватчиков, и в стране надолго воцарился долгожданный мир. Девора до конца своей жизни была судьей Израиля. Сидя под пальмовым деревом, это дерево потом долго называли пальмой Деворы. Она справедливо разбирала судебные тяжбы израильтян и давала мудрые советы.
2: Под пальмой старой на горе, рисуясь в ярком серебре, ручья, что тихо пробирался среди цветов и вдаль полей, по скатам горным устремлялся струей зеркальную своей. шатер Деворы возвышался. Под сень шатра, горе святой, внимать пророчицы толпой, сыны народа приходили в благоговении немом.
1: Автор этого стихотворения Семен Григорьевич Фрук, известный в дореволюционной России поэт и публицист, многие темы для своих стихотворений черпал из Библии. Однажды, во время путешествия по Палестине, он увидел засыпанную песком реку, в прошлом поток Кисона, где произошла знаменитая битва. Там же поэту показали древнюю гробницу женщины, которая в Библии названа судьей Израиля. Так появилось стихотворение «Девора». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В идеале вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к причастию.
1: Это призывное обращение принадлежит богослову XX века протопресвитеру Александру Шмеману. В своих книгах отец Александр часто обращался к теме причастия и его наивысшей важности. В богословской статье «Значение приготовления к причастию» он рассуждает: «Христианин – это тот, кто живет между воплощением Христа и его возвращением во славе для суда над живыми и мертвыми, живет между Евхаристией и Евхаристией, таинством воспоминания и таинством ожидания». В ранней церкви, продолжает автор, именно таким был ритм участия в Евхаристии – жизнь в воспоминании воплощения Христа и ожидании Его грядущего прихода. Этот ритм формировал христианскую духовность, сообщая ей подлинный смысл. Живя в этом мире, мы уже участвуем в новой жизни грядущего мира. Отец Александр подчеркивал, что жизнь верующего измеряется периодичностью принятия им тела и крови Христовых. Как часто надо причащаться? Протопресвитер Александр Шмеман писал: «В древности один священник на вопрос, как жить христианской жизнью, отвечал: просто вспоминая, что скоро я буду принимать святое причастие».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи». Так говорит в Псалме 56-м царь и пророк Давид. Возможно, под гуслями Давид имеет в виду не только и не столько музыкальный инструмент, сколько собственную душу. Существует ли музыка души? Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» вкладывает в уста одной из героинь слова, заставляющие задуматься над этим. Вспомним сюжет. Сестры Ольга, Мария и Ирина родились и выросли в Москве, но сейчас, в силу обстоятельств, живут в провинциальном городке, всей душой мечтая о возвращении в столицу. Все трое несчастны. Ольга через силу преподает в гимназии, Маша неудачно вышла замуж, а Ирина томится бесцельностью и работает на телеграфе, пытаясь найти в труде отраду и полноту жизни. К Ирине сватается сосед, барон Тузенбах. Ирина соглашается на брак. В последнем акте пьесы героиня с горечью говорит жениху: «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что человек может всей жизнью воспеть песнь святую, песнь божественную. В душе Ирины, как и ее сестер, скрыт этот источник музыки. Они чувствуют его присутствие, но их рояль заперт, а ключ потерян. Ключ они ищут, да только не там. Его не найти ни в Москве, ни в телеграфной конторе. Как его найти? Чехов не дает прямых ответов, но христианам хорошо известно: отпереть рояль, вызволить музыку души можно только в присутствии Творца. Когда мы позволяем Ему войти в нашу жизнь, когда берем из Его рук этот ключ, то из души, каковы бы ни были внешние обстоятельства, изливается та музыка, о которой писал святой Варсонофий: радостная песнь бытия.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
5: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
4: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «юнец». В современном понимании русское слово «юнец» является устаревшим и означает молодого человека, юношу, к которому обращаются несколько пренебрежительно. «Эй, юнец, иди сюда» – классическая фраза, вылетевшая из уст барина и обращенная к его слуге. В церковнославянской Библии понятие «юнец» употребляется не по отношению к человеку, а по отношению к животному. В ряде случаев «юнец» обозначает «ягненка», как, например, в тексте песнопения, посвященного крестной смерти Иисуса Христа. «Юница нескверная, юнца видящая над древо воздвижена волею, рыдающая умильно вопияше». Перевод этого текста на русский язык таков: «Как чистая агнеца, видя ягненка, по своей воле вознесенного на крестное древо, скорбно рыдая, взывала». Агнецей в данном случае именует Богородицу. В некоторых случаях «юнец» обозначает не ягненка, а теленка. В книге «Бытия» читаем: «И взя Авраам овцы и юнцы, и даде Авимелеху. И взял Авраам овец и телят, и отдал Авимелеху». Есть также исключительный случай, когда «юнец» переводится как «детеныш оленя», «олененок». Такое словоупотребление мы встречаем в тексте библейской книги «Песнь песней». «Бежи, братья мой, и уподобися серне, и юнцу елений на горы ароматов». «Беги, брат мой, будь подобен серне или олененку в благоуханных горах». Стоит отметить, что в любом случае при употреблении понятия «юнец» в славянском тексте речь идет о детеныше животного. Итак, запомним, что церковнославянское слово «юнец» переводится на русский язык как «ягненок», «теленок». В исключительном случае «юнец» означает «олененка».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Древний город Тутаев под Ярославлем раскинулся на двух живописных берегах Волги, связанных между собою без моста паромным сообщением. Когда-то еще в 13 столетии здесь было два поселения – город Борисоглебск на правом берегу реки и Романов на левом. В первой половине 19 века они объединились. Так возник город Романов-Борисоглебск, который в 1918 году был переименован в Тутаев. Сегодня Тутаев входит в Московское Золотое кольцо. В маленьком городке около 800 архитектурных памятников. Среди них 10 старинных храмов. Главный и один из самых древних – Воскресенский собор. Это его изобразил живописец Борис Кустодиев на известном полотне «Гуляние на Волге». И сегодня, совсем как на картине, зеленые маковки куполов собора поднимаются над правобережной Борисоглебской стороной. Здесь, на Борисоглебской стороне, по сути, центр города. Современный, шумный, офисы, торговые центры. Но чем ближе к собору, тем дальше отступает будничная суета. Кругом низенькие домики, больше похожие на сельские, чем на городские. Воскресенский собор стоит на возвышенности. Расписным теремом высится он над Волгой. Храм – памятник древнерусского зодчества, жемчужина Ярославской архитектурной школы и один из ярких примеров затейливого и сложного стиля русское узорочье с обилием орнамента и декоративных элементов. Построен он во второй половине 17 столетия. Два этажа собора опоясаны галереей с арочными окнами. Храм богато украшен наружными росписями. Среди сюжетов – Христос с апостолами и Успение Пресвятой Богородицы. Расписывали храм снаружи и внутри тоже местные ярославские мастера. Под сводами собора поистине монументальные сюжеты. Сотворение мира, страшный суд и, конечно же, воскресение Христова. Уникальные фрески считаются вершиной ярославско-костромского иконописного стиля. На втором этаже Воскресенского собора с весны и до осени находится чудотворная икона Спаса Всемилостивого или Спаса Борисоглебского. Огромная, около 3 метра в высоту и ширину. Самая большая в России. На зиму ее спускают в нижний, отапливаемый храм. А дважды в год выносят из собора, чтобы с крестным ходом пронести чудотворный образ по обеим сторонам города. Через Волгу ее переправляют на лодке. По преданию, икона приплыла в город по реке в начале 14 столетия и находилась в деревянном Борисоглебском храме, на месте которого позже и был возведен Воскресенский собор. В годы советской власти храм не закрывался и оставался одним из немногих действующих. Воскресенский собор не хочется покидать, а когда уходишь из него, по дороге на пристань, храм еще долго остается в поле зрения. Он словно провожает, благословляя в путь.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду, может быть, оно. Вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако, давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Хотел бы напомнить, что этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осеннее многоголосие», а также президент Федерации хорового и вокального искусства, и Наталья Романова, режиссер, продюсер, креативный директор фестиваля «Осеннее многоголосие». Здравствуйте, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень интересный сегодня будет разговор, мы посвятим сегодняшний эфир как раз вашему фестивалю, и в контексте вашей деятельности поговорим о том, как можно помогать нашим детям, их развитию, помогать воспитывать в них музыкальный вкус, ну и вообще в целом работать на благо нашего образования. В первую очередь давайте мы поговорим про наш информационный повод. У нас 4 октября стартует этот замечательный фестиваль. Пройдет он на многих площадках в Москве, и, наверное, с этого начнем разговор. Я заметил, что фестиваль уже 15-й. Это очень большая цифра, то есть только сезонов вы смогли продержаться. Это очень о многом говорит. Ну, Екатерина, начнем с вас. Вы как раз этот фестиваль организовали. Расскажите, как это произошло? Как вы к этому пришли? Кто вам помог?
2: Произошло это в далеком 2012 году, когда я познакомилась с архиепископом Витебским Оршанским Димитрием. Это настоятель храма Святой Великомученицы Ирины с представительством Белорусского экзархата в Москве. И с этого чудесного знакомства началась организация такого, знаете, духовно-хорового просветительского проекта, объединяющее хоровое искусство и объединяющее духовно-нравственное воспитание.
1: Как я понимаю, это что-то стало личным. Вы уже столько времени проводите. И как вообще это повлияло знакомство с владыкой Димитрием? Вот эта атмосфера, в которой проходили эти фестивали, вот ваше становление. Можно ли сказать, что это, как, скажем так, приблизило вас к Богу, к церкви? И особая любовь в этом выражается вот в вашем фестивале, потому что в фестивале, я так понимаю, звучит

0: это безумный талант, это безумный труд самого руководителя, который работает с детскими хорами и способен своей харизмой, своей личностью, своим талантом объединять детей в единый коллектив. На фестивале звучит светская и духовная музыка. Конечно, мы делаем большой акцент на духовную культуру. Дело в том, что конкурсы или концерты, как правило, направлены как раз на светскую часть. И нам бы очень хотелось популяризировать именно духовную музыку и, самое главное, православные традиции. Именно поэтому фестиваль проходит в храмах Москвы. За это время мы провели и фестивали в Донском монастыре, и в храме Ирины. В этом году мы проведем его в Марфо-Мариинской обители. Что это дает? Это дает то самое единение с духовностью и нахождение детей среди православных людей, которые являются прямыми носителями традиций. Я вам расскажу, наш архиепископ ходит по храму и учит детей, которые выступают на нашем фестивале, как креститься, как просить благословения. Он подходит каждому ребенку и говорит, надо сейчас сложить ручки, рассказывает про иконы, кому поставить свечи. Это очень важно, потому что многие дети входят в храм скорее как в музей посмотреть на иконы и не знают, они боятся священников, потому что они не знают, как себя с ними вести. И когда они видят, что им все рады, что им готовы помогать, с ними готовы делиться вот этими традициями, знаниями и, главное, любовью, потому что дети — это любовь. Если есть в сердце любовь, ты способен работать с детьми. И что у нас, у организаторов, мы очень любим детей, когда они к нам приезжают, мы у них всегда берем интервью, развлекаемся, смеемся, чтобы это не было такой, знаете, вот какой-то принудиловка, напряженный конкурс, да, что сейчас надо что-то петь и выдать лучший результат, мы же спортсмены. Нет, они приезжают и получают абсолютно другие эмоции, связанные с любовью, заботой, праздником и наслаждением от нахождения на сцене, и не просто на сцене, а в атмосфере, которую создаем все мы.
1: Участвуют только детские коллективы или есть еще взрослые?
0: Участвует обязательно молодежь. У нас есть хоры вузов. Угу. Я вам хочу сказать, да, мы вот до эфира разговаривали. Очень в Москве сильно развито вузовское хоровое пение.
1: Вот я знаю, хор Мефий есть.
0: 100%
1: в Бауманском университете есть.
0: Да, в Плеханово есть у нас, да. В финансовом университете есть хор. И, собственно, какой институт не возьми, Бауманский институт, у них аж два хора, да, хор МГУ замечательный. И все они участвуют у нас, в разные годы участвовали, и в этом году участвуют в осеннем многоголосии. И это вообще отдельная категория людей, потому что как раз это тоже наше будущее. Да, это уже те самые сформировавшиеся дети, которых все еще надо направлять в правильное русло. Да, это люди, которые определяются с профессией и тоже насыщают себя правильной пищей. Да, важно читать правильные книги, ходить, слушать правильную музыку и, соответственно, находиться в определенном окружении. И когда они попадают в окружение осеннего многоголосия, они слышат очень грамотную речь, они впитывают мысли, которые говорятся со сцены, они слушают километры музыки, которые звучат во все дни фестиваля. Вот обращу ваше внимание, что фестиваль пройдет с 4 октября по 28 ноября. То есть практически всю осень он идет. Это не один день, это прям действительно настоящий такой
1: два
0: вот
1: месяца почти,
0: локомотив
1: почти, да.
0: Осенний, понимаете, который вот мчится, и он прям практически до зимы ведет за собой вот эту вот творческую хоровую часть. И вчера мы созванивались с одним из руководителей хоров, она сказала,

0: сказала так: мы не можем не участвовать в вашем фестивале. Знаете почему? Потому что ваш фестиваль заряжает нас на весь год. Вот атмосфера, которая есть на фестивале. Дело в том, что все музыканты, они доноры. Они готовы давать километры своей энергии, они готовы делиться этой энергией со всеми участниками фестиваля. Делают это сознательно и с удовольствием. И действительно все заряжаются этой энергией и бегут дальше по всему году уже совершенно с другим отношением. Отдельно хочу отметить, что фестиваль мобилизует хоровые коллективы в том плане, что, опять же, общаясь с руководителями хоров, мне говорят, только для вашего фестиваля мы наконец-то приобрели концертные костюмы, только для вашего фестиваля мы наконец-то купили концертные папки и так далее. Да? То есть это действительно хорошая такая движущая сила, которая мотивирует идти вперед, двигаться и совершенствоваться.
1: Это важно, на самом деле, для педагога, коллективов участвовать в каких-то мероприятиях, потому что это опыт, это рост. Ведь нужно же показывать свое исполнительское мастерство. Ну, да, поэтому действительно это очень движущая сила для достижения таких светлых целей, как проведение такого замечательного фестиваля. 4 октября уже стартует. Пройдет в Малом зале Московской государственной консерватории.
0: Которой в этом году исполняется 160
1: лет. 160
0: лет
1: Московской консерватории. Вы тоже приурочиваете этот фестиваль к этой знаменательной дате. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот какие-то некоторые организационные моменты. Вы как креативный директор, один из организаторов, продюсеров этого фестиваля, расскажите очень подробно о том, как будет проходить фестиваль, на что стоит обратить внимание. И, может, такой вопрос, если еще не, регистрация же уже закончилась, получается, да? То есть принять участие уже невозможно будет. Может, кто услышит и захочет.
0: Наташа, мы же добрые.
2: Вот с этого момента, да, я хочу пояснить, что эти вопросы поступают к нам уже практически каждый день. Мы, на самом деле, сознательно, ну, мы люди структурированные, хотя мы и музыканты, ну, в общем, у нас сочетается и творческое, и, скажем, такое организованное начало. Поэтому мы, конечно же, объявили, что сбор заявок у нас был до 15 сентября.
1: Но обычно вот это ни на кого не действует, да?
2: Ну, наверное, самые...
0: Это не работает.
2: Самые организованные подали, конечно же, вот в этот период, потому что у нас есть определенные ограничения по количеству коллективов на каждой площадке. Мы, конечно, очень любим всех, но понимаем, что не каждая площадка может вместить, да? Поэтому у нас, в принципе, в среднем по 15 коллективов.
0: Представляете, одна площадка, 15 коллективов.
2: Да. Поэтому...
1: Но вы тут помечаете у себя в программе, там 10 коллективов, не более 150
2: да,
1: человек.
2: Да, да, да.
1: Есть...
2: Вот получается, что так. Но желающих
0: а
2: настолько много...
0: А в этом году
2: много,
0: вот Царицыно у нас, 15.
2: Что, да, что у нас, получается, люди просятся и просятся дальше. Естественно, ну, мы все их любим, все коллективы. Они действительно с нами уже все эти годы, да, многие. Многие присоединяются. Вот как Екатерина уже сказала, очень радостно, что действительно детские коллективы прибавляются с каждым годом, но в этом году мне особенно приятно сказать, что студенческих очень много новых. Вот, то есть, получается, МГИМО коллектив присоединился. Вот сейчас мы ведем переговоры с РУДН, и вообще нас поддерживает Дом Африки в России, на минуточку, да, то есть получается...
1: То есть африканцы
2: что...
1: будут петь?
2: Да, мы надеемся. Еще вот у нас новая заявка, и мы очень рады, это МПГУ, иностранные обучающиеся магистратуры, китайский хоровой коллектив, представляете? То есть они будут петь русскую музыку. Но это же действительно уникально. Вот руководитель тоже мне звонила и советовалась по репертуару. И когда я сказала, что-то духовное надо в Храм Христа Спасителя, она говорит, ой, вы извините, ну вот мы не успеем выучить, но мы очень хотим. То есть это тоже ведь стимулирует, да, к развитию и русских наших участников, и иностранных. Это очень приятно. Конечно же, мы Нас поддерживает и союзное государство. Это очень приятно, потому что владыка Витебский, Оршанский, да, собственно, председатель фестиваля. И мы с каждым годом ждем все больше и больше белорусские коллективы. Вот, поэтому здесь в этом году тоже надеемся. Вот мы вели переговоры и благодарим экзарха Белоруссии, митрополита Вениамина. Он тоже обратил внимание на этот фестиваль. И, надеемся, приедут коллективы оттуда. Поэтому, знаете, очень приятно, что, наверное, естественно, это Божий промысел. Мы только проводники в его руках, но приятно быть этими проводниками, потому что вот эти ощущения, что ты пропускаешь через себя что-то светлое и доброе, наверное, они несравнимы ни с чем. И многие, наверное, делают подобные вещи, но иногда мы с вами понимаем, это очень механически выглядит. У нас даже чудеса бывают иногда для галочки.
3: Пайдея.
1: Напомним, что в эфире радио «Вера» программа «Пайдея». Сегодня у нас в гостях Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осеннее многоголосие», и Наталья Романова, креативный директор фестиваля «Осеннее многоголосие». Очень, очень важный момент, то есть кроме того, что организовывается фестиваль, приглашаются коллективы, вот они поют, все замечательно, пофотографировались, вот на эфир на радио «Вера» вышел, да, и там еще, может быть, сюжет на каком-нибудь телеканале, все очень здорово и приятно, потом это все отобразилось в отчетных документах, но ведь самое важное же, чтобы дети оттуда вышли с каким-то определенным багажом. Как вы это достигаете? Вот вы уже сказали, что владыка Дмитрий учит их, как правильно брать благословение, как креститься, что, безусловно, важно, и, наверное, в детской памяти эти моменты останутся очень надолго и очень будет памятно, тем более, когда сам архиепископ вот проводит такую работу в храме. Но давайте более подробно поговорим о том, что как действительно проведение фестивалей, проведение фестиваля духовной музыки на таких больших площадках города Москвы помогает детям развиваться, воспитывать в себе чувство прекрасного, ну и вообще любовь к музыке.
2: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что мы все музыканты здесь, да, и понимаем, что хоровой коллектив – это уже такое как бы единство душ и голосов, да, к чему мы должны стремиться. И много дисциплинирующих факторов и параллелей, да, это и гармоничное развитие личности, и опять-таки умение ощущать себя в коллективе, да, то есть тут на самом деле куда ни посмотри, везде для ребенка, да и потом для студента и для взрослого много таких факторов, которые заставляют личность развиваться гармонично, комплексно.
1: Учит слушать других.
2: Да, учит слушать,
1: торчать,
2: учит не выделяться, да, учит любить свой коллектив. Вот у нас в федерации хор, большой академический хор Федерации хорового вокального искусства. Более 100 человек. И вы знаете, мы действительно как одна семья. То есть это, может быть, звучит как бы так пафосно, но это действительно искренне. То есть мы вместе ездим на гастроли, вместе организуем концертные мероприятия. И действительно это вот такая какая-то духовная любовь в коллективе есть. Потому что, наверное, мы все концерты свои очень любим, но на самом деле, когда мы поем в храмах. Вот недавно мы были на гастролях в Калининграде. По благословению владыки Серафима мы пели в соборе Христа Спасителя в Калининграде. И вы знаете, все вышли с этого концерта, и слезы на глазах. То есть зрители счастливые. В 10 утра они пришли послушать наш коллектив. В 10 утра в субботу, это был день преподобного Серафима Саровского, 1 августа. И вот этот вот трепет, который ощущали все вместе, вот даже сейчас вспоминаю этот момент, да, вот эти вот голоса, летящие под купол. То есть это настолько все ценно. Это для взрослых. А что говорить о детях? Мы видим в их глазах всегда вот это вот умиление, не знаю, ощущение восторга. Да, это общение со священниками, это общение с единомышленниками. И очень важный момент у нас в каждый фестивальный день заканчивается сводным хором. Ну, каждый практически, потому что не все площадки позволяют. Но это настолько объединяет все коллективы и все возраста. Это какое-то, знаете, это не воспитание по нравоучению, что вот встань сюда, спой, там, ноты те, это вот как вы говорили, да, неформально. Это вот видение того, что с тобой рядом поет и студент, и взрослый человек. И на самом деле...
1: Что ты тоже единица, и тебе нужно звучать,
2: воспитывает,
1: да,
2: всех,
1: ответственность.
2: Да, совершенно по-другому. То есть это практическая вот эта сторона, да, воспитания ребенка. И, конечно же, ему хочется петь в этом сводном хоре, ему хочется выучить ноты, ему хочется правильно это петь. Опять-таки много факторов. И особенно красиво, когда вот мы вас приглашаем на гала-концерт 14 ноября в зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Там, как правило, звучит более 500 человек.
1: Там площадка позволяет.
2: В едином порыве. Представляете, мы славим Бога. Потому что, конечно, наша задача, чтобы мы не делали, хвалить имя Господне в нашей музыке, в нашем творчестве. И радоваться. Да? Радоваться через музыку и нести эту радость людям. Вот там это самая лучшая, наверное, иллюстрация нашего результата, когда вот эти 500 человек поют, например, Рахманинов «Богородица, Дева, радуйся». В прошлом году мы пели Смирнова «Хвалите имя Господне». А в этом году у нас тоже очень интересная программа сводного хора. И в конце мы споем многолетие, патриаршее многолетие, посвящение юбилею святейшего патриарха. И продирижирует его заслуженный артист России Алексей Пузаков, руководитель Московского синодального хора. То есть это будет действительно настоящий подарок и участник, и зрителям, и, конечно же, всем нам.
1: Такое многолетие споете святейшему патриарху.
2: Да, да, да.
3: Хотелось бы немножко дополнить ответ Натальи. Дело в том, что действительно Наталья правильно отметила, что вот сводный хор, да, у нас проходит вот этот сводный хор, что он дает. Вот представляете, ребенок, особенно мальчик, да, вот пришел петь в хор. Ну, вообще
1: страшно.
3: Не мужское это дело.
1: Почему не мужское?
3: Как будто бы более мужское дело, это, я не знаю, там вот борьба какая-нибудь там, да, допустим, ага. Мальчиков отдают в какие-то кружки, а тут вдруг, представляете, что ему в общеобразовательной школе говорят, а ты куда пошел? Я на хор, да? И есть какой-то вот момент, что как будто немножко стыдно, что ли, что он ходит в эту музыкальную школу. Это с чем я лично сталкивалась, когда работала вот с детками, да? Я вообще не говорю в школе, что я вот... Да, и есть какой-то вот неудобный момент. Ну, ты что, на хор, что ли, пошел? Или там-то на скрипке пилить пошел? А, это... Вот. И когда он оказывается в этом вот сводном хоре и видит... Сколько людей вовлечены в этот процесс? Тут возникает другой вопрос. А почему ты не в хоре? Да, вот почему тот мальчик, который его там осуждал, например, почему он до сих пор вообще не в таком огромном комьюнити находится? Не в храме Христа Спасителя сейчас, а где-то дома смотрят гаджет.
1: У меня,
3: телевизор.
1: Я поделюсь такой несколько личной историей. Все же мальчики до определенного возраста поют высоким голосом. Дисконт называется. Я помню, я жил в городе Сергиев Посад, меня взяли в хор мальчиков, а где-то осенью, да, у нас отмечается День милиции. Я почему-то это запомнил. Я был на репетициях, и пели песню «Мальчики, наша служба и опасна, и трудна». В общем, и вроде как даже дали фуражки, и мы даже были на сцене поздравить наши правоохранительные органы с этим замечательным праздником. И почему-то либо моя мама этот момент пропустила, но выступление хора мальчиков в этих замечательных фуражках я посмотрел на местном телеканале. И я понимал, что я должен был быть там, а меня там не было. Как я это увидел, я не знаю. Но для меня был такой очень обидный момент. Я учительнице сказал, почему меня не позвали на концерт.
3: И вот также так... У нас же это и трансляции ведутся, да, и на телеканалах анонсы идут. И вот когда они видят себя, а потом у нас тоже это все снимается, и когда действительно дети, которые не смогли присутствовать, они сразу начинают подтягиваться, а вдруг я еще что-то пропущу, да, какое-то мероприятие. Ну вот, а потом у них формируется смысл жизни таким образом. Это же очень сложная тема. Почему? Потому что смысл жизни нельзя пощупать. Вот мы наделяем, например, смысл... Это же взрослый, по сути, наделяет смыслом жизни ребенка, да? Вот он говорит, вот беги туда, вот там здорово, ну, хорошо
1: так,
3: и тепло. Делай вот именно, да? И ребенок путем наблюдения, например, за родителем, да, или путем вот прямого наставления родителя, он начинает получать вот те самые жизненные ориентиры, так? И если родитель говорит, вот ты себе купи, дом, когда вырастешь, машину, это можно пощупать, это можно потрогать, да, и все понятно с этим. А вот что делать с духовностью, с нравственностью, с воспитанием, с хоровым искусством, с музыкой. То, что вот нельзя пощупать и сказать, насколько это серьезно, важно, и насколько это может стать смыслом жизни. И вот ребенок или даже молодой человек начинает каждый раз переоценивать, вот может ли это быть. И что мы делаем в своем фестивале? Мы, по сути, формируем вот это нематериальное наследие России, нематериальные ценности, которые сейчас очень важны, потому что с приходом всего материального, простите, с приходом разных маркетплейсов, да, у нас основной акцент идет как раз на смену, как мне бабушка говорила: «Катя, у меня пальто 20 лет». А вот это 30 лет. Зачем ты каждые 2 года пальто меняешь? Я не понимаю. Раньше другие ориентиры были. Ну,
1: качество раньше было лучше, на самом деле.
3: Это 100%. Но я к тому, что у них ориентиры были не на вещи, да, не на материалку, а именно на какие-то вот, на развитие. В их время, во времена моей бабушки, она 26-го года рождения, книги. Вот она прочитала книгу, и она сама по себе ценность, потому что у нее что-то спрашивают, и она может дать очень ценный совет. А сейчас же у нас есть интернет, и уже, по сути, те знания, которые хранили наши бабушки и дедушки в головах, их без труда уже можно найти на интернет-ресурсах, так скажем, да. И задача вот наша, как организаторов, это как раз формирование нематериальных ценностей, которые прививаем детям и молодежи.
2: А можно я дополню? Вот согласна со всеми словами. И как раз то, что мы делаем, мы, повторюсь, не диктуем, там, встаньте сюда и сделайте так, да, а они впитывают это из того, что создается вокруг этого фестиваля.
3: Правильный контекст.
2: Да. Да?
1: И то есть создать главное... атмосферу.
2: Да, и самое главное, понимаете, вот ребенка невозможно научить молитве, да? Мы же понимаем, что пока он маленький, он ходит с нами в храм, там складывает ручки, причащает, все хорошо. Потом возникает период, когда подростки начинают, ну, бунтовать и
3: вот
2: искать свой смысл жизни.
3: Ценностей
2: происходит. И получается, что в рамках нашего фестиваля мы не учим, но мы, условно говоря, погружаемся в ту же молитву. Да? Ведь это же действительно, вот когда 500 человек, да, стоят и поют песнопение.
1: От Рахманинова
2: целого. Это просто, да. Ну да, как бы это совершенно другое
3: Наташа,
2: внутреннее состояние.
3: Наташа, про площадки еще расскажи. Дело да. в том, что когда ребенок оказывается на сцене Московского зала консерватории, где ходил Танеев, Рахманинов.
2: Для них это настолько ценно.
3: Представляете, что
1: вы же
3: что
1: об этом рассказываете ему?
3: Здесь? Обязательно.
2: Конечно,
3: это просветительский момент.
2: Конечно.
3: Это кто Рахманинов, кто Танеев, и какие они великие люди. И...
2: То есть у нас получается педагогика не нравоучительная в нашей ситуации, если да, начинать теоретически раскладывать, что мы делаем, а совершенно практическая. То есть это все вот в такой в игровой форме, можно сказать, да, вовлечение в этот творческий процесс, но мы понимаем, что ребенок после участия в фестивале как будто бы выходит совершенно другим человеком. Ребенок взрослый. То есть мы же всегда все растем, мы все учимся, мы не должны останавливаться на месте, правильно? То есть учиться должны все. И вот в этом развитии, наверное, и смысл нашего фестиваля, в духовном развитии прежде всего. И мне кажется, мы сами растем с каждым годом, когда мы провели это чудесное, ну, слово мероприятие здесь, конечно, наверное, не так возвышено, но тем не менее, да, этот проект реализовали и понимаем, что мы выросли на ступень и дальше стремимся к большему.
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Напомним, что сегодня в гостях у нас Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осеннее многоголосие», и Наталья Романова, режиссер, продюсер, креативный директор фестиваля «Осеннее многоголосие». У микрофона Сергей Платонов. Вернемся через несколько минут.
4: «Пайдэй».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осеннее многоголосие». И Наталья Романова, режиссер, продюсер, креативный директор фестиваля «Осеннее многоголосие». В первой части программы мы как раз говорили про этот замечательный фестиваль «Осеннее многоголосие». Напомним, что он стартует 4 октября, вот уже стартует. Стартует он в Малом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Кстати, консерватория в этом году 160 лет. Очень знаменательно. И продлится он практически всю осень. Закончится он 28 ноября, придет закрыть. Ну, то есть 2 месяца будет фестиваль на разных площадках города Москвы. Замечательно, каждый из нас может его посетить. С программой можно познакомиться на официальном сайте данного фестиваля. Екатерина, вот такой очень важный момент. Вы основатель и президент Федерации хорового и вокального искусства. Что это за федерация такая? Кто туда входит и на что направлена ваша деятельность?
2: Федерация возникла в 2018 году. Появилась она из необходимости объединить многих-многих руководителей хоров и, соответственно, сами хоровые коллективы под единой эгидой. Дело в том, что вот я уже тоже с вами, когда беседовала до эфира, обращала внимание, что вот сёлы, посёлки, да, они варятся, каждый руководитель, вот у них
1: а есть... он же и педагог.
2: Да, руководитель, педагог, ну что говорить, у них достаточно скудный ресурс, у них нет музыкальных библиотек, у них нет фестивалей в поселках, да, у них коллектив один на весь поселок, и то созданный вообще...
1: И каждый ребенок на весь золото,
2: проведению,
1: наверное,
2: да? Конечно. Поэтому дело в том, что очень важная образовательная функция – это оснащение наших педагогов, потому что дети-то, детей формируют педагоги. Да, наше будущее России формируется из нашего прошлого. И так было всегда. Поэтому какую информацию дает педагог, такую информацию впитывает ребенок, да, потому что ребенок это всегда нечто такое, знаете, доверчивое, абсолютно беззащитное и готовое к получению любых вообще интересных знаний, поданных интересно, так скажем, да.
1: Да, потому поданных что... неравнодушным человеком.
2: Неравнодушным, да, потому что можно подать достаточно некачественные знания, но с очень прекрасной улыбкой, обаянием, да, и подать совершенно не ту информацию. Поэтому возникла вот необходимость создания Федерации хорового вокального искусства, объединения прежде всего руководителей и прежде всего детских хоровых коллективов, потому что вот это наше будущее, будущее России. И дальше уже мы создали образовательный форум, на котором мы обсуждали разного рода проблемы. Да, одна из ключевых проблем образования – это, ну как, недооцененность хорового пения, выраженная в отсутствии времени, например, да, то есть 40 минут в неделю для одного хорового коллектива, а потом, когда директор говорит, а где же дипломы, грамоты, лауреатство,
1: где
2: это
1: же,
2: невозможно.
1: Где же концертная программа,
2: да,
1: на 60
2: где?
1: Минут?
2: Где наши новогодние концерты, школы, когда идет нагрузка в 40 минут в неделю, это невозможно. Дети вообще вспоминают название нот, которые они выучили неделю назад, да, за эти 40 минут. И развитие практически невозможно. Вот. И мы начали затрагивать вот эти вот разного рода проблемы потихонечку. Что это дало? Это дало, во-первых, ощущение для людей, что они не одни.
1: Нужность вот такая, да?
2: Они не одни, что эти проблемы, они общие. И иногда проблемы как раз объединяют людей, да, не только радости какие-то общие, а еще и общие проблемы очень хорошо тоже объединяют. Дальше у нас, значит, организация получила лицензию на проведение образовательных курсов повышения квалификации, и уже я начала приглашать профессиональных ведущих, поскольку, ну, я действительно общаюсь с очень квалифицированными, да, настоящими мастерами своего дела, людьми. И что произошло? Произошло общее повышение образовательного уровня, потому что появился у нас такой этап жизни, как ковид. Для меня он сыграл в плюс. Почему? Потому что вдруг сознание людей перестроилось на онлайн, и те, кто приезжали к нам за 3-9 земель и говорили, какой телевизор, я к вам приеду, они вдруг сели дома и прекрасно, значит, вышли на онлайн, и благодаря этому те педагоги, которые были лишены качественной информации, вдруг начали ее активно впитывать, узнавать, делиться ею, да, со своими коллегами. Вот. Параллельно мы проводили разного рода фестивали, потому что теоретические знания все равно должны выливаться в практическую деятельность. А практическая учебная деятельность обязательно должна выливаться в практическую концертную деятельность, как фиксирование того самого полученного результата. Были моменты, например, есть такой известный специалист по фонопедическому методу развития голоса Виктор Вадимович Емельянов, с которым мы очень много лет сотрудничаем. И вот неправильно его методику интерпретировали, и дальше показывали неверный результат, соответственно. Потому что онлайн дает как плюсы, так и минусы, да?
1: А что за методика?
2: Фонопедический метод развития голоса. Это очень специфические упражнения.
1: Что это такое? Расскажите для слушателей.
2: Да, это очень такие специфические упражнения, которые создал... Давайте так, простыми словами скажу, которые создал фониатор. Врач, понимаете, который поющий врач, который полностью потерял свой голос на сцене и полностью его восстановил. Когда от него отказались уже все врачи, он назло врагам, что называется, да, создал свою методику и полностью восстановил голос. Упражнения, если их выполнять точно, как он завещает, так скажем, да, действительно, они дают очень хороший эффект. Они очень странные. Там есть парадоксальные упражнения из разряда там штрабас. Вот этот штрабасик такой, да, очень странный.
3: Лечебные упражнения,
2: странный звук.
1: Он дает
2: очень быстрое восстановление.
1: Вниз.
3: Исцеляющие упражнения.
2: Да, вот такой вот. Да, иногда это скриминг называют и так далее.
1: То есть это для тех, кто потерял голос. Бывает, у музыкантов появляются узелки на связках, да,
2: повсепение. Вот именно.
1: И вот именно как раз для них, собственно, и начинаются вот эти работы.
2: И там очень много интересных упражнений. И самое главное, вы знаете, есть очень много... Немножко мы, конечно, отошли от темы, но есть очень много вокальных певцов, которые говорят, у меня своя методика. Ну, тогда давай мне тетради, учебники, книги, где она...
1: Систематизируй, да.
2: Единственные, давайте так, вот две методики, которые действительно у нас систематизированы. Это вот написаны, описаны, существуют тетради, существуют уровни, существуют видео по этим уровням и аудио. Это вот первая система Виктора Вадимовича Емельянова, вторая Дмитрия Ерофеевича Огородного. И его потомков уже этой методики. Все. Вот у нас две интересных методики.
1: В общем, разные методики, которые существуют в музыкальной науке, можно так назвать, да? Вот вы это все пропагандируете, рассказываете нашим учителям, педагогам, как развиваться. Ну, по сути, это люди растут вместе со знаниями и начинают применять на местах.
2: Да, и федерация растет. В ней 12 300 руководителей хоров сейчас на данный момент.
1: 12 тысяч?
2: Да, то есть это огромная организация руководителей. Даже не детей, понимаете, да, руководителей. А теперь задумайтесь, в каждой школе есть хор. В каждой общеобразовательной музыкальной школе, в каждом ДК есть хор, в каждом институте есть хор. Да? То есть, когда ты, как это, не окунаешься в этот мир, его как будто бы и не существует для тебя.
1: Вы
2: да?
1: знаете, как вот недавно один мой знакомый директор православной школы мне жаловался, что не может найти учителя музыки. Он взял одного педагога, там не сошлись они характерами. Всего лишь ты нужно раз в неделю же, да? Стандарт образовательный предусматривает, что как раз один раз в неделю. И вот он не может найти даже просто вот на, скажем, на полставки педагога, представляете? Вот. Потому что почему так происходит? У нас не хватает, получается, учителей
2: музыки. Обращайтесь.
1: Нужно обратиться в
3: федерацию. Теперь вы знаете, что надо в федерацию хорового вокального искусства
2: обратиться. Найдем, решим все вообще музыкальные проблемы.
1: Вот, ну вот видите, как интересно. Значит, педагог, директор школы, который к музыке не имеет никакого отношения, может обратиться в федерацию, ему подберут преподаватель. Ну, слушайте, очень интересно. Знаете, вот если говорить про детей, может, меня поправите, я очень дружу с одним музыкантом профессиональным, его мама, у нее фамилия Стулова, она в советское время разработала методику...
2: Игорь Стулов.
1: Да, это мой друг.
2: Я поняла.
1: Игорь Стулов. А
2: мы
1: его...
2: с ним в проекте «Ну-ка, все вместе сидим».
1: Да?
2: Да.
1: А, вы участвуете
2: в... И учились мы тоже вместе. Он также выпускник Московской консерватории.
1: Да. В общем, и видите, как Игорь нас объединил. Игорь – один из продюсеров моего, скажем, музыкального проекта. Ну, его мама, я с ней общался...
2: Она великая женщина.
1: Да, великая женщина. Она одна из советских, скажем так, педагогов, которая разработала... Вы меня поправите. Или скажете сами, она занималась тем, что изучала, как формируется голос у детей и как его нужно развивать. Кажется, она защитила даже докторскую диссертацию на эту тему. И я как-то вот имела счастье с ней общаться, и мы с Игорем тоже как-то эту тему поднимали. Почему сейчас нет вот этих замечательных детских хоров, которые мы привыкли слушать? Ну, например, знаменитый хор гостелерадио, хор мальчиков училища Попова, вот замечательный вот солист Парамонов. Почему сейчас дети так не поют, как это было вот в то время? Ну, это для меня, как обывателя, вы сейчас на
2: подождите,
1: меня...
2: Подождите, давайте, вот, мы совершенно против.
1: Недоуменных взглядов. Да. Но я дополню, почему я так думаю, я поднимаю эту проблему. Проблема вроде как есть. И мне отвечают наши дорогие Стуловы, Игорь и его мама, которые говорят о том, что перестали петь дома. То есть дома перестала звучать музыка, и поэтому уровень детей немножко понижается. А раньше, в советское время, и особенно еще в дореволюционное время, пели постоянно. Ну, были традиции определенные. И дети с детства слышали, как поют родители, и это передавалось дальше. Сейчас, на самом деле, ну, якобы традиция, ну, такая прерывается, она не очень такая ярко выраженная.
2: Ну, мы сейчас с Натальей закипели.
1: Да, я еле договорил свой спич, да, ну, возразите,
2: пожалуйста. Вы, наверное, почувствовали наши флюиды вообще, негодование, мягко говоря.
3: Вы знаете, да, хочется отреагировать совершенно, как сказать.
1: Ну, вот я не профессиональный музыкант, я люблю очень музыку. Почему я люблю эту музыку? Потому что мой папа пел на гитаре песни, я вместе с ним пел. Если бы мой папа не играл на гитаре и не пел песни, наверное, я бы так не любил музыку, как сейчас. Люблю ее я сейчас. Я думаю, что это тоже имеет место быть.
3: Но правильно вы говорите. Например, я как академическая певица, естественно, мои все дети, их четверо, выросли, уча со мной арии внутриутробно, да, угу. И потом. И, собственно, первые слова были там не мама, папа, а там фуникули-фуникуля, например, да. То есть они пели на итальянском просто здорово. Наизусть, потому что они вот так вот запомнили внутриутробно. А что касается хоровых коллективов, ну, конечно, хотим возразить, потому что и в нашем фестивале, разумеется, огромное количество детских хоров, как мы же говорили. И вот не так давно мы проводили большое мероприятие на День России в Царицыно, вот о чем мы вам тоже до эфира рассказывали.
1: Это и сейчас рассказывайте нашим слушателям,
3: да,
1: расскажите.
3: Это называлось очень красиво, хор-марафон в Царицыно. Музей-заповедник Царицыно был организатором, а мы как творческая составляющая выступили. Там идея была очень чудесная. Значит, пела все Царицыно в течение вот этого одного праздничного дня России. В определенное время с последовательностью в разных точках Царицына звучали коллективы более 30 вот этих точек, даже были поющие лодки, представляете, были коллективы, которых мы посадили в лодки, они пели, паровозики поющие, то есть это не только стационарные локации, и люди, вот вы говорите, что, ну, как бы низкий низкий интерес к хоровому пению. Но вот хочется сказать обратное, потому что зрители...
1: Ну, благодаря вам интерес повышается.
4: Главное, скажи, что хоры Академии Попова живы.
1: Вот. Нет, конечно, живы.
3: Я не хочу... участников, это как раз наши любимые, да, хоры Академии Попова. Поют прекрасно, и вот эта вот песня из детства «Прекрасная далёко», они как раз ее и исполняли на гала-концерте. И вот эти костюмы, этих формы, такое ощущение, что, вот знаете, как стабильности мало сейчас в жизни, а вот их уровень настолько высок и качественен, что это прям очень приятно.
1: Для меня советское исполнение этих песен считается эталонным.
3: Так вот оно до сих пор такое же прекрасное.
1: Это, значит, вопрос не в проблеме, не в том, что я... Почему я формирую такое, мне, значит, недостаточно популяризовано? Значит, проблема в том, что мы не всегда ярко об этом рассказываем.
2: Вот. Это наша задача. Что-то я немножко хочу, знаете, ясность внести. Дело в том, что сейчас эстетика поменялась. Если вот во времена пионерии, я имею в виду Струве пионерии, да, и во времена, давайте так, пионерских времен,
1: не самых худших,
2: была,
1: кстати,
2: другая культура звука. У них был такой достаточно резкий, открытый звук. И давайте так, Сережа Парамонов, он себе сорвал голос.
1: Да?
2: Да, и он не стал в итоге продолжать.
1: Да, он больше не пел, да.
2: Дело в том, что вот эта манера пения, достаточно громкая, форсированная и открытая, она эта манера как раз дала худший результат, то есть она в итоге она навредила голосу. И как раз Виктор Вадимович Емельянов про это много говорил, и на основе... Он, вот этот момент, вот этот критерий, он учел в своей методике и сделал так, чтобы уберечь детей от подобных ошибок. Да, эстетика такая была. То есть, представьте, наше ухо привыкло к одному звуку, да, и к одним децибелам, например. Угу. У нас появились вот эти колонки, системы. Это уже вообще другой уровень восприятия
1: обработка
2: музыки.
1: Обработка другая совершенно, да.
2: Абсолютно. И мастеринг, и прочие наши замечательные вещи 21 века. А тогда это было другое восприятие и другая эстетика музыки. Поэтому я думаю, что мы к той открытой уже пионерской манере уже мы не вернемся. Мы сейчас за детей, мы за сохранение голоса, мы за здоровье нации, и поэтому сейчас идет более, знаете, такой культурный звук, основанный на защитных механизмах голосообразования. Вот если знать и как включать вот эти защитные механизмы голосообразования, тогда человеческий голос может выдержать совершенно огромную нагрузку.
1: Я вам за это очень благодарен, потому что впервые мне это объяснили профессионально. Думаю, слушателям тоже. Я подчеркну, что я не профессиональный музыкант, но очень люблю слушать хорошую музыку, как и многие наши слушатели.
2: Да, дорогие, берегите ваши голоса.
3: Но они пойте, вам еще пригодятся. Но постоянно пойте.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». Напомним, что у нас сегодня в гостях Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осенний многоголосие», и Наталья Романова, режиссер, продюсер, креативный директор фестиваля «Осенний многоголосие». Продолжаем нашу беседу. Она все становится интереснее и интереснее. Мы начинаем спорить.
3: Мы хотим уже, да, много чего сказать.
1: Да, на самом деле очень важно. Например, я тоже отец, у меня есть дети, и я считаю, что самое важное – это дать классическое образование музыкальное. Будет ли он музыкальным человеком в будущем, станет ли он профессиональным музыкантом, мне, скажем так, ну, сейчас все равно. Но я считаю, что базу, вот эту музыкальную школу, хорошую музыку классическую, неважно, что ты потом будешь, может, ты рэп захочешь читать всю свою жизнь, это пожалуйста, хотя мне этот жанр музыки очень не нравится. Но делай все, что угодно, но получи базу. И вот я считаю, что это очень важно. Вот что вы скажете, как здесь быть? Может, ребенок порой не всегда показывает свои таланты, он разные люди, кто-то зажатый, кто-то боится, кто-то не имеет каких-то дарований, скажем так. Но вот здесь.
3: Ну, вы знаете, мы же прекрасно понимаем, что нет детей без дарований. Господь Бог всегда создает всех
1: какой-то талант
3: правильно.
1: Есть.
3: Конечно.
1: Да.
3: Таланты даны всем. Это, в общем, истинно известная просто задача любого родителя и далее уже педагога этот талант раскрыть, взрастить и огранить его, да, как хороший, драгоценный современность. И, конечно же, вот как говорила и как действовала императрица Екатерина, воспитывая своих внуков царственных, она же говорила, что я должна показать весь спектр возможностей, да, попробовать ребенка в разных направлениях, и дальше он уже, ну, раскроется и выберет сам. Ведь вот эта дореволюционная система, да, образования, она действительно прекрасна, и особенно вот мы можем на примере царской семьи посмотреть, да, как детей императорских обучали всему, даже сами родители были вовлечены в процесс, они занимались воспитанием. Конечно же, это все шло через любовь, через душевность, да, через евангельские истины, но вот это вот творческое начало, оно не может не проявиться в ребенке, если этим заниматься, правильно же?
1: Угу.
3: И вот это наша задача увидеть и правильно это культивировать. Поэтому, в принципе, вот то, что мы делаем, это, наверное, как такие моменты, когда мы эти ростки помогаем им взрасти быстрее, видимо, чем могли бы быть. Может быть, некоторые родители не занимаются детьми, а тут они вот оказались у нас на фестивале, и этот росток пророс быстрее, да, как бы попал в благодатную почву. Ведь это важно.
1: Да, это, конечно, важно. Я, например, заметил, что мой ребенок не очень хорошо успевает по сольфеджио. Я открыл тетрадку, начал вспоминать. Субдоминанта, доминанта, что такое до-мажор, как это играется, какие там ступени. Стало достаточно очень интересно, и вот мы вместе с ним сейчас занимаемся, и благодаря тому, что у меня была музыкальная школа, я действительно вспоминаю эти моменты, и как черная клавиша нажимается, и как эта нота называется, тоже действительно очень интересно. А еще, знаете, я тоже поделюсь таким опытом, потому что для родителей это важно. Потом, если мы ребенку даем базу определенную, и он, когда станет в свою очередь родителем, вот я как пример, если бы у меня не было музыкальной школы, мы бы с ним там буксовали очень долго, нас бы выгнали с музыкальной школы. Но вот именно вот этот процесс, я открыл учебник, начал изучать сам, вспоминать все эти моменты, и мы с ним начали аккуратненько так петь эти вот упражнения, очень достаточно интересно получилось. Такой вот небольшой опыт.
3: Но ведь главная же наша задача, как родителей, передать любовь к музыке, правда?
1: Да, это самое главное,
3: а не
1: считаю,
3: вот эту,
1: да,
3: вот, ну, скажем так, схематичность, когда сольфеджио, оно, как правило, в общем, мало кому нравится, да, и это большая задача грамотных педагогов заставить его полюбить. Понятно, мы без него не можем, но наша сверхзадача, в принципе, не отбить интерес к музыке у ребенка через вот эти вот сухие уроки.
1: Угу.
3: Поэтому нам тут, в общем, надо искать и искать новые способы вдохновения детей.
4: Просто своим опытом поделюсь, таким интересным, который немножко акценты такие яркие добавит. Яркие акценты осени.
1: Угу.
4: Значит, когда я была беременна своей дочкой, мы делали УЗИ, и во время УЗИ она постоянно пела.
1: А как это?
4: Она открывала рот вот так вот и дирижировала ручками вот так вот, значит. Я думала, ну, думаю, понятно, моя, вся в мать. Ну вот, а дальше было интересно, потому что несколько... Значит, у нас забеременела артистка хора, ей делают УЗИ, то же самое. Угу. Ребенок поет. Uh-huh. Открывает рот, поет и что-то все время прям это, говорю, ой, певец, говорит, растет. Это сказала врач, которая не знала вообще, что Майя в хоре поет у нас. Певец растет. И дальше, когда он родился, врач сказал, у вас баритон. Я говорю, как, да, спросил. А он орет баритоном. Ну вот, потому что она пела до последнего. Вот, прям до родов она у нас пела в хоре, и это настолько сказалось. Вот, ребенок постоянно поет. Постоянно.
1: И сейчас,
4: вот она только-только летом родила, он постоянно поет. Интересно, да?
1: А, кстати, маленькие дети же, когда они кричат, они почему так долго кричат? Потому что у них опёртый звук, правильно, да?
4: Вот.
1: То есть они правильно кричат,
4: вот
1: у них правильная вокальная позиция.
4: Да, а можно тоже пока поделиться? Они еще страхи у них не образуются.
1: Ага.
4: А страхи почему образуются? Потому что родители говорят, не шуми, не кричи, не ори. И ребенок начинает сам зажиматься, и 100% приходящих ко мне взрослых людей, которые не могут интонировать, это те самые дети, которым сказали «не кричи», потому что высокие ноты
1: –
4: это крик.
1: Оформленный красивый крик.
4: Это оформленный крик, давайте так. А у человека, я говорю, ты как, ты ругаешься? Я говорю, давай, пари на меня.
2: Я не могу. Он мне говорит, а как ты, говорю, гнев выражаешь? Ну, внутри. Все. И как тогда он будет верхи доставать? Фактически никак.
1: Надо разозлиться вот. Немножко.
2: Еще штрихи к портрету. Значит, почему... Вот, да, ценность самой музыки. Я очень люблю разговаривать с немузыкантами. Обожаю. И вот когда от них эту обратную связь получаешь, вот я свою соседку спрашиваю, говорю, слушай, Юля, говорю, вот ты на фортепиано занималась, да? Вот ты же сейчас никак не связана с музыкой. А что тебе дала вот эта музыкальная школа? Она говорит, слушай, я так своей матери благодарна за то, что она меня в эту музыкальную... Я ее, говорит, вообще терпеть не могла вот в свое время, да, эту музыкальную
1: я тоже,
2: школу.
1: Я тоже, да.
2: Что меня куда-то водят, и вообще какое-то насилие, значит, я ее закончу. А потом, значит, поняла, что оно меня собрало, сконцентрировало. Она говорит, я такая рассеянная была, а тут ты сидишь и тыкаешь вот эти вот нотки, клавиши, да? Это же какая концентрация внимания.
1: Это
2: должна,
1: как математика,
2: да?
1: На самом деле.
2: Это 100%, конечно. А почему Эйнштейн играл на скрипке?
1: Талант.
3: Синхронизация полушария.
2: Да.
1: И это тоже.
2: Это то, о чем говорит Татьяна Черниговская, корпус коллозиум. То есть у нас есть одно полушарие, да, которое отвечает за творчество, и есть второе полушарие, которое отвечает, ну, по сути, там, за логику, за точные науки, за цифры и так далее. А между ними вот этот корпус коллозиум. И когда у тебя... И музыка развивает вот эту вот межполушарную связь. И получается очень, и получается на выходе очень нестандартные люди, которые могут и договора заключать, и считать, и одновременно улетать в мир иллюзий, в мир фантазий, в мир музыки, в мир образов, и очень нестандартно мыслить. Выдвигать супер нестандартные идеи. Чувство развивает, согласны? Музыка 100% развивает чувство, особенно если это математик, ученый, а у них нет чувствительного восприятия. То есть, если ты спросишь, ну расскажи, как тебе картина? Они скажут, ну, много зеленого, поменьше красного, да, и там
1: и
2: совсем немножко синего. Или да, вот правильно, или дорого, или это. А что ты чувствуешь к этой картине? Вот здесь человек просто зависает.
1: Кстати, это детям тоже применимо. Вот очень полезно детей спрашивать. Вот ты послушаешь сейчас эту песню. Что ты
2: почувствуешь?
1: Что тебе понравилось?
2: И они зависают. Они даже дышать перестают.
1: Они зависают.
2: Они... И все.
1: Кстати, есть большая проблема, и неоднократно даже у этого микрофона я об этом говорил, когда детям навязывается определенная музыка. Вот у них есть умные колонки, и мои дети постоянно с ней общаются. Иногда я в шоке от того, что там происходит, и я запрещаю умные колонки воспроизводить эту музыку. Ну, запретами ничего не добьешься, и я помню, как я провел эксперимент, мы ехали в машине, мы ехали сутки в машине, и нужно было о чем-то говорить. И я примерно половину пути, чем мы занимались, слушали музыку, и свой плейлист я просто ненавязчиво, как-то деликатно, аккуратно навязал своим детям. Потом я заметил, что они умную колонку просили спой вот это. Причем они название песен не знали, они говорили какие-то строчки из песен, и умная колонка им воспроизводила, им это очень понравилось. То есть формирование вкуса и музыки может быть еще и вот таким. Ну, музыка у меня все-таки была и классическая, и церковная, ну и какая-то хорошая, эстрадная.
3: Я несколько лет подряд вела занятия в одной студии родительства и материнства. Она называлась «Лествица» с прекрасными моими друзьями. Это школа, в которой, соответственно, готовились к беременности, к родам. И потом уже объединение, такое сообщество тех, кто уже, собственно, стали родителями. И у меня был очень интересный опыт заниматься и с грудничками, музыкальным развитием, и с мамочками беременными. И вот интересное очень наблюдение, что мамочки, которые пели, на этих занятиях участвовали, да, там много разных развивающих моментов было, после родов приходили с грудничками, и те узнавали музыку, под которой мы занимались. То есть эмоциональное реагирование было мгновенное. То есть ребенок мог там спать или там молочко сосать, и вдруг огромные глаза, то есть при включении определенного плейлиста, да, под который мы занимались с беременными, он сразу начинал выдавать совершенно яркие, живые эмоции. И, в принципе, не все мамочки были музыкантами, но вот исследование развития дальнейшего этих детей очень приятно в том плане, что они все стали творческими людьми. Вот, то есть это вот внутриутробное музыкальное развитие дало очень положительные результаты.
1: Безумно не хочу говорить это, но время нашей программы
3: не может быть.
1: Подходит к концу. Очень важно любить музыку, и очень важно то, что проходит такой замечательный фестиваль «Осеннее многоголосие». И очень важно, что вы уже 15 сезонов им занимаетесь. И очень коротко напомню нашим слушателям, что уже 4 октября стартует этот замечательный фестиваль. Продлится он почти 2 месяца. Закончится он 28 ноября. Всю информацию можно найти на сайте. Я напомню, что в гостях у нас были Екатерина Заборонок, дирижер, композитор, художественный руководитель фестиваля «Осеннее многоголосие», Наталья Романова, креативный директор этого замечательного фестиваля. Спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли.
3: Спасибо.
4: Спасибо, что пригласили.
3: Было очень приятно общаться.
1: Спасибо вам. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании организуем мы совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Микрофон был Сергей Платонов. До свидания.
0: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
6: Сегодня, 3 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «На даче». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Иерей Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер, отец Николай.
2: Добрый вечер, Анечка.
1: Еще не до конца дочитала вашу книгу про семью. Как она называется, напомните?
2: «Гениальные воспоминания отца Николая про то, как нужно что делать».
1: В общем, отец Николай написал книгу про семью. Там очень много глав.
2: Советую «Семья как
1: почитать.
2: Путь».
1: «Семья называется. Как путь». Да-да-да. Вот у меня слово «путь» зацепилось. Я сейчас читаю очень много книг, потому что я учусь. И поэтому у меня немножко как-то смазывается.
2: Хорошо, когда мы учимся.
1: Это очень здорово. Я бы даже сказала подростковое слово «кайфово», простите, потому что это прям... Я даже не знала, что такая радость снова начать учиться.
2: Потому что это признак мудрости. Я недавно прочитал у апостола Иакова такую интересную мысль, что он там перечисляет мудрость, кто такой мудрый человек. И он, допустим, такая деталь, что мудрый человек, он послушный. Вообще непонятно, в смысле послушный.
1: Непонятно.
2: Ну, у нас обычно мудрый человек, он всеми командует, он уже все знает.
1: Да-да-да, руководитель.
2: Ну, руководитель, он уже все. А там, что он послушный. Так интересно. И я сразу вспомнил, я вот рассказывал прихожанам о том, что сразу вспоминается там, допустим, отец Иоанн Крестьянкин, который был в таком послушании, несмотря на то, что старец, с потрясающим духовным опытом, прозорливый, был в абсолютном послушании к своему игумену, вот этому грозному архимандриту, великому наместнику. Это вот очень хорошо у владыки Тихона написано. И очень уважал церковную иерархию. Я вот сколько знал тоже таких вот подлинных старцев, они реально были в послушании. Потому что вот человек, который говорит, я уже старец, могу никого не слушаться, я сам себе уже все. Это конец. Можно даже Достоевского вспомнить. Вот. Там такой яркий пример тоже.
1: Да, да. Но на самом деле сегодня у нас другая тема для разговора. Хотя очень интересное начало, да.
2: Когда-то послушание, мы сразу почему-то вспоминаем детей.
1: Да.
2: И это же мы им постоянно говорим, что вот, вы должны слушаться. Они думают, ну ладно, вот мы вырастем и не будем никого никогда слушаться. А тут оказывается, что настоящая мудрость как раз в послушании.
1: Да, да, да, да, да. До детей, наверное, это очень сложно донести эту мысль.
2: Да не, ну просто они смотрят на нас, у нас же нет послушания.
1: Да.
2: Ну, нет. То есть мужчины по схеме апостола Петра, мужчине глава Христос. Мужчина должен слушаться Христа. Если посмотреть, даже апостолы его как-то плохо слушались. Ну, только потом уже, после Пятидесятницы. Если посмотреть на наших мужчин, они, я не знаю, кого они слушаются. Ну, про меня, что, про мужчин, про себя могу сказать. Мне стыдно перед Богом, Господи, я в таком непослушании. Если бы у меня был такой ребенок, как я у Христа, я не знаю, что бы я уже сделал. Вот. И написано, что женщина должна быть в послушании своего мужа. Тоже.
1: Это уже, да.

0: профессионально. Господь благословил меня так, что я преподаю вероучительные предметы в школе. Причем у меня был за это время большой опыт, связанный с тем, что я преподаю в школе. Я еще совсем зеленым пришел туда семинаристом. Я вот только поженился, еще мне не рукоположили, угу. А я уже начал преподавать.
1: А сколько вам лет было?
0: Ой, господи, прости меня грешного, 19. Ага. Вот. И, собственно говоря, с того возраста, вот сейчас мне 35, вот с тех самых времен я преподаю. И, понятное дело, что у меня опыта было совсем педагогического мало. То есть в семинаре нас чему-то учили, и педагогики, и там основам веры. Я уже что-то знал, что-то умел. Плюс у меня какое-то вот расположение сердца к детям есть.
1: Угу.
0: И, конечно, это делал кучу ошибок. Я сейчас уже как такой педагог все-таки с каким-то опытом могу оценить себя в то время. И, конечно, там много чего я косорезил. Но в целом полезным был очень опыт, потому что мы учимся в основном на своем опыте ошибок. И вот параллельно я еще потом преподавал в светской школе основ православной культуры.
1: И вот это интересно.
0: В пиджаке. Я был не отец Николай, а Николай Павлович для детей, хотя не знали, что я священник, но тем не менее в светской школе преподавал. И у меня были разные послушания, и есть с этим связанные, потому что я там в институт езжу со студентами, общаюсь, в колледже езжу, я руководитель миссионерской практики, когда мы ездим. Ну, это уже не дети, ну, старше уже, там, тоже 16-17 лет. Молодежь. И я, ну, как бы для меня плюс мои четверо детей и огромное количество приходских детей, который приходит на исповедь, приходит просто, там спрашивает совет. В воскресной школе я преподавал. И все это вместе сложилось в какой-то у меня такой опыт разочарований и ошибок, где-то успехов и побед, где-то Господь показал, как можно доносить до детей информацию вероучительного характера.
1: Ну да, вот из того, что вы перечислили, уже понятно, что есть о чем поговорить.
0: Но оно выкристаллизовывалось, потому что меня это интересовало. Дело в том, что дети не такие слушатели, как взрослые. Они, с одной стороны, очень благодарны, с другой стороны, совсем не готовы терпеть занудство.
1: Угу.
0: То есть они не готовы держать так долго внимание. То есть вот когда даже молодой священник приходит в храм, там, на приход, и начинает, там, ему дают какой-то, там, допустим, преподавать в воскресной школе взрослым людям, или просто вести какие-то беседы. Вот приходят там прихожанки, может, там пожилые прихожаночки, которые готовы молодого батюшку, вот такого горящего, все послушать, покивать головой, и вот он там час разглагольствует, там умилились, печеньками его накормили и отпустили с Богом, как бы все довольны. Но дети не готовы так. Ну, то есть если ты просто начинаешь какие-то читать лекции, начинаешь говорить абстрактные вещи, у них еще не развито абстрактное мышление.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Они
1: да.
0: не готовы воспринимать абстрактных понятий. Они могут говорить только... То есть им нужны образы, им нужно... Ну, там очень много нюансов того, как до детей доносить даже просто информацию. Я сейчас даже могу сказать не просто вероучительного характера, а просто информацию хоть какого-то характера. То есть мы пытаемся там их воспитать, рассказать, что вот это хорошо, вот это плохо. Говорим понятные для нас слова, которые для них непонятны. Они не понимают, о чем мы. И мы сердимся, злимся на детей, в том числе потому, что у нас не хватает собственной компетенции, нету понятия возрастной психологии.
1: Угу.
0: Я вот в свое время, когда еще учился в семинарии, что-то заморочился, мне попала книжица в руку. Ну, не в одну руку, а в две руки. Значит, в руки попало все-таки. Там по возрастной психологии. Я прям читал вот это возраст там с 5 до 7, с 7 до там 9, 10,
1: полезная,
0: с 10
1: да,
0: там, до 12. Угу. Причем там вот каждый класс, так интересно, что там 5 отличается от 6, 6 от 7. То есть вот разные классы по-разному для детей какие-то нюансы педагогического характера нужно учитывать.
1: И очень интересно. И, наверное, полезно, как пастырь, да?
0: Очень полезно, но даже не просто как пастырь. Хотя пастырь, мне кажется, это вот в семинарии нас этому особо не обучали. Именно вот как работать с детьми. Хорошая, кстати, идея. Надо бы себе записать. Но, тем не менее, вот кто сам идет. Ну, даже, мне кажется, это просто священнику приходскому нужно знать, потому что ему в той или иной мере придется сталкиваться по

0: необходимости с детьми и как-то им проповедовать тоже. И если ты это делаешь, пытаешься просто говорить как взрослым, просто громче, или используя какие-то модные словечки, оно так не работает. Нужен другой язык.
1: А вот у вас была, у нас в детстве, вот в 90-е годы появилась такая детская Библия. И, ну, мы очень обрадовались, потому что у нас очень мало этого всего было. И вроде как она просто рассказывала, но потом приходилось все пересказывать.
0: Взрослая Библия, да, это воспринимал это, но там
1: детская,
0: нужны...
1: Детская.
0: Я, у нас была тоже. Мне очень нравились картинки.
1: Картинки, да.
0: Ну, потому что дети, они визуалы. Им нужно доносить образы. Вот я собрал как-то преподавателя нашей воскресной школы и начал им вот объяснять какие-то азы. Я говорю, не нужны, значит, все, уходим от всех лекций, от объяснения материала с помощью. Нам нужны образы, очень яркие, доступные. То есть вот ковчег, корабль, который можно построить, напихать туда зверушек, там то-то, пятое, десятое, там башня вавилонская, там какие-то эти, там Авраам, что там, овечки нужны какие-то, там дети как звезды, вот, ну там огромное количество, то есть там даже про Христа, когда ты говоришь, нужно брать понятные образы, там ясли, и это пятое, десятое, значит, там гроб, крест, то есть они должны свизуализировать это все, и нужно, когда ты говоришь там про прощение, про любовь, нужно говорить про них. Поскольку у них нет абстрактного мышления, не могут воспринять какой-то абстрактный смысл, там, совесть, доброта и, там, и так далее. Им нужны конкретные примеры, связанные с их жизнью. Мы приводим примеры, связанные с нашей жизнью.
1: Да-да-да.
0: Это критическая ошибка. Вот. Поэтому там нужно прямо вот заморочиться. То есть, чтобы объяснить что-то ребенку, нужно достаточно серьезно посидеть. И вот мы когда говорим там про Бога, даже у нас, у самих, с этим есть проблемы. То есть...
1: То есть...
0: Ну, мы вот, чтобы с вами коммуницировать, встретились в этой замечательной студии, ну, в принципе, могли бы провести какую-то конференцию, да, там, онлайн, и там пообщаться. Ну, было бы хуже. Могли бы просто по телефону поговорить, было бы значительно, ну, еще хуже. А представьте, что вы общаетесь со мной, но вы, у вас нету ни картинки, ни аудиодорожки, ни присутствия, ничего. То есть у нас проблема возникает в коммуникации, даже когда мы видим человека. Даже у ребенка. Вот он его спрашивает учительница, ну что ты сегодня сделал? А он стоит и молчит. Не потому, что он не умеет разговаривать, а у него проблема. Он там испугался. Он не понимает. У него там в голове что-то заклинило. Бывает такое у детей. И даже в обычной коммуникации. А представьте себе коммуникация с Богом, которого ты не видишь, не слышишь, не понимаешь. То есть это максимально сложная задача. Еще раз, даже для взрослого человека есть проблемы в
1: конечно,
0: коммуникации с Богом.
1: Конечно.
0: Мы можем с ним начать разговаривать, вспомнить про утюг, там нам кто-то позвонил, мы уже вообще с ним не разговариваем. Мне сколько прихожан жалуются, что они прочитали правила, вообще ничего не помнят, что они прочитали. Вообще, ну, то есть с Богом так и не поговорили. Прочитали, 20 минут стояли, что-то читали.
1: А мысли улетали?
0: Ну, мыслей вообще не было. То есть Бога, ну, не было. Разговора с ним, общения с ним не было. И дети, они же не могут, как мы, прикидываться благочестивыми. В этом плане мне нравится, потому что они дети более честные. Более честные. То есть мы для проформы, для того, чтобы ну, как-то вот быть социально приемлемыми и вообще не выглядеть не совсем какими-то этими бедолагами, то мы там, да, батюшка, вот давайте вместе помолимся и все такое. То есть человек может в целом не понимать многого, может даже чувствовать какое-то раздражение или еще что-то, но как бы делать вид. А ребенок еще не умеет этого, и слава богу. Поэтому он честно спрашивает у меня дети, говорят, пап, а как мы будем говорить с Богом, я его не вижу. У меня Дуся, моя дочка маленькая, говорит, пап, я говорю, давай помолимся Богу. Он говорит, а где он? Я говорю, ну вот мы его не видим. Я говорю, а как я тогда с ним буду говорить?
1: Да.
0: Ну я говорю, давай посмотрим на икону, там хотя бы его изображение есть. Я говорю, что он тебя, ну ты его не видишь и не слышишь, но он тебя слышит. Вот. И нужно было... Ну, то есть это нужно по-особому начинать объяснять, кто это такой. Что Бог там, это папа. Тут любишь? Там папу, да. Там папа тебя любит. Вот представь, Бог это там супер-супер папа, который там имеет такую любовь там, Ну, то есть ты начинаешь конкретные там радость, там теплоту говорить. Вот тебе там тепло в пледе. Вот представь, что это вот так вот тепло с Богом. То есть ребенку нужно что-то не абстрактное из ее жизни, из того, что она может понять. Вот. И потом они, поскольку дети, они подсознательно тянутся ко всему хорошему и доброму, если ты создал вот этот правильный образ, и, ну, к сожалению, вот меня это печалит, но это так. Дети опыт Бога узнают через нас, ну, переживают. То есть их вера формируется через родительскую веру. И по-хорошему они должны узнать Бога через нашу любовь.
1: То есть, в семье просто любовь.
0: Да. Угу. Ну, потому что Бог есть любовь, и тот, кто хочет познать Бога, он, это Иоанн Богослов еще об этом говорил, он очень подробно. У него очень развернуто учение. Недаром его называют апостолом любви. Он что-то понимал в этой теме. Даже не что-то, а очень много. И он сказал, что тот, кто хочет познать Бога, это возможно сделать через любовь. И вот дети, а у нас очень родители переживают, и большой запрос у родителей для того, чтобы ребенок был более каким-то нормальным и удобным, привести его к батюшке, может, он его побрызгает какой-то водой специальной, или что-то с ним сделает, или там ему строго скажет, вот смотри, слушайся свою маму, боженька накажет. Ну,
1: обычный набор такой.
0: Ну, хоть что-то сделать с ним, как-то его, чтобы как-то с ним нормально должно было взаимодействовать. У меня, знаете, это так карикатурно звучит, но это я не выдумываю. Мне приходили мамы, приводили своих детей, которые там отталкивали. Мам, ну, батюшка, я не могу больше с этим. Ну, хоть вы с ним поговорите.
2: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Иерей Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Это очень знакомая картина. И раньше был милиционер, когда Бога не было, да? Милиционер тебя заберет.
0: Да, ну, я говорю, что родители пугают там батюшками, Богом, а потом удивляются, что этот ребенок не хочет ни к батюшке, ни к Богу и вообще. По-хорошему, конечно, вот именно через любовь родителей, через такое доброе отношение, через раскаяние. То есть вот когда ты, родители, понимают, что он накосячил, и честно признается ребенку, говорит, знаешь, я не могу, мне перед Богом стыдно, что я вот совершил какой-то вот такой плохой поступок. И ребенок, он видит, что для родителей это все не пустой звук, что у них есть некое смирение перед Богом.
1: Но, отец Николай, вот тут какой-то тонкий лед такой начинается. Вот как, это же такое исповедническое, такое, ну вот я там перед Богом что-то не то сделал. Надо ли ребенку это знать?
0: Ну, ребенку иногда надо знать, что родитель готов признать себя неправым. То есть в педагогических целях иногда, понятное дело, что мы должны поддерживать авторитет, но наш авторитет не должен держаться на страхе. То есть понятно, что ребенок должен понимать последствия, нужно его учить правилам, это очень важно. Но Бога он узнает, вот что касается религии вообще, тут нужно быть максимально аккуратными. То есть если мы религию используем как дубинку в своем воспитательном процессе, если мы религию используем как способ манипуляции ребенком, мы потом не должны удивляться, что когда ребенок будет избавляться от наших манипуляций и будет пересматривать ценность нашего авторитета, что он потеряет заодно и религию. То есть у меня одна из больших скорбей родительских, которыми делятся очень часто на исповеди родители, и абсолютно касается и моего сердца тоже. Это то, что вот дети раньше ходили в храм, а сейчас перестали. Раньше
1: они... Да. Прям
0: интересовались,
1: общее место, да.
0: Сейчас перестали. Они это, и это очень часто связано, не всегда, но часто связано с тем, что мы использовали религию не в тех целях. Мы неправильно это делали.
1: Но при этом мы, отец Николай, же этого не замечали, мы не понимали. Ну, у нас есть некий, да, там, такой схема такая, как бы преподанная нашими родителями, которые тоже восприняли. И мы, видимо, не замечаем, что мы Богом вот так вот припугиваем ребенка, а потом действительно такие последствия печальные.
0: Нам самим страшно. Мне кажется, мы не можем.
1: А мы сами, может быть, да, боимся слегка.
0: Мы не можем детей научить чему-то, чего сами не умеем. И бессознательно, вот мне духовник об этом рассказывал, что дети, они считывают не то, что мы говорим, И даже, вот даже мы все правильно говорим, и даже вот в храм вводим, они считывают контекст.
1: Угу.
0: То есть ну, некую атмосферу, которую мы создаем. Если у нас атмосфера, допустим, тревоги, то ребенок считывает атмосферу тревоги. То есть мы говорим, смотри, там вот Бог, он будет судить, там этих пошлет в рай, этих пошлет в ад. Ты представляешь, какой кошмар. И мы сами находимся в тревоге,
1: угу.
0: и ребенок вообще не слушает, что мы там говорим про рай, про ад, ему это, он пока не понимает таких понятий. А тревогу он считывает. Страх нас считывает и все остальное. Если у нас с Богом связаны какие-то очень светлые и добрые чувства, то есть понятие «Бог» у нас переживается в сердце глубоко и завязано с чем-то таким теплым и близким. Это такой контекст. Даже если мы что-то не совсем правильно скажем или не совсем четко сформулируем, но сможем вот этот посыл донести до ребенка через собственные объятия, через пример молитвы. Я вот вспомнил, как у меня мама в детстве, я рос в семье священника, и вот мама, она как раз не особо мордовала нас. То есть мы, она там старалась нас смотивировать, что мы в храм ходили в воскресенье, еще что-то. Но, допустим, по поводу молитвы, я помню, она утром вставала, делала завтрак нам, детям, и вот мы там просыпались, школы не было там на каникулах, допустим, и мы шли завтракать, а мама говорила, все, детки, кушайте, а я пойду в заднюю комнату, помолюсь,
1: угу.
0: правила почитаю, и уходила. То есть она нам не говорила, так, все встали.
1: Выстроились, да.
0: Да, в обязательном порядке, пока не помолимся, правила не почитаем, никто есть не будет.
1: Ага.
0: Она говорит, кушайте, а я пойду. И она уходила в дальнюю комнату, а мне было интересно, что она там делает.
1: Ага.
0: Приходил туда к ней, говорю, мам, ты что, а она стоит, молится? Я говорю, можно я с тобой рядышком посижу? Он говорит, садись, пожалуйста. Я садился, смотрел просто, что она там делает, молится. Иногда она про себя молилась, иногда там что-то вслух читала. И я просто сидел, мог посидеть, пойти. Она ничего не говорила.
1: Ага.
0: Как тебе не стыдно? Постой. Ну, то есть не было
1: сейчас
0: такого.
1: Сейчас акафист закончу, тогда можно
0: тогда идти, можно
1: да?
0: выходить. То есть просто я пришел, посидел, посмотрел, послушал, что-то так это. И меня вот просто само по себе, то, что она вот так вот молится, меня это ну, откладывалось.
1: Угу.
0: Вот именно такой пример. Поэтому у нас всегда... Есть такая идея, что для того, чтобы ну, вот этого ребенка чему-то научить, ну, нужно им заняться. Сразу в воздухе запахло, что нужно
1: палёным.
0: Текать. Да, текайте, хлопцы. То есть это нужно прямо... Когда кто-то пытается воспитывать, это прямо страшно. Поэтому старая английская поговорка говорит, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Это очень верно. И если ты хочешь, вот тоже мне духовник это объяснял, такое правило, что если ты хочешь, чтобы ребенок чему-то научился, ты утрированно показывай ему пример. Утрированно.
1: Угу.
0: То есть если по-хорошему ты хочешь, чтобы там ребенок ходил в церковь раз в неделю, ты должен ходить каждый день.
1: Mm-hmm.
0: Если ты хочешь, чтобы ребенок начал хотя бы читать одну молитву, ты должен читать 10. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок там начал заниматься спортом хотя бы немножко, ты должен прямо при нем демонстративно этим спортом заниматься очень много.
1: Mm-hmm.
0: Только тогда он может научиться. То есть не потому, что ты ему рассказал, как это правильно, насколько это нужно, что это... Вот меня мама так научила, допустим, читать книги. Она сама книгофил.
1: Угу.
0: И она постоянно... Вот я ее видел с книгой всюду. Постоянно. И вот она читала, и нам читала. Вот это читала, читала, читала, читала. И тем самым она ну, не заставляла меня читать.
1: Угу.
0: И не говорила, не прочитаешь книгу, не будет планшета. Не прочитаешь книгу. Я просто сам читал. Я сам брал книги и с удовольствием. Это были мои друзья. И есть. Но сейчас, к сожалению, в меньшей степени. Потому что сейчас вытеснила все наша информационная, вот эта электронная история. Но книга — это вообще супер вещь. И вот она научила... именно не запугивание ничем-то, а вот контекстом.
1: А я, знаете, про книги. Вот брала первое в своей воцерковлённой жизни. Я у мамы в журнале, у мамы была президентом этого издательского дома «Крестьянка», и мы сделали в 90-е, да, в 90-е где-то в середине рубрику там «Спроси у батюшки» или что-то такое. Вот я поехала в семью священника, где матушка, у неё, по-моему, 10 детей было. И Я так, ну, ждала от нее каких-то совсем других ответов на мои вопросы. Ну, например, я спросила, есть ли у них телевизор, потому что мы, конечно, свой телевизор, еще тогда была эра телевизоров, конечно, сразу он был закрыт тряпочкой. Вот, она говорит, есть. Я говорю, как у вас есть телевизор? Она говорит, ну, иначе они к соседям ходят смотреть эти фильмы-то. Вот, я говорю, ну вот я книжки читаю, я думаю, наверное, «Деяния апостолов», там «Евангелие», она говорит, «Дюма», «Брэдбери», «Джека Лондона». Ну, то есть она полностью опровергла все мои представления, вот, потому что, ну, это увлекательно для них, да?
0: У меня мама такая же была, то есть она вот, несмотря на то, что папа священник, и как бы семья такая, да, многодетная, религиозная, странно, если люди смотрят, а мама мне никогда не была такой вот, что ни в коем случае нельзя там светское, это все грех, все это неправильно. Mm-hmm. Наоборот, она сама нам там давала и книги, и приключенческие, и все остальное, и песни, я помню, мы слушали. Там, я помню, вот мы делились с мамой, вот, даже до последнего времени, и внуки притаскивают какие-то современные хиты, она их слушает, нос не воротит. То есть интересно, чем мы увлекаемся. Mm-hmm. Я помню, тогда я притаскивал там кино, «Алису», «Сплина», включал ей. Все, она это слушала терпеливо. Что-то ей нравилось, что-то не очень нравилось. Ну, как бы ребенок, вот это его интересы, нужно в них вникать. Ей всегда интересно было, что мне интересно. Какие-то книги, я помню, она мне давала. Сейчас уже пришли мы к тому, что я иногда какие-то книги даю, она прямо очень радуется. Вот этот обмен, взаимообмен каких-то классных книг у нас до сих пор продолжается.
1: Это тоже про послушание немножко, да?
0: Ой, ну с послушанием, да. С послушанием у нас беда. Не знаю, что... То есть... Для того, чтобы... Это же основа вообще аскетики. Чтобы было послушание, нужно смирение. А чтобы появилось смирение, нужно перестать быть Богом. Как у этих строгов. Трудно быть Богом. Это же действительно очень трудно. То есть мы сами себя назначили старшим по подъезду.
1: Загнали.
0: И мы загнали себя вот в эту...
1: На пьедестал такой высокий, да?
0: Да, но это же ловушка. То есть мы сами себе подложили очень большую свинью. И, кстати, дети это очень чувствуют. Потому что ты им говоришь о Боге, но только ты из себя корчишь Бога.
1: Угу.
0: Ты, ну, ты сам-то слезь. Ну, то есть если есть Бог, то почему ты ребенку демонстрируешь, что ты Бог? Он же чувствует это. Это же тоже контекст. Получается, я вот недавно тоже рассказывал дорогим там подписчикам своим, что ну, такая мысль очень важная. Мы читали книгу «Исход»,
1: угу.
0: И там, где дают, где Бог дает заповеди Моисею, там вот есть первая заповедь, «Я Бог, Господь Бог твой, да не будете богов других, кроме меня». И вот гордыня – это когда я делаю себя Богом. И когда я ставлю себя на место Бога, получается, я язычник. Mm-hmm. То есть богов уже стало два.
1: Самую главную заповедь. Ага.
0: Да. Ну, как может быть два бога? То есть получается бог, который вот бог Иегова, и бог я. А такого не может быть. То есть все, ты уже не монотеист, ты уже не верующий человек вот в подлинном смысле этого слова. И поэтому...
1: Ересь.
0: Ересь, да. Ересь. Язычество. То есть вот эта гордыня делает нас язычниками. Это очень тяжелая мысль, но, тем не менее, она такая есть. И поэтому для того, чтобы детям рассказать о Боге, как минимум нужно самому перестать корчить из себя Бога.
1: Напомню, что с нами и с вами Ирий Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
2: Семейный час на радио «Вера». Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
6: Семейный час на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами иерей Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофона Анна Леонтьева. Рассказываем о том, как разговаривать с детьми о Боге в семье и не только. Я, знаете, вот из первой части программы, отец Николай, когда вы говорили вот про то, что дети считывают контекст, мне пришла в голову такая грустная мысль. Мы... Ну как, мы никогда, наверное, до самой, так сказать, перехода в жизнь вечную не можем иметь какое-то верное представление о Боге. Да? Но очень часто оно у нас бывает такое, что вот он очень строгий такой судья, и ну, кто-то эту мысль в нас поддерживает, кто-то обращает внимание, что он еще и любящий отец, да, но ну, как бы мы в разных существуем информационных течениях, в том числе и в нашей вере. Вот. И если мы попали вот в этот поток, что вот он очень строгий, и мы начинаем его серьезно побаиваться, как бы ну, по башке не получить, я извиняюсь, то мы можем также такую же веру передать нашим детям. Почему, собственно, да? У меня очень... У нас такая нянечка была из православной молдавской семьи. Вот. Они такие верующие, очень замечательные все. И она, когда ей сказали, что Бог все видит, она, когда что-нибудь ей удавалось тащить, ну, многодетная семья, там, какую-нибудь печеньку, она его ела за печкой, она говорит, чтобы, ну, как-то он ее не разглядел там.
0: В этом есть определенная проблема. Но, знаете, с другой стороны, человек, мне кажется, вполне естественно переживает ну, некие этапы. И вполне логично, что на каком-то детском этапе человек может воспринимать Бога как там, судью, а потом все-таки развиваться. Плохо, когда он не развивается. То есть это же знаменитая схема «раб, наемник, сын». То есть очень странно, если ты уже там, 20 лет в церкви, а до сих пор на уровне раба. Потому что Христос сам говорит, вы уже не рабы, но друзья мои. И вот просто это, ну, некая ответственность. Когда ты раб, ты не обязан любить хозяина совсем. И у тебя нет ответственности за твои отношения с хозяином.
1: Ты его побаиваешься просто,
0: Ты его побаиваешься, и тебе нужно просто выполнить некую повинность, чтобы не получить плетью по башке и получить тарелку супа. И вот если ты ну, остаешься на таком уровне отношений с Богом, то, безусловно, ты и сам, это, ну, с тебя это считывается, еще и детям такое передашь. А по-хорошему, конечно, ну, просто, мне кажется, это связано именно со взрослением. Потому что более взрослый подход отношения к Богу – это именно вот богосыновство. Просто если это твой Отец Небесный, если, вот, как Христос говорил, «други мои», то есть ты претендуешь на некую дружбу, то там в дружбе всегда есть ответственность. Если ты в эту дружбу не вкладываешься... Вот мы сегодня только со школьниками об этом говорили в шестом классе. Я им пытался доказать... Ну, я закинул такую провокационную идею. Я, бывает, но это очень важно. Вот шестой-седьмой класс, там им нравится диспутировать. То есть они не готовы просто тебя слушать, им нужно провоцировать их на дискуссию. Я им закинул идею, что любая дружба держится на выгоде. Что дружба — это всегда бартер, что я там в тебя вкладываюсь, ты в меня вкладываешься. И вот мы там раскручивали эту тему. И вот как бы, ну, как в целом отношения, они если ты в них не вкладываешься, они угасают. Ну, посмотрите, вот там муж перестал обращать внимание на жену, перестал с ней общаться, перестал уделять ей знаки внимания, ну и так далее. Как долго такие отношения продержатся? Ну, и взаимно то же самое. А уж дружба — это вообще... То есть там... Как быстро... Ну, я просто у ребят спрашивал, вот если перестанет в тебя вот твой друг вкладываться, mm-hmm. слушать тебя, там, ходить с тобой вместе куда-то гулять, как долго ваша дружба продержится? И просто это более ответственное отношение. И вот если ты переходишь вот в новые отношения с Богом, то, соответственно, берешь на себя большую ответственность и по-другому смотришь на это. А некоторые люди застревают вот в таком детском мировосприятии, mm-hmm. что Бог — это вот просто, ну, некий хозяин, от которого нужно отделаться. И все. Тогда он тебе по башке не даст, а тарелку супа даст. Вот.
1: Это, кстати, вот притча о талантах. Я вот сейчас только подумала, что вот этот, который закопал свой талант, он же с таким, в общем, сказал: ну ты же такой жестокий,
0: да,
1: ты
0: жмёшь,
1: я не сеял. Да, он так
0: и он говорит, с твоих слов я тебя и сужу. Ага. То есть то, как ты воспринимал. Потому что я-то не такой. Угу. Это ты на меня так смотришь. Ты пытаешься Бога впихнуть в свою интерпретацию. То есть мы вот очень правильную мысль сказали в самом начале, что мы через свою больную голову представляем Бога искаженно. Естественно. Я беседовал с одним человеком про гордыню. И я привел такой образ, что гордыня похожа на рак головного мозга, как опухоль. То есть вот я просто общался с людьми, у которых опухоль головного мозга, и наблюдал процессы, то есть в развитии вот этот процесс. То есть опухоль, она давит на мозг и на разные нервные окончания.
1: Угу.
0: И человек начинает хуже видеть. У него зрительный нерв, ну, зрительный канал mm-hmm. прижат вот этой опухолью. Хуже слышать, хуже соображать, память ухудшает. Ну, все, то есть вот mm-hmm. эта опухоль, она начинает давить на жизнь и на важные центры жизнедеятельности человека. И вот гордыня оказывает такой же эффект. То есть ты становишься тупым, глухим, слепым и как бы не очень адекватным. Ты все интерпретируешь через свою гордыню, через эту опухоль. Тебе кажется, что говорят про тебя, хотя кому ты нужен? Успокойся. Что ты видишь только то, что вот какие-то негативные моменты, видишь недостатки других людей прямо очень хорошо.
1: Да-да-да.
0: Ты все время слышишь какие-то... И вот у тебя все интерпретация. И Бога ты воспринимаешь через вот эту больную голову. И мы потом беседовали, что как тяжело избавиться от гордыни. То есть вот рак головного мозга, он уже очень тяжело лечится. То есть там очень часто вообще нет оперативного лечения. То есть там просто химия, какие-то иммунотерапии, еще что-то. И обычно это очень все долго и тяжело.
1: Это вы детям так вообще объясняете?
0: Нет, мы сегодня со взрослым говорили.
1: А ты со взрослым.
0: Ну, детям...
1: Но дети не поймут, наверное, такой образ.
0: Ну, может быть, в средних классах, вот седьмой класс я бы использовал такой образ. Просто если этого нету в их опыте,
1: да.
0: То вот это будет тяжело же понять. Но, знаете, сейчас я поражаюсь. У меня просто дочка, ей 14 лет. И я такой начинаю ей говорить, ну, что-то рассказывать, такой: ой, ну ладно, тебе-то пока рано. И она такая: пап, вообще-то я уже все знаю по этому поводу. И начинает мне что-то такое говорить, я такой: обалдеть. Ну, то есть они уже, поскольку живут в информационном пространстве, они очень много чего знают, чего мы думаем, что они не знают.
1: Это точно. Если мы заговорили про этот пьедестал, да, родительский, у нас же это очень, может быть, это не совсем вот в тему, как детям рассказывать о Боге, но это в тему вот того, что они считывают, да. Если ты все-таки под напором идеи о том, что дети не должны нарушать пятую заповедь и должны тебя во всем послушаться, соорудил себе вот такой пьедестал и на него залез. И, в принципе, уже, наверное, очень плохо слышишь, что там у подножия происходит, да? Такое вот уже слышание такого нету. А дети такие смотрят туда, кто там вообще.
0: Да у нас вот, я помню, тоже мы беседовали на эту тему с духовником, и ему там вот одна мама говорит: ну, ребенок же должен меня слушаться. И он ей так очень низко говорит: а с чего? С чего он должен тебя слушаться? Ну, я же родитель. То есть у нас...
1: Но у нас у всех вот по начальным таком были такие,
0: да,
1: идеи.
0: И мы используем вот эти цитаты, ну, как некий хлыст, который должен убедить бедного нашего ребятенка, то, что он обязан, с чего он должен наслушаться. То есть, по-хорошему, если мы какие-то классные родители, которые все правильно делают, нас слушаются, ну, просто...
1: С радостью.
0: Оно логично исходит из наших отношений. У нас есть некий авторитет, у нас есть... Ну, мы так классно вкладываемся в своего ребенка и делаем это правильно, без... человекоугодия, без того, чтобы из ребенка делать идола. Угу. Это же тоже другая тема. То есть некоторые родители говорят, я столько для него делаю, я вообще так в него вкладываюсь, я вообще всю жизнь на него положила, а он неблагодарный скотин. Так ты не любила ребенка, ты делала из него идола. Это еще один бог, еще одно язычество. Это, то есть, сразу уже мимо. И поэтому, что вот один неадекват, когда мы делаем из ребенка идола и пытаемся ему угодничать, и другое неадекват, когда мы вообще занимаемся собой, своими делами и требуем от ребенка, чтобы он слушался от гордыни. С чего он должен тебя слушаться? Ты посмотри на себя. Это мне так понравилось. У Никодима Святогорца есть супер фраза по поводу того, что жены, слушайтесь своих мужей. И вот какой-то муж очередной там пожаловался, что вот жена что-то там не слушается. И он говорит, что если в вас нет любви, то с чего вас нужно слушаться? То есть он говорит, тебя не будет слушаться даже твой кот. Ты не будешь, да, тебя не будет слушаться даже твой собственный кот. Потому что ты, у тебя нет любви. С чего тебя должна жена слушаться? И вот это как бы мужчинам нужно помнить. Потому что если у тебя нет любви, ну, как-то странно. И то же самое с женщиной. Женщина говорит, вот, меня там муж не любит или там не защищает. А с чего он должен тебя защищать, если ты не в послушании? Если ты его не признаешь, не уважаешь. Ты не уважаешь своего мужчину, не считаешь его главой, не считаешь его чем-то важным в своей жизни, значимым, не воспринимаешь, что через него является воля Божия. И, ну, как бы, вот пускай он сначала научится любить, тогда я буду его слушаться. А муж такой, вот будет она слушаться, тогда я буду ее любить. Ну, это вот такое безумие. И у нас это безумие переносится на детей 100%. И большая в этом у нас проблема. Поэтому, когда отец, это вот я просто про себя знаю, что когда родитель говорит ребенку, ты должен меня слушаться, потому что так Бог сказал, это, ну, большой педагогический проигрыш.
1: Еще одна манипуляция.
0: Ну, конечно. То есть мы прикрываем свое бессилие опять Богом и взываем к его авторитету, чтобы напугать ребенка, потому что так он нас не слушается по объективным причинам. Потому что мы потеряли какой-то авторитет, потому что мы какую-то ерунду несем. Мы требуем от ребенка того, что он не может нам дать. Ну и так далее.
6: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами Ирий Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Отец Николай, вот вы упомянули, что вы стоите, как принимаете там исповедь, и вот пришел ребенок, которого мама привела, чтобы вы его немножечко, так сказать, постригли. И он такой, мам, ну нет. Ну я тоже такие картины вижу. И все-таки он к вам подходит. Возможно вообще диалог с таким ребенком?
0: Вот, я когда вижу, что человек не хочет. Я никогда его не заставляю исповедоваться. У нас были, у меня были такие моменты, но это нужно определенно иметь тоже независимость от мнения родителей. То есть, если ты не боишься, хорошо, ты не должен бояться, ты должен Бога бояться. Вот, ты не должен бояться, что там скажут родители, что они там возмутятся. Нельзя угодничать. Поэтому у меня было таких достаточно много случаев, когда я ребенка просто с ним беседовал, обнимал, отпускал и все. Я его не накрывал епитрахилию, ничего, потому что он не собирался исповедоваться, чего я должен исповедовать. То есть мы с ним просто поделились, он мне там пожаловался на маму или там еще что-то. Я как бы ему, ну, что-то объяснил, поговорил. Иногда в процессе я говорю, ну там, а что-то есть такое, что ты хотел там Богу все-таки сказать? Я помню, один мальчик прям честно сказал, нет, я вообще не хотел сегодня идти в храм. Я говорю, а что ты пошел? Меня мама заставила. Я говорю, ну слушай, я соболезную, конечно. Вот. Ну, как-то я ему объяснил вообще, зачем мы сюда ходим, то 5-10. Я говорю, ну, хочешь, поговорю с родителями, чтобы они тебя не мордовали? Он такой, пожалуйста.
1: И все получилось наоборот, не так, как родители хотели.
0: Ну да, да, да. То есть родители пришли его, чтобы я его доконал окончательно и как бы подтвердил их правоту. Ну, то есть, тут такой деликатный момент, нельзя, это не педагогично, подрывать авторитет других взрослых.
1: Да.
0: И свой авторитет возвеличивать. То есть, может быть, еще по совсем какой-то глупости, молодости что-то такое было в моем опыте, но сейчас я себе такого категорически не позволяю. Не позволяю себе, когда мне рассказывают про ошибки других священников, обсуждать эти ошибки, потому что это не этично, потому что я не знаю этого батюшки. То есть я как-то максимально стараюсь от этого удаляться, от осуждения других священников. И стараюсь не... То есть даже если родители не правы, я вижу, что они не правы.
1: Угу. И вот это очень сложно, наверное.
0: Да, и я понимаю, что если я сейчас об этом скажу ребенку, может, я какие-то очки наработаю, но это будут очень плохие очки.
1: Да.
0: И я вот это хорошего полицейского, это неправильно. И поэтому я сейчас просто про другое говорю. Если у родителей есть такой запрос... То есть некоторые родители... Ну, это вот начаток мудрости, мы с вами говорили, когда человек начинает учиться. То есть когда родители говорят, что мы делаем не так, почему такая реакция ребенка?
1: Угу.
0: Потому что обычно они говорят, мы все правильно говорим, а он не слушается.
1: Да, такая.
0: Ну, вот это безумие.
1: Но это такая довольно тяжелая ситуация, потому что... После выхода вот моей книги про подростков «Я верю, что тебе больно», вот, ну, мне звонят родители, я их ни в коем случае не осуждаю, я просто вот слышу этот посыл, что мы все правильно говорим, а он не только все больше замыкается, он еще и, ну, начинается такое протестное поведение, да, то есть он начинает еще что-то назло делать, и это так нарастает, как снежный ком.
0: Знаете, Аня, вообще вот благодаря тому, что вот я познакомился с батюшкой замечательной в своей жизни, которую с меня называют духовником, он мне сказал одну такую вещь, что духовная жизнь начинается с разочарования. В себе.
1: В себе.
0: То есть, когда человек признает свое бессилие. То есть, он признает свое безумие, и чувствует свое бессилие.
1: А это очень тяжело.
0: Это очень четко сформулировано. Меня это так...
1: Здорово.
0: Мне это тяжело, конечно, дается, честно могу сказать, что мне самому, ну, больно от этого. Мы еще мужчины очень тщеславные. У нас на гордыне очень много что держится вообще. То есть если начинаешь рушить вот эту гордыню, то у тебя все летит. То есть это, ну, такой очень серьезный кризис и вызов для мужчины особенно. Да, особенно для мужчины.
1: Да для всех.
0: Хотя я вижу, что некоторые женщины, мамочки, они настолько тоже убеждены в своей собственной правоте, что там не подступишься. И я по молодости и неопытности пытался что-то доказать, помню, на исповеди людям, пытался переубедить, а я понимаю, что у них нет такого запроса. Что ты делаешь?
1: Да.
0: Впустую. И мне один другой очень мудрый священник сказал, мой старший товарищ, что ты тратишь силы не туда. Потому что, может быть, человеку, которому действительно нужна помощь, и он готов услышать какую-то информацию, недополучит, потому что ты все протратил, все вот на людей. И я поэтому перестал категорически вообще давать советы людям, которые не хотят их слышать, у которых нет такого запроса. Потому что я прямо на это очень много своих сил тратил, помню. И сейчас вот я вижу, что мудрость появляется тогда, когда человек задает вопросы, когда он спрашивает, когда он ищет информацию, когда он подвергает сомнению. Когда ты уверен, что ты все и знаешь, и все, а что тебе тогда? Зачем тебе Бог? Ну, ты сам себя можешь спасти.
1: Отец Николай, вот такая реальная ситуация недавней жизни. Значит, девочка со мной пошла в храм, ну, знакомая девочка, она вот только, ее стали воцерковлять, там покрестили, ей нет 11 лет. Или уже есть. И мы с ней такие пришли. Ну, естественно, она такой ребенок очень расторможенный. Она не может, конечно, стоять. Она нарезает там круги по храму, пытается что-то там, лавочки купить блестючие. Вот. И какая-то монахиня, она вот, к счастью, пришла мне на помощь, она там ее поставила что-то делать. Девочка сразу, конечно, преобразилась, она у нее такая мордочка ответственная сразу, и такое чувство собственной значимости, да, то есть она уже при деле. И это, конечно, это просто, не знаю, монахиня-педагог какой-то, видимо, была. Вот, но я не про это. Она мне задала такой вопрос. Там стоят мощевики. Она говорит, что это? Я говорю, это мощи святых людей. Она говорит, а что такое мощи? А я понимаю, что я не знаю, как ей сказать кусочки тела или кости святого человека. Она так... Такие глаза... испуганные. Вот как бы вы объяснили?
0: Нужна деликатность, потому что я помню, когда у мальчиков у них вызывает интерес.
1: Ага.
0: Все, что связано со смертью, со всем вот это ореол такой таинственности. Они прямо очень любознательные. Я помню, мы там смотрели. Хотя меня, помню, в мощи в детстве пугали. Я помню, мы приехали в Киево-Печерскую лавру и пошли вот эти пещеры, и там угу. были эти. И я прямо в определенный момент мне прямо очень страшно стало. Я говорил, мам, я хочу уже уйти. То есть мне было интересно, с одной стороны, а с другой стороны, вот очень много вот эти там, и мне показывали руки вот эти mm-hmm. нетленные и так далее, меня прямо, помню, напугало это. Потом нет, потом у меня, наоборот, был интерес, я там смотрел что-то. Ну, там нужно смотреть по конституции ребенка, насколько он, потом по возрасту. Вот, и, понятное дело, для того, чтобы что-то объяснить, я сталкивался очень много с такой проблемой. В целом, любое миссионерство, вот поскольку я преподаю, ну, не преподаю, а руководитель миссионерской практики в семинарии, я будущим священником, студентам объясняю, как рассказывать там, молодежи о каких-то вещах. Вот миссионерство, ну, там, к сожалению, всегда связано с профанацией. То есть нам всегда высокие вещи нужно чуть-чуть принижать, чтобы объяснить.
1: Угу.
0: То есть мы можем рассказать высоким штилем, и человек ничего не поймет.
1: Ничего не поймет, ага, ничего не останется.
0: Приходится нам немножко, ну, извините, вульгализировать понятия и говорить чуть-чуть по-другому. Поэтому нужно придумывать какие-то аналоги. Вот, допустим, когда ты говоришь причастие для детей, для многих, и прямо многие родители, они сталкиваются с этим проблемой, потому что, ну, ребенок спрашивает, а почему я должен пить вино? Ты же говоришь, что алкоголь нельзя пить, а там есть тело и кровь, ну, то есть просто ребенок у него это... У взрослых людей это вызвало шок, и часть учеников бросили, отошли от Христа, сказали, ну, просто отошли. И он спросил апостолов, не хотите ли вы от меня отойти? Это было после беседы о хлебе жизни, где он говорит, что вы должны есть плоть и пить мою кровь. Взрослые этого не выдержали. Как вы хотите, чтобы дети это выдержали? Поэтому я вот не помню, не хочу себе приписывать, по-моему, это я придумал такой аналог, или я где-то услышал, может быть, собрали мы вместе этот образ, что причастие — это обнять Бога.
1: Ага.
0: Вот, и я его использую даже иногда и для взрослых. Что помолиться — это поговорить с Богом, а причаститься — это обнять Бога. И это более близкое общение. От этого ты, ну, как от объятий, ты там испытываешь там, прилив эндорфина. И как бы ты ощущаешь вот такое радость, успокоение, утешение, наполняешься вот этой, передает от человека к человеку передается вот эта теплота. Также вот во время причастия мы принимаем Бога внутри себя. Я говорю, ты не просто так руки складываешь, ты как бы его обнимаешь внутри себя. И у детей это очень хорошо работает, потому что они тактильненькие. Им вот эти обнимашки все, они очень любят. Обезьянки такие маленькие. Они там повисеть, пообниматься. У меня вот дочка такая, она с рук не слезает. Вот, поэтому для них это понятный образ. И он не пошлый, и не вульгарный.
1: Не компотик.
0: Не-не-не. Вот когда вот... Когда, это вот совсем не алло. То есть когда мы говорим, что это там драгоценнейшее...
1: Сейчас тебе батюшка даст компотика.
0: Да, то есть вот одна крайность, это там вот сейчас будет драгоценнейшее тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, преосуществленные, там хлеб и вино преосуществленные в тело и кровь Господа.
1: Да, поди ребенку это скажи.
0: Там, то есть, взрослые не понимают, о чем речь идет, что тем более ребенку. И вот когда вульгализируют настолько, что это, ну, это просто уже даже такая профанация уже страшная, когда там компотик, там это. То есть нужно пройти. И, кстати, это очень непросто. Я вот сам, как педагог, прекрасно понимая задачу, должен отнестись с уважением к святыне, потому что, ну, они могут сказать, а, ну, это там, ха, подумаешь. То есть отнестись к этому как совсем к чему-то обычному, что там, что сходил сюда, на детскую площадку, что в храм сходил, одно и то же. То есть у них нету ощущения святыни. Благовение должно быть обязательно и для детей тоже. А с другой стороны, нужно профанировать, потому что нужно сходить вот с этой высоты догматического учения богословского и понятные образы доносить. Угу. Очень непросто. Немногие с ней справляются. То есть я читал разные учебники, читал разные монографии по этому поводу, видел разные пособия детские и там, допустим, опыты наших протестантских товарищей, которые далеко в этом ушли, там комиксы сделали по Евангелию или еще что-то. И вот ты смотришь, как бы пройти между Сциллой и Харибдой, то есть вот между двух огней, не скатиться совсем в профанность, но и сойти с высоты богословского учения.
1: Для детей.
0: Для детей, чтобы это было и доступно, и понятно, и образно, и интересно, где-то с юмором, где-то, наоборот, с серьезностью, но так, чтобы дошло до их маленького сердечка.
1: У меня есть знакомый, он, знаете, очень образованный в церкви работает, и он так много знает, что он очень здорово может своими словами рассказать там про святых каких-то, так, как будто вот он рассказывает про своих знакомых. И вот я чувствую, что, ну, и дети, и люди, которые просто еще ничего этого не знают, они прямо его заслушиваются. Это вот, наверное, какой-то тоже, да, нарабатывается такой навык именно рассказывать просто, но... Ну, благоговение, оно возникает, мне кажется, уже когда ты просто понимаешь, какой подвиг там человек совершил. А вот просто рассказать...
0: Я видел и слышал очень талантливых священников, которые рассказывают с благоговением, но все-таки под взрослую аудиторию. То есть проповедь к детям, она... Даже если ты удачливый проповедник во взрослой среде, не факт, что ты будешь в детской среде удачным. Мне получилось от обратного. Угу. Мне повезло в этом плане, что меня дети натренировали. Они мои учителя.
1: Ага.
0: Потому что они не готовы слушать заумные рассуждения. Ты должен максимально доступно, понятно, четко. То есть ты не можешь им донести информацию, если ты сам сильно не погружен в нее. То есть тебе нужно сильно лучше быть и знать, чтобы все это скомпоновать в доступной форме. И они меня прям порой заставляют. Может, мне не хотелось бы уже даже этим заниматься, там, учиться, что-то узнавать. А они меня к этому вдохновляют и понуждают, чтобы ты занимался саморазвитием. И поэтому мне сейчас иногда даже со взрослыми... Я говорю, так, извините, я буду как в школе с детьми. Они мне прям благодарят, потом говорят, батюшка, вот можно так же дальше? Потому что... Ну, понятное дело, вот я не чувствую в себе силы читать научные лекции, допустим, вот вести какой-то научный предмет, потому что это другая специфика, другая квалификация. А вот миссионерство и, ну, проповедь детям, миссионерство — схожие вещи, оно вот мне как-то органично пока. Я смею надеяться, что Богу угодно через меня что-то, может быть, донести. Я надеюсь очень и хотел бы быть ему полезным в этом плане.
1: Ну, я в завершении нашей беседы хочу сказать, что вот развитие, какие-то усердия, да, какие-то попытки познать что-то и приобрести какие-то все-таки знания, ну, богословски высоко сказано, ну, хотя бы там вот о том, что в церкви происходит у нас, да, что мы читаем, и, как сказано, мы знаем, чему кланяемся, они очень помогут в дальнейшем в отношении с вот этими самыми взрослеющими детьми, которые уходят в свои эти духовные поиски, в свои вот эти вот бунты, в свои вот эти вот информационные потоки, которые мы уже перестаем контролировать, и будет о чем поговорить. Вот очень важно, что когда они зададут вопрос, то можно будет на него ответить.
0: Да, это одна из причин к саморазвитию, ну, не единственная, и, может быть, не главная, но важная, потому что через какое-то время с детьми, ну, когда у них пойдет подростковый возраст, все, наш авторитет слетит, уже бесполезно что-то воспитывать, там, что-то пытаться объяснять, там, опять же, только примером, а потом, да, у них уже начнутся, ну, придется нам выстраивать отношения уже как взрослый-взрослый, то есть не взрослый ребенок, а взрослый-взрослый.
1: Да-да-да.
0: И для этого нужно будет с уважением отнести спастись, даже несмотря на то, что там мы можем быть не согласны с чем-то. Но нужно, как апостол Павел говорит, нужно дать ответ вопрошающему. И там уже вопросы будут более серьезные, более серьезного характера. Если мы сами не алё, и вопрос не понимаем, во что верим, то, конечно, в этом будет определенная трудность. И мы, может быть, даже подтолкнем их к мысли о том, что, ну вот, они правильно делают, что они сомневаются, правильно, что они отошли, потому что угу. родители сами не... Но мне кажется, знаете, что тут более важно? Вот под конец могу сказать всем родителям, у которых дети уже вырастают, там уже 14 лет, 15, я уж не говорю старше, самое главное сохранить отношения. Потому что потом все эти там скачки гормонов пройдут, все вот эти взрывы и все остальное, они пройдут. А если вы сохранили отношения, они останутся. И потом можно будет уже спокойно поговорить. И если эти отношения, добрые отношения сохранились, то выросший уже ребенок придет когда-нибудь, может, за советом, может, спросит, может, скажет, дай, там, помнишь, батюшка у нас был в детстве, мы ходили, может, дать контакт, ага. я хочу позвонить.
1: Да, да.
0: У меня есть такие примеры. Есть такие примеры, это здорово. Поэтому даже если мы что-то накосячили, не успели или ошибились в детстве наших, угу. я имею в виду, когда наши дети были маленькими, то не отчаивайтесь. Все еще возможно, просто сохраните добрые отношения дальше, даже если они отошли и начали увлекаться какой-то ерундой, что-то вообще не то делают, говорят, там, вам страшно, вы уже там переживаете, крестик что-то он снял, какие-то странные ролики смотрят. Сохраните добрые отношения. Потому что потом, когда у него будет кризис или у него будут вопросы, они смогут вам их задать.
1: Спасибо. Отличное вообще окончание разговора и золотые слова. Напомню, что сегодня с нами Ирей Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Николай.
0: До скорого.
6: Семейный час на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
7: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Веры» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова, и со мной наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 18-е воскресенье по Пятидесятнице и на наступающей неделе. Наступающее воскресенье называется еще неделей по воздвижении, поэтому завтра мы в храме услышим две пары чтений. Чтение, посвященное неделе по воздвижении, и чтение воскресное. Поскольку мы вряд ли успеем охватить весь массив евангельских чтений и апостольских посланий, я сначала просто напомню нашим радиослушателям, о чем они. Послание апостола Павла Галатам, 2 глава, с 16 по 20 стих, это чтение, посвященное неделе по воздвижении. И в нем самая главная фраза, которую мы часто слышим в проповедях, и, наверное, каждый из нас много об этом сам размышлял, это финал этого отрывка. Апостол пишет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что нынче живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мы услышим также отрывок из Евангелия от Марка, из 8 главы, стих 34, и заканчивается отрывок в 9 главе, 1 стихом. На нем, я думаю, мы остановимся поподробнее. А чтение воскресные – это отрывок из послания апостола, из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, стихи с 6 по 11. И начинается этот отрывок словами: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». И дальше апостол пишет о том, что Бог силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда

0: которому задолжал 10 тысяч талантов, и упросил царя отпустить, простить ему долг и отпустить его без всяких наказаний, но тут же, встретив человека, который ему лично был должен небольшую сумму, пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. И государь, разгневавшись, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И все-таки я предлагаю в самом начале разговора вернуться к отрывку из Евангелия от Марка, который начинается в 8 главе с 34 стиха и заканчивается первым стихом 9 главы. Отрывок этот звучит так. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Вот что такое постыдиться Христа? Когда речь идет о временах гонений, там все понятно. Кто отрекся, тот, значит, постыдился. Кто спрятался, кто ушел в какую-то тайную религиозную жизнь, тот постыдился. Ну, по крайней мере, так можно объяснить. А вот что значит постыдиться Христа в нашей обычной жизни, где никто не преследует христиан, где человек волен ходить чуть ли не в монашеском облачении, и никто не обратит на это внимания. Я имею в виду человека мирского. Где вполне спокойно по средствам массовой информации светским можно следить за церковным годом, отмечать церковные праздники и читать всевозможные рецепты постной кухни и Великим постом. Что значит постыдиться Христа в нашем случае?
1: Добавим глубины или пройдемся по практическим советам?
0: Добавим глубины.
1: Ну, если добавить глубины, то невозможно этот отрывок рассматривать вне послания апостола Павла, которое вы тоже процитировали, к Галатам, знаменитые эти слова: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Для апостола Павла христианство и его вера не было чем-то внешним, выполняющим. Это не было связано с обрядами, это не было связано даже с исповеданием. То есть было связано, но как бы вторично. Все внешнее для него было следствием вот этого внутреннего состояния. «Не я живу, но живет во мне Христос». И, ну, мне сложно сказать, наверное, потому что сам я, наверное, такого духовного опыта не имею. Апостол Павел действительно ощущал, что это не его жизнь, а жизнь Христа. Не просто знал это умом, а ощущал, что через него действует Христос. А что я живу? Ну, так это вот такое, вот он говорит. Вот, и поэтому для него, так же, как и для любого христианина, любое внешнее действие должно быть следствием этой глубинной связи между человеком и Христом, который в нем живет. Как Симеон Новый Богослов говорит как-то после причастия, что «я смотрю на свои руки и вижу, что в моих жилах течет кровь Сына Божия». Вот если я так воспринимаю свою христианскую жизнь, что я вот в моих жилах, я сейчас сижу, вот с Мариной разговариваю, кофе только что выпил, да, но сегодня утром я причащался, это правда. И в моих жилах течет кровь Сына Божия. И что это значит для меня, для моей жизни? Как я себя во внешнем мире теперь выражаю? Не я, а живущий во мне Христос. И если вдруг я прекращаю это делать, то есть если я внешне через меня не выражается Христос в той или иной форме, юродство ли, преподобство,

0: Умничество, там, святительство, я не знаю, какой-то семей, любых. Вот я живу, вот моя жизнь, вроде бы, она внешне такая же обычная, да, в магазин надо сходить, мусор вынести, там еще что-то, да. Ну вот, если вдруг я эту связь внутри себя со Христом разрываю, то это значит моя духовная смерть. Это и значит постыдился. Постыдился, значит, разорвал связь со Христом. Это не про внешние действия. Понимаете, да? Если я работаю где-нибудь в Юго-Восточной Азии под прикрытием, понимаете, и изображаю из себя какого-нибудь местного самурая, вот, и, естественно, я внешне никак себя с христианством не позиционирую. Больше того, мне даже вопрос задают: ой, слушай, что-то ты вообще как-то на христианина похож. Не-не-не-не-не, это не будет отречением. И наоборот, я могу внешне все очень благочестиво делать, но и ходить по улице в подряснике, вот, и всячески там слушать радио «Веру», например, да, громко в машине. Знаете, как вот молодежь какая-нибудь едет, там сабвуфер включит, и он утром будет весь поселок. Вот я так радио «Веру» включу, и там Марина Борисова с утра с отцом Федором Бородиным весь поселок на ноги подняла. Вот. Это вовсе не будет значить, что моя неразрывная связь со Христом сохранилась. Вот. И это главное. А дальше вы каждый в своей конкретной жизни ситуации поймете, где я в первую очередь своим внешним поступком отрекся от Христа, живущего во мне.
1: Ну, я могу предложить точку зрения протоиерея Вячеслава Резникова покойного, который по этому поводу писал. Бывает же так, что человек старается жить по заповедям Христовым, а вокруг все не только делают противоположное, но и делающих одобряют. Это цитата из послания апостола Павла к римлянам. А ведь в каждом живет инстинкт общечеловеческого братства, желание быть как все и со всеми. И если я лишь умом христианин, то соприкосновение с грешным прелюбодейным миром может ввергнуть в сильнейшее уныние. Как жизнь бьет ключом, а я тут со своим юродством креста и сказками о воскресении. А за спиной у меня что? Наша внешняя церковная жизнь, если взглянуть сторонним придирчивым взглядом, которая очень уязвима для критики. И вот появляется тайная зависть к тем, кто живет просто и весело, а также стыд и за свою веру, и за своих социально неустроенных братьев. Стыдно делать добро, стыдно быть целомудренным, стыдно быть честным. А если так, значит, мир не только внешне побеждает, значит, ты и по совести признаешь его правоту.
0: Да, бедный отец Вячеслав. Действительно, если человек живет какими-то внешними, как вот он пишет, умом христианин, что такое умом, да, типа я решил, что я христианин, я так себя идентифицирую. Это очень важно, это исповедание перед самим собой, перед Богом, перед людьми. Я христианин. А что это на самом деле значит, если тебе нечего предъявить самому себе? Если для тебя твое христианство внутри тебя, по сути дела, пустой звук, ну, это, в общем, какой-то подготовительный класс, наверное. Вот. Или, наоборот, уже дембель. Вообще, конечно, Господь может отступить от человека с целью его воспитания, когда человек чувствует богооставленность, чувствует уныние, чувствует одиночество. Вот. И тогда его могут по-настоящему привлечь мира сего. Его красная, как по-славянски, если можно так сказать. А человек, который духовную жизнь все-таки живет, то для него даже в некоторых ситуациях и не требуется эту красоту мира куда-то прям совсем засовывать, от нее как-то совсем отрекаться. Знаете, я сейчас совершу ужасную ошибку. Этого делать нельзя, тем более в прямом эфире. Такой, знаете, coming out. Вот. Я вступил в такой возраст, когда я ощущаю, что все, что со мной в жизни происходит, может быть последний раз. Ну, дай бог, я проживу еще долго, я не собираюсь пока помирать, но вот ощущение, смотришь на закат, смотришь на птичек, смотришь на природу, смотришь на красоту, осень сейчас такая прекрасная, да, думаешь, а вдруг это последний раз? То есть память смертная, она меня активно посещает. Не унынием, а радостью о том мире, в котором я продолжаю здесь и сейчас жить. Больше того, к сожалению, почему я говорю, что это каминг-аут, память смертная есть, но соответствие с учением святых отцов, аскетов-пустынников о том, что я должен, наоборот, пренебречь теперь всеми благами этого мира, она у меня не просыпается. А наоборот, я радуюсь и наслаждаюсь этим миром так же, как я радуюсь и наслаждаюсь божественной литургией. Наслаждаюсь общением с друзьями, наслаждаюсь природой, наслаждаюсь любовью моей жены, плачем и смехом моих детей и внуков. Поэтому, а если ты там живешь какую-то свою мышиную жизнь, я надеюсь, в этом нет какого-то оскорбления, тебе нечего самому себе предъявить, если ты не радуешься солнышку, а заглядываешь на то, что у соседей новый автомобиль или они забор покрасили, ну, горе тебе.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У нас море удивительных и замечательных любимых святых, о которых церковный календарь дает повод вспомнить на этой неделе. Но в воскресенье у нас память обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского, без которого мы бы не знали историй многих и многих любимых наших святых. Его 4 тома чтиминей на многие-многие годы, даже столетия, стали в русском государстве любимым чтением. Их так любили, что знали наизусть и ходили и пересказывали просто по домам. 5 октября мы будем вспоминать блаженную Параскеву Дивеевскую. Тоже удивительная история. Женщина прожила 120 лет. Причем судьба такая, надо сказать, жесткое, что удивительно, другой бы не протянул и половины того, что прожила она. Она не только прожила, но и осталась в истории церкви, потому что это ее история ее родства привела ее к такой, как сказать, чтобы не впадать в излишний пафос, но она видела и людей насквозь, и будущее очень глубоко, о чем свидетельствует хотя бы ее беседа с будущими страстотерпцами императором Николаем II и его супругой во время торжеств при прославлении обретенных мощей и канонизации Серафима Саровского. И 6 октября мы будем вспоминать святителя Иннокентия, митрополита Московского, но больше известного своей сибирской эпопеей и американской тоже, поскольку многие называют его апостолом Сибири и Аляски. Но два святителя, которые просто сразу вспоминаются, про которых столько сказано, написано и продумано, что трудно добавить что-то еще к их светлым образам. А вот про Параскеву Дивеевскую, мне кажется, стоит напомнить нашим радиослушателям, потому что далеко не все идентифицируют ее с той самой Пашей Саровской, про которую напоминают все дивеевские сказания. Что такое, на ваш взгляд, феномен этого женского подвига юродивых? Блаженная Ксения, блаженная Матрона. Мы можем перечислять еще какое-то количество блаженных блаженных женщин. В Дивеевской обители было несколько блаженных, которые впоследствии были причислены к лику святых. Что такое женское юродство?
0: Ну, вообще, женская доля в традиционном обществе, мы сейчас с трудом, наверное, можем проецировать на наш мир. Наши женщины сейчас живут совсем по-другому, и воспроизведение феномена женского юродства сейчас, наверное, шло бы по другим законам, да, но вообще женщина всегда была гораздо менее свободна, чем мужчина в выборе образа жизни. И недели две ходила сваха к мороднее, наконец благословил меня отец, да, и мы видим, что и в жизни блаженной Ксении, и в жизни блаженной Паши Саровской обычная женская жизнь у них поломалась. Обе они овдовели, но дело даже не в этом. Само по себе вдовство, как мы видим на примере блаженной Параскевы, оно вовсе не позволяет тебе стать свободной от социума, свободной от общества, да, то есть она дальше была конкретно вписана там экономкой, дальше еще что-то, и только сама вот разломав все, что только можно, когда она уже там как безумная ходила по селу, она обрела ту самую свободу. То же самое мы видим в жизни блаженной Ксении, да, когда человек много лет находился в таком состоянии, когда, ну, у общества к нему интерес полностью пропал, потому что такого человека никак не пристроишь к делу, я бы вот так сказал, да, традиционное общество, каждый пристроен к какому-то делу, а вот их было не пристроить, и дальше они в этой самой свободе, они получали, а как взаимодействовать, если ты свободен, а весь мир не свободен? Сам по себе мир не стал с тех пор сильно более свободным, да, просто вот эта иллюзия, что хочу, то и делаю, где хочу, там и живу, она именно иллюзия. Мы все равно живем по законам определенным, да, мы не можем выйти из той самой клеи, о которой пел Владимир Семенович Высоцкий в свое время. Вот, а они смогли. И взаимодействие с этим миром для юродивого – это, конечно, именно такой язык юродства, язык безумия. Это и символический язык, это и какой-то эпатаж постоянный, это, как бы сейчас сказали, троллинг этого мира и не вообще самого по себе мира. Да, у них никогда не было цели разрушать этот мир. Но показывать его несовершенство теми способами, когда, знаете, как это, такие нехорошие манипуляторы и тролли скажут, вот я сейчас не про святых, а такие, которые совсем не святые, а наоборот, скажут какую-нибудь гадость, говорят, я пошутил. И ты такой думаешь, бить его или улыбнуться в ответ, когда ты теряешься и не знаешь, что сказать человеку, когда он вроде не поймешь, то ли шутит, то ли нет. Вот этот язык, когда ты понять человека не можешь, вот он позволяет при определенных духовных усилиях самого человека понять что-то про себя, понять что-то про свою жизнь, понять что-то про Христа. И вообще юродивые особенно... А потом, после этого периода жесткого троллинга, когда возникает призвание, эта свобода приобретает совершенно особый оттенок. Это свобода говорить человеку подчас прямо то, что хочет сказать о нем Бог. Но в отличие от вот плохих таких вот юродивых, да, это требует, конечно, по-настоящему духовной жизни и духовного усилия в этом своем безумии.
1: Я думаю, что вот пример как раз Паши Саровской, он удивителен тем, что наводит на размышления, как по-разному могут сложиться пути подвига даже святых людей, прошедших, казалось бы, очень схожую школу. Потому что если посмотреть вот на главные этапы судьбы блаженной Параскевы, они как бы повторяют судьбу преподобного Серафима. Те же 30 лет отшельничества в лесу, тоже нападение разбойников покалечили чуть не до смерти. Но вот пройдя такую же школу аскетическую, как священник и монах Серафим, он, выйдя из леса, уходит в затвор надолго, а она остается в этом подвиге юродства, просто она перебирается в более безопасное место, в монастырь. Но финальная, как бы, часть судьбы, она практически такая же. То есть преподобный Серафим начинает принимать приходящих к нему за духовным окормлением людей, и то же самое происходит с Пашей Саровской, к которой начинают стекаться сначала местные, а потом все больше и больше, вплоть до сиятельного Петербурга. Вот трудно, когда в жизни сталкиваешься с какими-то людьми, которые вот смотришь, как хорошо он или она начинали, а вот потом как разошлись пути. И то есть я к тому, что Господь в силах на финале соединить то, что, казалось бы, абсолютно в разные стороны разошлось на середине пути.
0: Ну, по поводу окончания, и тут я могу сказать все-таки мою любимую фразу из жизнеописания Силуана Афонского, который вопрошал духовных лиц, задавая им вопрос, как говорят святые, да? Ответ был простой: они от себя ничего не говорят. Тот момент, когда ты уже по-настоящему, по слову Серафима Саровского, стяжал Духа Святаго Божия, ты просто делаешь то, что велит тебе Господь. Велел он Паше Саровской принимать людей, она принимала. Велел поселиться в монастыре, там она поселилась. Если бы он ей велел остаться в лесу, она бы осталась. Поэтому здесь бесполезно говорить о почему так или иначе складывается путь святости у одного человека так, у другого по-другому. А вот не знаю, как вы, Марина, я встречал в жизни сельских сумасшедших. И я понял, что это страшно. Это прям страшно. Я знаю там несколько даже таких историй, когда совершенно безумная бабуля, она может на тебя наброситься с кулаками прямо в храме. Она может что-то по-доброму и ласково в другой момент у тебя спросить, что-нибудь такое тебе сказать. И это просто вот не поймешь, то ли она юродивая, то ли она святая, то ли она бесноватая. Вот. Ты простой человек, который духов-то не различаешь. Вот. Это такая себе история. Вот. А по поводу того, кто чем начал, а кто чем кончит, для, как мы знаем, все-таки из истории церкви, большинство святых вообще не прославлено. Вот, то есть кого-то Господь ставит на посвечники, он светит всем в доме, да, и принимает людей, и дает прозорливые советы, а кто-то может вот так умереть в лесу и быть убитым теми самыми разбойниками, и в Царстве Божьем быть прославлен. Вот, поэтому о наших внешних обстоятельствах жизни все-таки заботится Господь. Где и как нам просиять или опозориться, наоборот, это вот он распоряжается. А наша вот как-то такая задача все-таки стараться голос его в сердце своем слышать и что-то такое делать.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова, не переключайтесь.
2: Седмица на радио «Вера». Персона от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Продолжаем любопытствовать, что же нам приготовил церковный календарь на наступающей неделе. Ну, естественно, 8 октября. Кто же не знает, что это память преподобного Сергия Радонежского. А вот 9-го тоже все знают, что этот день представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, но, может быть, еще не все запомнили, что это еще день прославления патриарха Тихона. Просто слишком концентрированная неделя, все очень важно, и о каждом хочется.
2: И даже не поймешь, где поставить духовный акцент, если не будет сил или времени охватить все сразу.
1: Да. Вот из этих троих святых, ну, я считаю, что про преподобного Сергия нужно либо отдельную передачу делать, либо просто напомнить, что 8 октября надо пойти и помолиться преподобному Сергию в храме.
2: А лучше съездить в Лавру, приложиться к мощам. Да. Вот, прямо... Можно хотя бы зайти в храм 40 севастийских мучеников. У нас тоже есть частица мощей в мощевике, если не будет сил ехать в Лавру.
1: Вот. А что касается апостола Иоанна Богослова, тут тоже можно делать отдельную передачу, потому что как начнешь думать, что можно сказать о Евангелии от Иоанна.
2: Ага.
1: И, собственно, дальше можно говорить бесконечно.
2: А дальше мы включаем замечательную программу «Седмица», которая обычно посвящена Евангелию от Иоанна сразу после Пасхи. Да, мы помним, что в пасхальную ночь мы начинаем с первой главы, в начале было слово. И дальше до самой Троицы мы читаем Евангелие от Иоанна в этот удивительный пасхальный период. И это, вот, знаете, когда говорят, что апостол Иоанн, он, значит, весь такой богослов, у него все такое гностическое, ну, в христианском смысле этого слова, не тот плохой гностицизм, который фу, а такое вот, я понимаю, что вот нет, он пасхальный, он абсолютно пасхальный, и то, что церковь именно его Евангелие поставила на пасхальный период, это, конечно, потрясающе. Вот читаешь из любого места Евангелия от Иоанна и понимаешь, что смерти нет. Вот просто нет, и все. Вот. И потом, когда начинает читаться после Троицы Евангелие от Матфея, у меня первое время, после первых глав, какое-то даже состояние гроги, как ты сказал, отец Стахий, да, когда ты понимаешь, что интонация становится гораздо более строгой и требовательной к человеку. Нет этого фонтана удивительного, преизливающегося радости и любви о воскресшем Спасителе, о том, что мы все спасены, а смерти нет.
1: А вот что вы можете сказать нашим радиослушателям о патриархе Тихоне? На самом деле, личность загадочная. Несмотря на то, что он и прославлен, и любим, и почитаем, чем больше я о нем читаю, тем больше я понимаю, что это совершенно непонятый человек, и подвиг его тоже не понят, не до конца, потому что мы видим такое монолитное иконное изображение. Для нас он цельная личность, которая вот на последнем этапе, уже став патриархом и получив весь букет проблем, которые были тогда с этим связаны, проявил себя самым замечательным образом, и вот поэтому мы его до сих пор любим. Ну, трудно сказать, что это не так, но...
2: Ну, конечно, все-таки после сотен лет перерыва в патриаршестве на Руси, это первый патриарх, иногда даже возникает такое ощущение, что, знаете, как вот читаешь «Былины», да, и понимаешь, там Алеша Попович, Илья Муромец, и это вот те патриархи, Иов, Никон, это все какое-то вот очень далекое, былинное почти... Вот. А когда ты смотришь на житие святителя Тихона, больше того, знаете, что меня как-то... На что я все время обращаю внимание? Что портретные, даже не иконописные, а портретные образы патриархов 20-21 века с моим астигматизмом кажутся одним человеком. То есть если очки не одевать, то ты можешь смотреть на портрет патриарха Тихона и видеть, например... патриарха Алексия, Пимена или Кирилла. Вот, то есть вот этот образ патриаршества для нас новейшего времени, он, конечно, начинается с патриарха Тихона.
1: Да, патриарх Тихон...
2: И всем им, мягко выражаясь, было непросто.
1: О, да, конечно, но патриарх Тихон... еще и ничего не мог удержать. Его всего лишили. Его лишили полномочий. Его, ну, лишили свободы. Его лишили полномочий. Его лишили возможности каким-то образом регулировать церковную жизнь, потому что шла гражданская война, и это регулировать было
2: так
1: в принципе невозможно.
2: Нормально. Вы знаете, это вообще... я, конечно... смешно сейчас. То, что я скажу, будет смешно. Да, я, конечно, не патриарх, вот, но я думаю... Вот
1: правда?
2: Уже, да. Но как только ты начинаешь хотя бы в малом управлять хоть чем-то в церкви, вот хотя бы чуть-чуть, даже не приходом в его полноте, а какое-то послушание исполнять, где тебе требуется решить какую-то маленькую проблемку, то ты понимаешь... что на самом деле, да, ты пытаешься это решать со всем рвением, там, молитвой, еще чем-то, или без нее, уж кто как, но решает все Господь. В церкви все управляется Богом. Это несомненно. И поэтому, я думаю, любой патриарх, даже я, почему я сказал, что я не патриарх, да, потому что даже я это понимаю, что церковь управляется непосредственно Господом Богом. Я думаю, каждый патриарх, так же, как и почти каждый христианин, знаком с жизнью царя Давида. И там есть удивительный эпизод, как царя Давида изгоняет его собственный сын. И что делает царь Давид? Царь Давид уходит. Почему? А потому что это царство Божие. Если Бог, думает царь Давид, закончил со мной, то кто я такой, чтобы ему возражать? Поэтому для церковного управления нам иногда кажется, что это вот человек управляет церковью. Да, от людей зависит много. И иногда Бог говорит, ну давай, ты управляющий, управляй. Вот. И человек, как правило, в этой ситуации говорит, а что делать-то, я же не знаю. Вот. Тем более в таком месте, как высшее церковное управление. Поэтому, в общем, я не грущу за патриарха Тихона, что у него там все отняли. Я думаю, он вздохнул с облегчением.
1: Я не думаю, что он вздохнул с облегчением, потому что облегчение он не получал ни одной секунды после того, как его избрали патриархом. Мы все время как-то упускаем из вида, что большевикам в тот момент нужна была всенародная казнь. Им нужен был публичный процесс с расстрелом патриарха по воле народа. Там обработка умов шла с большевистским задором во всю прыть и во всю мощь. И все это... на первоначальном периоде накладывалось на то, что в церкви был полный раздрай.
2: Вот почему до сих пор не снято нормального кино на эту тему? Вот это просто безобразие. Да, нас. Это вообще такой риторический вопрос. У нас в нашей церковной и светской истории есть такие замечательные моменты, когда любой, там, я не знаю, последний самурай, гладиатор или что-нибудь еще там из такого, просто вот даже рядом не лежало сюжетов выше крыши.
1: И парадокс ситуации в том, что вот я с вами абсолютно согласна в том, что в церкви все решает Господь, потому что именно в тот момент, когда так называемый собор обновленческой церкви лишил патриарха и патриаршества, и монашества, и вообще всего, его выпускают из тюрьмы, чтобы практически доконать, потому что он теперь не огражден какими-то атрибутами церковной власти, его можно уже наотмашь добить. Он выходит из тюрьмы, и именно в этот момент начинается перелом, который вынуждены фиксировать в своих документах те же самые отвечающие за отношения с религией большевики, вроде Тучкова. Перелом, то есть людей, которые в растерянности от всего этого безобразия и полной непонятности, кто прав, кто не прав, первых лет революции качнулись в сторону обновленцев, люди начинают массово возвращаться в патриаршую церковь. И это происходит именно тогда, когда патриарх уже не патриарх, ну, типа, он нелегитимен.
2: Для кого-то, да.
1: Ну, официально, скажем так. Когда он лишён возможности выступать, он может только служить, и вот он ездит по храмам, доступным, ну, как сейчас сказали бы, не в шаговой доступности, а в доступности...
2: Да, например, в нашем храме служил сорокамученик Всевастийских.
1: В доступности, учитывая те возможности транспорта. Он служит везде, где только можно, и это все, что он может делать, потому что больше он не может делать ничего. На него совершаются покушения, жизнь совершенно в неимоверном давлении постоянном. Но воспоминания отца Сергия Мечева, который, ну, они хорошо знали друг друга, и патриарх Тихон знал хорошо отца Алексея Мечева, и отец Сергий, придя побеседовать с патриархом Тихоном, услышал от него жалобы. Он говорит: «Дорогой, ты можешь себе позволить, я не могу». То есть это вот та степень немощи.
2: Это тот самый третий путь, о котором часто любят говорить. Это про слова Христа: кто ударит тебя по правой щеке, да, обрати к нему другую. В этом сейчас достаточно много написано и сказано, да, это не просто желание, чтобы тебя ударили еще. Да, как иногда это неправильно понимают не в меру смиренные люди, как можно ударить правой рукой по левой щеке? Давайте представим себе. Да, это удар тыльной стороной руки. Наотмашь тыльной стороной руки. Это оскорбление. Это лишение тебя, условно говоря, твоего человеческого достоинства. И если ты не позволяешь себя так с собой вести, а подставляешь для удара правую сторону, то, соответственно, это тот самый знаменитый третий путь. Вот патриарх Тихон это продемонстрировал, когда он не бил в ответ никаких обновленцев, вот, он никого там, он не мстил, он не пытался вести какую-то пропагандистскую работу, да, которая велась против него, но вообще своей жизнью, своей личностью, своим служением он как бы выводил все эти теневые закулисные, неправедные, оскорбительные и прочие вещи как бы на свет. И всем становилось очевидно, что да, где правда, а где ложь, где Бог, а где дьявол. И поэтому такое даже среди простецов массовое обращение, возвращение в патриаршую церковь, оно и имело место. Это просто вот, я не знаю, для учебника. Не просто для учебника святости, а для учебника политического действия.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И удивительно, церковный календарь на этой неделе как бы дает возможность остановиться на этой теме, продолжить эти размышления, потому что вслед за памятью патриарха Тихона у нас 10 октября память священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого. Это фантастическая судьба. Судьба, что человека, который доказал, что когда человек не может ничего, он может все. Вот сила Божья в немощи совершается, это абсолютно про отца Петра. Человек, который не имел в виду не только принимать постриг, он не имел в виду даже священником становиться. Он был, как сейчас сказали бы, таким прирожденным преподом. Он, получив все стадии духовного образования, был педагогом, был преподавателем, был инспектором духовных училищ и сделал потрясающую карьеру, потому что благодаря только своему профессиональному статусу он в конце этой карьеры получил чин действительного статского советника, который давал право на потомственное дворянство. То есть, ну, своей головой практически социальный лифт, пробивший потолок, это называется. И, конечно, его знали в церковных кругах. Конечно, он был знаком с патриархом Тихоном по многолетней преподавательской и общественной деятельности. Все понятно. Но когда на соборе 17-18 года только что избранный патриарх подошел к нему и сказал: «Ты мне нужен», этот взрослый, состоявшийся, очень умный и образованный человек, ни секунды не сомневаясь и абсолютно, стопроцентно зная, что его ждет, согласился за послушание принять и монашеский постриг, и потом и священство, и стать помощником правой рукой патриарха. У него не было иллюзий никаких. Он все прекрасно видел и все прекрасно понимал. Но подвиг его – это вообще за гранью понимания обыкновенного, ординарного человека, такого, как я, потому что сколько бы я ни читала, человек пошел по тюрьмам. По тюрьмам, по ссылкам, загнали его аж за полярный круг, добились того, что он был весь насквозь больной и вообще удивительно, в чем душа держалась. Его не выпускали на свободу практически вообще, потому что он был после кончины патриарха Тихона законным местоблюстителем патриаршего престола. И через это не могли переступить через этот порог даже революционеры-большевики. И будущий патриарх Сергий Старгородский все время, пока был жив местоблюститель патриаршего престола владыка Петр, в какой бы тюрьме и в какой бы ссылке он ни находился, владыка Сергий, с которым можно было как-то договориться, оставался заместителем местоблюстителя. Это очень сомнительная должность, прямо скажем. И вот до какой степени старый, разбитый после инсульта, полупарализованный, уже многими забытый владыка Петр, до какой степени он был власть имеющим, что потребовалось объявить о его фальшивой смерти в 1936 году, чтобы официально признать владыку Сергия местоблюстителем. А владыка Петр еще год был в тюрьме, на него завели новое уголовное дело, и до осени 1937 года мучили его, пока, наконец, не убили. То есть немощный, больной, почти, ну, как сейчас сказали бы, полутруп, который сидит в тюрьме, и при этом такая силища.
2: Ну, вы знаете, вы уже, в общем, если так вот духовно и пафосно все сказали, мне даже
1: добавить нечего. Я просто не могу, это один из самых любимых мною святых нового времени, потому что я не могу скрыть своего отношения.
2: Да.
1: Он у меня вызывает вот искренний, глубочайший восторг.
2: А я, наоборот, сейчас понижу немножко.
1: Давайте.
2: Ну, очень практично понижу, да. На примере митрополита Петра, так же, как и на примере покойного патриарха грузинского Илии. Понимаешь, зачем в церкви возносится имя предстоятеля на каждой службе, когда мы молимся о том, что... Вот представьте себе, да, 10 лет нету никакой информации, там, с 26-го, там, по 36-й уже год нету информации, где известно, что в ссылках, но на каждой службе, в каждом храме Русской Православной Церкви возносится «Еще молимся о патриарше, местоблюстителе, митрополите, Петре, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте, людях» и так далее. И все понимают, что в этом имени продолжается единство церковной жизни. Именно поэтому и потребовалась ложная сначала смерть, чтобы официально в храмах, а мы знаем, да, что и митрополит Сергий был введен в заблуждение, была отслужена панихида, упокоение, да. Да, то есть как бы сначала потребовалось, да, через отсутствие полной связи многолетней сначала его имя уничтожить, и потом уже физически возбудив новое уголовное дело, приговорить к расстрелу и расстрел этот осуществить, да, поэтому когда кто-то задает вопрос, а почему вот мы должны в обязательном порядке там поминать? Мы знаем, что даже в разных поместных церквах есть такая практика, что патриарха не поминают, а поминают только правящего архиерея. Вот где-нибудь там, вот в Рязани Рязанского, в Новосибирске Новосибирского, в Магадане Магаданского. Вот. А для нашей Русской Православной Церкви это очень важная и значимая традиция, что в каждом храме каждый священник на каждой службе поминает имя святейшего патриарха, даже если уже 10 лет неизвестно его реальное местоположение, но известно, что он жив. Поэтому даже именем своим предстоятель реализует единство церкви.
1: Как вам кажется, вот пример святителя Петра. Тут для меня лично очень важно то, что это был абсолютно светский человек, который по жизни, вот по своей воле не представлял себя в качестве человека, делающего церковную карьеру.
2: Ну, мы сейчас вообще с трудом себе это можем представить, потому что мы живем не в сословном обществе. К сожалению, сословное общество было разрушено с революцией, и да, это дало для многих и многих простых людей какие-то социальные лифты и еще что-то, но сословность – это здоровое состояние здорового социума, потому что если его нет, возникают мнимые сословия, типа какая-нибудь там партноменклатура или новые так называемые элиты, которые сейчас у нас формируются, которые как бы и не сословия, а не поймешь чего, да, когда такие новориши. Вот. Для него действительно это было немыслимо, потому что он не принадлежал к духовному сословию. А сейчас каждый человек, мы знаем, что дети священников выбирают светские пути, и просто мне, я не до конца могу поддержать ваше удивление, потому что среди моих друзей есть несколько знакомых, которые вели там до 40 лет совершенно жизнь достаточно светскую, а, ну, как светскую, они ходили в храм, они, то есть они были православными людьми, не то, что это обращение состоялось. А потом у меня один мой замечательный знакомый батюшка, отец Сергий, да, он за два месяца до 50-летия поступил в семинарию, да, у нас есть возрастное ограничение, 50 лет до поступления в семинарию, он поступил за несколько, по-моему, даже недель, если не месяцев, до 50-летия, сумел поступить в семинарию, сейчас служит священником. Вот, понятно, что ему уже много-много лет, но вот человек может определиться в своем выборе духовной жизни, в том числе и в достаточно зрелом возрасте. Да, это требует определенных усилий, и очень серьезных, потому что мы понимаем, что в наше время для того, чтобы принять священный сан, необходимо обязательно иметь духовное образование, что не потребовали от святителя Петра в свое время, а у нас сейчас потребовали бы. И поступить в духовную школу в возрасте 40 с лишним лет, например, это тот еще подвиг. И поэтому вот то, о чем мы сегодня говорили, начиная с евангельского чтения, вспоминая и святителей, и Пашу Саровскую, и святителя Петра, все это, конечно, определяется фразой, что в церкви, для людей церкви, есть такой термин «человек церкви», для людей церкви то, что сказал про себя апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос, постоянно находит свое подтверждение, что люди церкви – это те люди, в которых живет Христос, и поэтому их судьбы и судьба церкви – это судьба самого Господа нашего Иисуса Христа.
1: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
2: Храни нас всех, Господь.
0: «Седмица» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на «Радио Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера — свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя в волнении, в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по Тебе, когда Ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет Твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от него рожденное может его слышать. Не может картина видеть художника. Не может колокол слышать создателя своего. Но дочь льющего колокола слышит отца своего. Око не может видеть его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: Жил на свете один мальчик, который задавался вопросом, как прожить счастливую жизнь, чтобы все люди тебя уважали и любили. Но мальчик рос сиротой, без отца и матери, не у кого было спросить. Тогда мальчик решил пойти по свету и найти тех, кто скажет ему, как стать счастливым. Дошел он до реки и видит, бродит по берегу конь. Тощий, голодный, старый. «Куда ты путь держишь?» – спросил мальчик конь. «Я иду искать счастье. Может, ты знаешь, как его обрести?» «Послушай, мальчик, что я тебе расскажу», – ответил конь. «Когда я был молод, все меня холили, поили, кормили. Я даже головы не поворачивал к яслям. Ждал, чтобы мне к самому рту поднесли. Работы я знать не знал, до других мне дела не было, и думал я, что на свете нет никого счастливее меня. А теперь стал я стар, и другим нет до меня дела. Поэтому говорю тебе, мальчик, береги свою молодость. Да только не так, как я ее берег. Не жди, чтобы все для тебя было приготовлено чужими руками. За всякое дело берись. Умей чужой радости порадоваться. Находи себе в жизни друзей. А если до самой смерти будут около тебя любовь и дружба, тогда и счастье будет всегда с тобой». Услышал этот совет мальчик и пошел дальше. Вдруг увидел он на дороге змею. «Куда ты идешь?» – спросила его змея. «Я иду по свету, хочу узнать, как мне найти счастье». «Послушай, что я скажу тебе», – проговорила змея. «Всю жизнь я гордилась своим ядовитым жалом. Я думала, что я всех сильнее, потому что все меня боятся. А вышло, что зря я так думала. Все меня ненавидят. Каждый хочет меня убить. От всех я прячусь. Всех сама боюсь. У тебя во рту тоже есть жало, твой язык. Смотри, чтобы твои слова не жалили понапрасну других. Тогда проживешь ты свою жизнь без страха. Не надо будет тебе ни от кого прятаться. Разве не это счастье?» Мальчик пошел дальше и увидел на дереве птицу с красивым ярким оперением. «Куда ты идешь?» – спросила его птица. «Я иду по свету, ищу свое счастье. Может, ты знаешь, где его найти?» Птица ему ответила: «Послушай, мальчик, что я скажу тебе. Ты, видно, давно уже в пути, лицо твое покрылось пылью, одежда висит лохмотьями, сам на себя стал ты не похож, глаза бы не глядели. Вот тебе мой совет. Возвращайся домой, постарайся сделать так, чтобы и ты сам, и все вокруг тебя было красиво. За счастьем никуда не надо ходить, оно всегда рядом. Ты только сам не теряй своего лица, и тогда ни счастье, ни люди не будут от тебя отворачиваться». Мальчик вернулся домой, и ему пригодились все три совета. Услышать в начале жизни мудрые наставления – тоже большое счастье.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Выдающийся миссионер, святитель Николай Японский, писал в своих дневниках: «Даст ли мне Господь хоть перед смертью видеть здесь сотрудника себе, или погибнет дело миссии?» Прибывавшие из России проповедники не задерживались в Японии надолго. Однако все же за несколько лет до кончины владыка Николай получил утешение. Ему в помощники был направлен молодой епископ Сергий Тихомиров, который самоотверженно принялся за дело миссии. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, владыка Сергий знал несколько языков и быстро освоил японский. Прибыв в страну восходящего солнца в июне 1908 года, епископ Сергий сразу начал знакомство со страной, посещая разные города и местные общины. Владыку вдохновляли встречи с простыми православными японцами, положение которых посреди подавляющей массы язычников напоминало первоапостольские времена. Он писал: «Отдыхает душа моя при виде этих христиан, как звездочки, горящих среди мрака язычества. Горите же, братья и сестры, ярким огнем веры и любви». Епископ Сергий старался посещать дома всех христиан, беседовал с ними, совершал таинства, мягко, но настойчиво исправлял их нравственную жизнь. Интересно, что позднее, в 1924-27 годах, владыка Сергий совершил объезд дом за домом, посетив едва ли не каждого православного японца. После смерти святителя Николая в феврале 1912 года епископ Сергий возглавил церковь в Японии. Под его началом было 276 общин, включавших более чем 34 тысячи христиан. Сергий продолжил активную проповедь, так что за один лишь 1912 год было крещено свыше тысячи японцев. В 1913 году он начал издавать православный журнал «Сейкё Ситё» – «Православная мысль». После Октябрьской революции японская церковь лишилась поддержки из России. Наоборот, сам владыка Сергий оказывал помощь белоэмигрантам, дав приют многим из них. Тяжелым испытанием для японской общины стало великое землетрясение Канто в 1923 году, в результате которого миссия лишилась почти всего своего имущества, а кафедральный собор в Токио был полуразрушен. Недоброжелатели из числа иноверцев злорадствовали: «Как восстановитесь без России? Пока еще не поздно. Полуразвалины взрываем динамитом бесплатно». Епископ Сергий сохранил самообладание. Он писал: «Господь дал, Господь и взял. Господь же даст и вторично. Все я потерял, но не потерял веры в Бога». И силами православных японцев собор Воскресения Христова в Токио был восстановлен и в декабре 1929 года освящен. Особенно радостно звучал в храме посреди зимы пасхальный возглас «Христос воскресе». В 1930-х годах наступило время исповедничества. В Японии возобладали антихристианские настроения, в результате чего в 1940 году Сергий, на тот момент уже митрополит, был вынужден уйти на покой, ведь иностранцам запретили возглавлять религиозные общины в Японии. В мае 1945 года владыка Сергий был арестован за якобы шпионаж в пользу Советского Союза. Пожилой пастырь подвергся пыткам и, выйдя на волю, скончался 10 августа 1945 года. Похоронен он на Токийском кладбище рядом со своим наставником, святителем Николаем. Как завет миссионеру звучат слова митрополита Сергия: «Господи, помоги мне громко, дерзновенно вещать Тебя. Помоги и мне словом живым звать к Тебе во тьме сидящих и тьме служащих».
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Домашний кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Ты чего?
6: А вы знакомы с маркизами или графами, мистер Хоббс?
7: Нет, и знать не хочу. Ни один тиран не будет сидеть на моих бочках с яблоками.
6: Возможно, графы не такие уж плохие.
7: Ошибаешься. Они горды. Это у них внутри. Они очень плохие.
4: Именно с этого диалога главного героя мальчика Седрика со своим взрослым другом Хоббсом фактически начинается кинокартина «Маленький лорд Фаунтлерой». Фильм снят режиссером Эндрю Морганом по мотивам одноименной повести Фрэнсис Бёрнетт и вышел на экраны в 1995 году. Вся дальнейшая история, которая разворачивается перед глазами зрителя, полная драматизма преодоления семейного разрыва, произошедшего из-за роковых сословных предубеждений. Преодоление совершится лишь через поколение, ибо оно по плечу только чистому детскому сердцу. Главный герой, 8-летний Седрик, живет с мамой в маленьком скромном американском городке. Он очень добрый и справедливый по своей натуре, за что друзья его любят и уважают. Об отце мальчик знает только из рассказов матери, но однажды утром Седрик услышал о нем шокирующие подробности из уст неожиданного гостя, английского адвоката. Адвокат сообщает удивленному мальчику о графском титуле его отца и о том, что забирает его, единственного наследника титула лорда Фаунтлероя, в Англию, к деду. А мать убеждает юного демократа, так мальчик называл себя и своего друга Хоббса, в правильности принятого решения об отъезде как нравственного и ответственного.
8: Боюсь, у нас нет выбора, Сэдди. Ты будешь графом, хочешь ты или нет. Вопрос в том, будешь ли ты хорошим и ответственным графом или плохим и легкомысленным. Понимаешь?
6: Но никто из мальчиков не хочет быть графом.
8: Так каким графом будешь ты?
6: Ну, наверное, хорошим, если это необходимо.
8: Я знала, что ты так скажешь. Я тобой горжусь.
4: Мальчик воспитывался своей матерью в глубоком почитании благородства и сострадания, а с другой стороны, в искреннем уважении к отцу Седрику-старшему, погибшему от лихорадки, и, как ни парадоксально, это может показаться, к деду, которого тоже никогда не видел. Парадоксальность здесь в том, что дед, граф Фаунтлерой, изгнал из дома своего младшего сына Седрика за непослушание и желание жениться не на английской аристократке, а на простой американке. Весь сюжет фильма Эндрю Моргана «Маленький лорд Фаунтлерой» представляет собой инверсию евангельской притчи о блудном сыне. Кинолента и напоминает библейскую притчу, когда младший сын покидает дом отца и отправляется в чужую страну, где начинает терпеть бедствия. И в то же время в ней роли меняются местами. В фильме не младший, а старший сын графа, оставшийся в доме отца, растрачивает отцовское наследство с блудницами, а младший сын, наоборот, становится честным и благородным борцом за настоящую любовь. Эти высокие качества передаются затем его собственному сыну, главному герою фильма, маленькому Седрику. И в итоге Седрик-младший возвращается в дом графа не для того, чтобы искать прощения, а наоборот, смягчить ожесточенное сердце старого графа, вернуть в него любовь и простить вместо отца за несправедливость. По сравнению с притчей о блудном сыне, в сюжете фильма фактически все главные роли поменялись местами. Но по сути своей в семейной истории раскрывается подлинная глубина евангельского смысла притчи о победе настоящей любви над многолетней злобой и окаменением сердец. Той любви, которая, по слову апостола Павла, не ищет своего и никогда не перестает. И которая прорывается в признании старого лорда адвокату Хэвишему.
7: Хэвишем, если бы мне сказали, что я полюблю ребенка, я не поверил бы. Я всегда ненавидел детей, а своих больше чужих. Но я его люблю, и он любит меня. Меня никто не любит и не любил. А он меня любит.
4: Лорд искал лишь законного наследника, чтобы сохранить родовое имение и фамилию, а нашел чистое детское сердце, готовое пожертвовать всеми имениями ради любви. В Англии для Седрика, как, впрочем, и для старого лорда, начинается новая жизнь, полная неожиданностей и испытаний. Станет ли мальчик наследником лорда? И, что намного важнее, поистине родной ему душой. Сможет ли доброта и любовь в итоге сотворить чудо? Ответы на эти вопросы в фильме Эндрю Моргана «Маленький лорд Фаунтлерой», который стоит посмотреть всей семьей. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В рассказе Антона Павловича Чехова «Тоска» извозчик Иона Потапов пытается заговорить о своем горе. Ему нужно, чтобы кто-нибудь выслушал, разделил с ним беду. Но у всех свои дела, а он для них только функция. Отчаявшись встретить не то что понимание, просто внимание со стороны людей, он в итоге все рассказывает своей лошади. Перед нами полная инверсия 114-го псалма царя и пророка Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем.
2: «Возлюби их, яко услышит Господь глас моления моего».
3: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых».
2: Во стране живых.
1: Вы, конечно же, зададите вопрос: при чем здесь чеховская тоска? Вроде как прозвучавший псалом вообще о другом. Вроде бы да, а может и нет. Давайте внимательно посмотрим, о чем сегодняшний псалом. Он о том, что, будучи избавлен от страшных бед и обрушившихся на него гонений, пророк Давид все свое внутреннее напряжение, которое, естественно, не может быть выключено тумблером, а продолжает действовать в душе по инерции, адресует к Богу. Ему до конца все еще не верится, что и правда беды миновали. Его память снова и снова возвращает его в поле опасности и отпускать не хочет. Наверное, у каждого случалось такое залипание на проблеме. Вроде уже все разрешилось благополучно, а дыхание так и перехватывает, и рой мыслей никуда не исчезает, и ощущение, словно бы не это, так другая беда снова обрушится. Да, это наша человеческая инерция души, которую механически отключить невозможно. О чем рассказ Чехова? О том, что извозчик тоже не может отключить свою боль утраты. Ему, что называется, необходимо выговориться, излить живой душе всю свою горечь и боль. И посреди человеческой пустыни такой единственной душой, способной слушать и просто быть рядом в горе другого, оказывается кобыла. Беда извозчика Ионы в том, что он не умел молиться. Может, формально и знал какие-то самые простые молитвы, но они не занимали в душе то самое место, какое занимали псалмы для Давида. Вот и стоит Давид с устремленным в небеса взором и сияет весь изнутри от счастья разговора с Богом, которому он и изливает все свои страхи, переживания, опасения и, главное, благодарности. Извозчик Иона тоже стоит в исповедном порыве души, раскрывший свою страшную рану, только не перед Богом, а перед кобылой. Едва ли можно привести более убедительный аргумент, что все-таки молиться лучше научиться, и желательно уметь это делать с самого детства.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем сегодня в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И мы в Кратово, возле одноименной станции.
2: Приехали по Казанской железной дороге.
1: Казанской железной дороге с Казанского вокзала из Москвы. Кратово, в моем представлении, это такое место с старыми дачами, но советскими дачами в основном, в окружении сосен. Но я так понимаю, что здесь еще тоже много всего интересного есть, что посмотреть.
2: Начнем мы, наверное, с географии. Мы приехали в Кратово. Но рядом есть еще станции «Отдых» и станция «Есенинская». Вот «Отдых» мне очень нравится, так как я проживаю в Малаховке и Раменском, то часто слышу эти слова: станция «Отдых», пересадка на станцию «Юность» детской железной дороги. Тут рядом находится детская железная дорога. И при желании можно от станции «Отдых» до почти станции «Кратово» проехать на таком маленьком поезде. Он такой крошечный, с маленьким локомотивчиком, с маленькими проводниками, маленьким машинистом,
1: маленькими контролерами. Вот та самая знаменитая детская железная дорога,
2: да,
1: которая, кстати, по сию пору работает.
2: Детская железная дорога до сих пор работает. Работает она в теплое время года. Рядом с железной дорогой находится ведомственный лагерь РЖД для детей железнодорожников, собственно, юные железнодорожники там вот и приобретают первые свои навыки в вождении поездов. Железная дорога играет большую роль в жизни этих мест, поскольку когда-то, до строительства железной дороги, этот район Московской области был населен достаточно слабо. Тут, знаешь ли, сосны, пески, глины, мало пахотной земли, старые населенные пункты немножко в стороне от железной дороги. А вот конкретно здесь жизнь началась, когда построили в 60-х годах железную дорогу, и когда в окрестностях железной дороги стали появляться дачи. Кратово находится у нас в Раменском городском округе, и когда-то эти земли принадлежали князьям Голицыным-Прозоровским. С того момента, как появилась железная дорога, здесь стали делаться дачи, нарезаться участки, достаточно крупные, там дачи были по гектару, там и так далее. И здесь должен был реализоваться один из необычнейших градостроительных проектов в истории России. Но, к сожалению, все пошло не так. Значит, у нас в начале 20 века очень моден дачный отдых. Вот железная дорога, вот ты сел на Казанском вокзале на железную дорогу, и через час с небольшим ты далеко за городом, где у тебя гектарный участок.
1: А причем я слышал, что сама концепция, она вот этих дач вне города, она появилась еще и потому, вернее, стала популярна, конечно, появилась она не поэтому, стала популярна в начале 20 века, поскольку резко пошла в рост промышленность, требовались инженерные специальности, инженеры получали неплохие зарплаты, на них они могли снимать летом дачи, семья живет на даче, у тебя, ну, как такового, я не очень представляю, как, что такое отпуск в царской России.
2: Ну, как захотел, договорился с начальством, пошел. Ну, оплачиваем отпуска нет.
1: Может быть, наверное, да. Но при этом ты можешь каждое утро садиться на поезд, ехать в Москву, работать в конторе и вечером возвращаться назад. Может быть, на следующий день не поедешь на работу, если договорился с начальством.
2: Ну да, тут еще важно, что со временем появляется у семьи, например, запрос: а почему мы должны возвращаться куда-нибудь, не знаю, в какой-нибудь доходный дом? Там вот эта наша мебель будет, из чехлов ее доставать, все расставлять, целый год ютиться, ходить в гимназию. Почему нельзя остаться здесь? И у многих жителей Москвы, у которых есть деньги, возникает запрос на строительство в ближайшем Подмосковье комфортабельных с инфраструктурой поселков. То есть не просто дача летняя, да, которую на зиму закрывают, и не просто там лавочка у станции, а чтобы был магазин, чтобы была школа, чтобы была церковь, чтобы было уличное освещение. И такие поселки появляются в Подмосковье. Это Новогиреево, например, идеально реализованная со своей конкой. Это Малаховка тоже с идеально организованной своей конкой. И становится понятно, что, в принципе, это тема денежная. Причем тут интересный момент. Ты знаешь, что для меня было шоком узнать недавно, что от Казанского вокзала до Кратова электричка современная, знаешь, вот с этими USB-розетками, да, с мягкими креслами, идет столько же, сколько паровой поезд в 1890-х годах.
1: Ну, просто он остановок меньше делал.
2: Да.
1: А это оставляется...
2: Ну, так вот, ты представляешь, что в 1910 году я, преподаватель Московской гимназии, на извозчике доезжаю до Казанского вокзала, сажусь, через час я у себя дома, у меня там дом, у меня там больше площадь, чем я бы снимал в Москве в доходном доме.
1: И еще доходный дом был бы не пойми где.
2: И еще непонятно, какие соседи в доходном доме. А здесь у меня один сосед инженер, другой сосед, не знаю, там певец оперный, отличное место. То есть идея такого идеального поселка Подмосковья очень хорошо продавалась. Здесь предприниматели эту тему поняли, и вот здесь в 1910 году владелец Московско-Рязанской железной дороги Николай фон Мек выкупил дачный поселок Прозоровский у хозяев, у Голицыных, и начал реализацию очень амбициозного проекта строительства города-сада. Причем, если другие предприниматели просто покупали землю, резали на участки и дальше предлагали покупателям услуги по строительству дач и больше ничем не занимались, то здесь фон Мек решил строить город. Он, значит, взял, собрал видных архитекторов. Он приглашал Щусева, Таманяна. Они должны были запланировать строительство города. В этом городе с самого начала планировалось строительство больниц, школ и всего остального. Но тут случилась революция. И никакого города-сада здесь не получилось, но к западу от Кратова, отдыха, вырос город Жуковский. То есть то, что могло стать таким местом проживания буржуазии, желающей жить на природе, стало важным научным и производственным центром одной из родин нашей современной авиации. И теперь вот что. Город Жуковский у нас назван в честь знаменитого ученого-аэродинамика, а станция Кратова, которая раньше называлась Прозоровская, названа в честь революционера, уроженца этих мест, Ивана Крата. И есть тут планировался раньше буржуазный отдых для, значит, обеспеченных граждан, то теперь Кратово становится местом номенклатурных дач. Здесь вокруг станции начинают возводиться дачи для ученых, для старых большевиков, например, там есть недалеко поселок старых большевиков и так далее. В окрестностях возводятся деревянные дачи с большими красивыми верандами, на которых можно сидеть и пить чай. Дачи с огромной площадью, там действительно там гектарные участки, все в соснах. С улицы не всегда видно даже, что там, какие там дома стоят. Домов сохранилось много, прям десятки. Можно в Кратово прям ходить, наслаждаться видами. Ну, кто здесь отдыхал? Ну, например, Зощенко здесь снимал дачу. Или, например, товарищ Маленков Георгий Максимилианович, после того, как вернулся из далекого Гипастуса,
1: доживал.
2: Он до старости лет жил в Кратово. Изенштейна тут дача была, например. Кстати, интересно, недавно видел объявление о продаже бывшей дачи Изенштейна. На самом деле, это уже не совсем то здание, но тем не менее. Вот из моего любимого тут Рамон Меркадер на старости отдыхал. На старости лет. Тот самый, который с Троцким
1: взаимодействовал. Я даже представляю себе, что, послушав нашу программу, десятки риэлторов побегут исправлять свои объявления о продаже дач в Кратово.
2: Да, ну, конечно, дача Меркадера, это звучит. В Кратово, в общем, с одной стороны, это нереализовавшаяся, подбитая на взлете и очень интересная история с городом-садом, а с другой стороны, это коллективный отдых огромного количества людей. И вот, например, я как-то расшифровывал дневник одного ученого-палеонтолога. Там описывается кратовская жизнь 50-х годов. И там видно, что с мая и по сентябрь огромное количество московских семей съезжает из своих квартир, приезжает в эти дачи, живут там полной жизнью, купаются в Кратовском озере или плещутся в речке Куниловки или в речке Хрипани, собирают в лесу грибы-ягоды, катаются на велосипедах. Причем интересный момент, мне понравилось. А как ты думаешь, вот из чего могли удачного велосипедиста возникнуть проблемы, если бы он поехал, например, в соседнее Раменское, в Жуковский, в Люберцы?
1: Дорога.
2: Номера.
1: Номера.
2: Ну, в 50-е годы же были номера.
1: Были.
2: Вот, и люди, значит, когда на велосипеде должны были обязательно... А если ты в поселке, ты можешь и без номера кататься. Там были очень трогательные всякие игры. Мне очень понравилось, как жители играли в стукалочки. Знаешь, что это такое? Значит, для начала нужно сказать, что сейчас осмотры старых дачных поселков затрудняются одним очень неприятным обстоятельством. Мне стыдно, у меня тоже есть забор из профлиста. А у тебя штакетник?
1: У меня штакетник, но я уже думаю про профнастил.
2: Ну вот,
1: к сожалению.
2: К сожалению.
1: Он мне не нравится жутко.
2: Вот сейчас большая часть дач огорожена двухметровыми профнастильными заборами. И вот за этот металл из-за него ничего не видно.
1: У меня спасибо большое современным реконструкторам и благоустроителям. Просто из рощи дубовой многовековой, которая была перед домом на даче, которая у нас там еще с первой половины 50-х годов, сделали парк. Вот доделывают сейчас. И просто хочется уже отгородиться от толп, которые там начинают прогуливаться. То есть ты вроде бы как всю жизнь прожил в дубовой роще, а теперь ты живешь в середине какого-то вот процесса.
2: Общественного пространства. Да. Ну да. Поэтому не все дачи можно увидеть. Часто приходится там, не знаю, подпрыгивать, но каждый раз, когда видишь какую-нибудь старую дачу, просто становится на душе тепло. Очень рекомендую. В интернете огромное количество подборок фотографий этих старых дач. Каждый из них прям как драгоценный камень-самоцвет. И мне очень приятно, что сейчас они наконец входят в моду. То есть было время, когда эти дачи сжигали, чтобы порезать участок на 6 участков и построить какие-то маленькие домики. Сейчас они, слава богу, входят в моду. Люди их начинают покупать именно как дача 50 годов, потому что теперь это не бабушкин вариант, а, как говорят, mid-century. И, надеюсь, вот эта вот тенденция сохранит максимум дач, и мы сможем здесь гулять и смотреть на прекрасные дома, в которых когда-то москвичи, которые еще, может, помнили дореволюционную жизнь, сидели с самоварами, пили чаи, играли в настольные игры, приделывали стукалочку, про которую так тебе не рассказывал, поэтому сейчас расскажу. В общем, ночью группа молодых людей старшего школьного возраста перелезает через штакетник одной из дач, в которой живут их друзья, и к окну приделывают иголочку, к иголочке ниточку, а к ниточке грузик. И ниточку вытягивают за
1: и
2: забор.
1: Она очень-очень неприятно скребет.
2: Да, и потом они из-за забора с 20 метров, из-под какой-нибудь сирени, тык-тык-тык стукалочку делают. Ну и задача, собственно, убежать непойманными. А вот в дневнике Олега Амитрова, который в Кратово жил в 50-е годы, десятки описаний этих стукалочек, и видно, что каждый раз все участники процесса получали огромное удовольствие, и было замечательно.
1: Вот такое Кратово. Мы здесь побывали с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами по Подмосковью, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава пятая. Ипполит, под конец диссертации Лебедева, вдруг заснувший на диване, теперь вдруг проснулся, точно кто его толкнул в бок, вздрогнул, приподнялся, осмотрелся кругом и побледнел. В каком-то даже испуге озирался он кругом, но почти ужас выразился в его лице, когда он все припомнил и сообразил. «Что? Они расходятся? Кончено? Все кончено? Взошло солнце?» — спрашивал он тревожно, хватая за руку князя. «Который час? Ради бога, час! Я проспал. Долго я спал?» — прибавил он чуть не с отчаянным видом, точно он проспал что-то такое, от чего, по крайней мере, зависела вся судьба его. «Вы спали 7 или 8 минут», — ответил Евгений Павлович. Ипполит жадно посмотрел на него и несколько мгновений соображал. «А, только? Стало быть, я...» И он глубоко и жадно перевел дух, как бы сбросив с себя чрезвычайную тягость. Он догадался, наконец, что ничего не кончено, что еще не рассвело, что гости встали из-за стола только для закуски и что кончилась всего одна только болтовня Лебедева. Он улыбнулся, и чехоточный румянец в виде двух ярких пятен заиграл на щеках его. «А вы уж и минуты считали, пока я спал, Евгений Павлович», — подхватил он насмешливо. «Вы целый вечер от меня не отрывались, я видел». «А, Рогожин! Я видел его сейчас во сне», — прошептал он князю, нахмурившись и кивая на сидевшего у стола Рогожина. «Ах, да!» — перескочил он вдруг опять. «Где же оратор? Где ж Лебедев? Лебедев, стало быть, кончил». «О чем он говорил?» «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота?» «Господа!» — закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота. А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет». «Какая красота спасет мир?» «Мне это Коля пересказал. Вы ревностный христианин. Коля говорит, что вы сами себя называете христианином». Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. «Вы не отвечаете мне? Вы, может быть, думаете, что я вас очень люблю?» — прибавил вдруг Ипполит, точно сорвал. «Нет, не думаю. Я знаю, что вы меня не любите». «Как? Даже после вчерашнего? Вчера я был искренен с вами. Я и вчера знал, что вы меня не любите». «То есть потому, что я вам завидую?» «Завидую. Вы всегда это думали. И думаете теперь, но... Но зачем я говорю вам об этом? Я хочу выпить еще шампанского. Налейте мне, Келлер». «Вам нельзя больше пить, Ипполит. Я вам не дам». И князь отодвинул от него бокал. «И впрямь», — согласился он тотчас же, как бы задумываясь. «Пожалуй, еще скажут...» «Да черт ли! Мне в том, что они скажут. Не правда ли? Не правда ли? Пускай их потом говорят. Так ли, князь? И какое нам всем до того дело, что будет потом? Я, впрочем, спросонья. Какой я ужасный сон видел, теперь только припомнил. Я вам не желаю таких снов, князь, хоть я вас действительно, может быть, не люблю. Впрочем, если не любишь человека, зачем ему дурного желать, не правда ли? Что это я все спрашиваю? Все-то я спрашиваю. Дайте мне вашу руку, я вам крепко пожму ее вот так. Вы, однако ж, протянули мне руку. Стало быть, знаете, что я вам искренне ее пожимаю. Пожалуй, я не буду больше пить. Который час? Впрочем, не надо, я знаю, который час. Пришел час. Теперь самое время. Что это там в углу, закуску ставит? Стало быть, этот стол свободен. Прекрасно. Господа, я... Однако все эти господа и не слушают. Я намерен прочесть одну статью, князь. Закуска, конечно, интереснее, но... И вдруг, совершенно неожиданно, он вытащил из своего верхнего бокового кармана большой канцелярского размера пакет, запечатанный большой красной печатью. Он положил его на стол пред собой. Эта неожиданность произвела эффект в неготовом к тому, или лучше сказать, в готовом, но не к тому, обществе. Евгений Павлович даже привскочил на своем стуле. Ганни быстро придвинулся к столу, Рогожин тоже, но с какой-то брюзгливой досадой, как бы понимая, в чем дело. Случившийся вблизи Лебедев подошел с любопытными глазками и смотрел на пакет, стараясь угадать, в чем дело. «Что это у вас?» — спросил с беспокойством князь. «С первым краешком солнца я улягусь, князь», — я сказал, честное слово. «Увидите», — вскричал Ипполит. «Но, неужели вы думаете, что я не в состоянии распечатать этот пакет?» — прибавил он с каким-то вызовом, обводя всех кругом глазами и как будто обращаясь ко всем безразлично. Князь заметил, что он весь дрожал. «Мы никто этого и не думаем», — ответил князь за всех. «И почему вы

сон. «Не лучше ли завтра?» — робко перебил князь. «Завтра времени больше не будет!» — истерически усмехнулся Ипполит. «Впрочем, не беспокойтесь, я прочту в 40 минут, ну, в час. И видите, как все интересуются, все подошли, все на мою печать смотрят. И ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы никакого эффекта». «Вот что она значит, таинственность! Распечатывать или нет, господа?» — крикнул он, смеясь своим странным смехом и сверкая глазами. «Тайна! Тайна! А помните, князь, кто провозгласил, что времени больше не будет? Это провозглашает огромный и могучий ангел в апокалипсисе». «Лучше не читать», — воскликнул вдруг Евгений Павлович, но с таким неожиданным в нем видом беспокойства, что многим показалось это странным. «Не читайте», — крикнул и князь, положив на пакет руку. «Какое чтение? Теперь закуска», — заметил кто-то. «Статья? В журнал, что ли?» — осведомился другой. «Может, скучно?» — прибавил третий. «Да что тут такое?» — осведомлялись остальные. Но пугливый жест князя точно испугал и самого Ипполита. «Так не читать?» — прошептал он ему как-то опасливо, скривившуюся улыбкой на посиневших губах. «Не читать?» — пробормотал он, обводя взглядом всю публику, все глаза и лица, и как будто цепляясь опять за всех с прежнею, точно набрасывающуюся на всех, экспансивностью. «Вы боитесь?» — повернулся он опять к князю. «Чего?» — спросил тот, все более и более изменяясь. «Есть у кого-нибудь двугривенный, 20 копеек?» Вскочил вдруг Ипполит со стула, точно его сдернули. «Какая-нибудь монетка?» «Вот», — подал тотчас же Лебедев, у него мелькнула мысль, что больной Ипполит помешался. «Вера Лукьяновна», — торопливо пригласил Ипполит, — «возьмите, бросьте на стол. Орел или решетка?» «Орел, так читать». Вера испуганно посмотрела на монетку, на Ипполита, потом на отца, и как-то неловко, закинув кверху голову, как бы в том убеждении, что уж ей самой не надо смотреть на монетку, бросила ее на стол. Выпал орел. «Читать», — прошептал Ипполит, как будто раздавленный решением судьбы. Он не побледнел бы более, если б ему прочли смертный приговор. А, впрочем, вздрогнул он вдруг, помолчав с полминуты. «Что это? Неужели я бросал сейчас жребий?» С той уже напрашивающейся откровенностью осмотрел он всех кругом. «Но ведь это удивительная психологическая черта!» — вскричал он вдруг, обращаясь к князю в искреннем изумлении. «Это непостижимая черта, князь!» — подтвердил он, оживляясь и как бы приходя в себя. «Это вы запишите, князь, запомните. Вы ведь, кажется, собираете материалы насчет смертной казни. Мне говорили. О, боже, какая бестолковая нелепость!» Он сел на диван, облокотился на стол обоими локтями и схватил себя за голову. «Ведь это даже стыдно!» «А черт ли мне в том, что стыдно?» — поднял он почти тотчас же голову. «Господа! Господа, я распечатываю пакет!» — провозгласил он с какой-то внезапной решимостью. «Я, впрочем, не принуждаю слушать». Дрожащими от волнения руками он распечатал пакет, вынул из него несколько листочков почтовой бумаги, мелко исписанных, положил их пред собой и стал расправлять их. «Да что это? Да что тут такое? Что будут читать?» — мрачно бормотали некоторые, другие молчали. Но все уселись и смотрели с любопытством. Может быть, действительно ждали чего-то необыкновенного? Вера уцепилась за стул отца и от испуга чуть не плакала. Почти в таком же испуге был и Коля. Уже усевшийся Лебедев вдруг приподнялся, схватился за свечки и приблизил их ближе к Ипполиту, чтобы светлее было читать. «Господа, это вы увидите сейчас, что такое», — прибавил для чего-то Ипполит и вдруг начал чтение. «Необходимое объяснение. Эпиграф. Après moi «Le deluge». Фу, черт возьми, вскрикнул он, точно обжегшись. «Неужели я мог серьезно поставить такой глупый эпиграф? Послушайте, господа, уверяю вас, что все это, в конце концов, может быть ужаснейшие пустяки.

0: Тут только некоторые мои мысли. Если вы думаете, что тут что-нибудь таинственное или запрещенное, одним словом, читали бы без предисловий, перебил Ганя. Завилял, прибавил кто-то. Разговору много, вернул молчавший все время Рогожин. Ипполит вдруг посмотрел на него, и когда глаза их встретились, Рогожин горько и желчно осклабился и медленно произнес странные слова. «Не так этот предмет надо обделывать, парень. Не так». Что хотел сказать Рогожин, конечно, никто не понял. Но слова его произвели довольно странное впечатление на всех. Всякого тронула краешком какая-то одна общая мысль. На Ипполита же слова эти произвели впечатление ужасное. Он так задрожал, что князь протянул было руку, чтобы поддержать его, и он, наверное, бы вскрикнул, если бы, видимо, не оборвался вдруг его голос. Целую минуту он не мог выговорить слова и, тяжело дыша, все смотрел на Рогожина. Наконец, задыхаясь и с чрезвычайным усилием, выговорил. «Так это вы? Вы были? Вы? Что был? Что я?» ответил, недоумевая, Рогожин, но Ипполит, вспыхнув и почти с бешенством, вдруг его охватившим, резко и сильно вскричал. «Вы были у меня на прошлой неделе, ночью, во втором часу, в тот день, когда я к вам приходил утром. Вы! Признавайтесь, вы!» «На прошлой неделе, ночью? Да не спятил ли ты и впрямь с ума, парень?» Парень опять с минуту помолчал, приставив указательный палец к колбу и как бы соображая, но в бледной, все так же кривившейся от страха улыбке его мелькнуло вдруг что-то как будто хитрое, даже торжествующее. «Это были вы», — повторил он, наконец, чуть не шепотом, но с чрезвычайным убеждением. «Вы приходили ко мне и сидели молча у меня на стуле, у окна, целый час, больше, в первом и во втором часу по полуночи. Вы потом встали и ушли в третьем часу. Это были вы. Вы. Зачем вы пугали меня? Зачем вы приходили мучить меня? Не понимаю, но это были вы». И во взгляде его мелькнула вдруг бесконечная ненависть, несмотря на все еще не унимавшуюся в нем дрожь от испуга. «Вы сейчас, господа, все это узнаете. Слушайте». Он опять и ужасно торопясь схватился за свои листочки. Они расползлись и разрознились. Он силился их сложить, они дрожали в его дрожавших руках. Долго он не мог устроиться. Чтение, наконец, началось. Вначале минут с пять автор неожиданной статьи все еще задыхался и читал бессвязно и неровно. Но потом голос его отвердел и стал вполне выражать смысл прочитанного. Иногда только довольно сильный кашель прерывал его. С половины статьи он сильно охрип. Чрезвычайное одушевление, овладевавшее им все более и более по мере чтения, под конец достигло высшей степени, как и болезненное впечатление на слушателей. «Вот вся эта статья. Мое необходимое объяснение. Après moi, le Делюш. Вчера утром был у меня князь. Между прочим, он уговорил меня переехать на свою дачу. Я так и знал, что он непременно будет на этом настаивать, и уверен был, что он так прямо и брякнет мне, что мне на даче будет легче умирать между людьми и деревьями, как он выражается. Но сегодня он не сказал «умереть», а сказал «будет легче прожить», что, однако же, почти все равно для меня. В моем положении. Я спросил его, что он подразумевает под своими беспрерывными деревьями и почему он мне так навязывает эти деревья, и с удивлением узнал от него, что я сам будто бы на том вечере выразился, что приезжал в Павловск в последний раз посмотреть на деревья. Когда я заметил ему, что ведь все равно умирать, что под деревьями, что смотря в окно на мои кирпичи, и что для двух недель нечего так церемониться, то он тотчас же согласился. Но зелень и чистый воздух, по его мнению, непременно произведут во мне какую-нибудь физическую перемену, и мое волнение, и мои сны переменятся, и, может быть, облегчатся». Я опять заметил ему, смеясь, что он говорит как материалист. Он ответил мне с своей улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь да означают. Улыбка его хороша, я разглядел его теперь внимательнее. Я не знаю, люблю или не люблю я его теперь мне некогда с этим возиться. Моя пятимесячная ненависть к нему, надо заметить, в последний месяц стала совсем утихать. Кто знает, может быть, я приезжал в Павловск, главное, чтоб его увидать. Но зачем я оставлял тогда мою комнату? Приговоренный к смерти не должен оставлять своего угла. И если бы теперь я не принял окончательного решения, а решился бы, напротив, ждать до последнего часу, то, конечно, не оставил бы моей комнаты ни за что и не принял бы предложение переселиться к нему, умирать в Павловск. Мне нужно поспешить и кончить все это объяснение непременно до завтра. Стало быть, у меня не будет времени перечитать и поправить. Перечту завтра, когда буду читать князю и двум-трем свидетелям, которых намерен найти у него. Так как тут не будет ни одного слова лжи, а все одна правда, последняя и торжественная, то мне заранее любопытно, какое впечатление она произведет на меня самого в тот час и в ту минуту, когда я стану перечитывать. Впрочем, я напрасно написал слова «правда последняя и торжественная». Для двух недель и без того лгать не стоит, потому что жить две недели не стоит. Это самое лучшее доказательство, что я напишу одну правду. Не забыть мысли, не сумасшедший ли я в эту минуту, то есть минутами. Мне сказали утвердительно, что чахоточные в последней степени иногда сходят с ума на время. Проверить это завтра за чтением, по впечатлению на слушателей. Этот вопрос непременно разрешить в полной точности, иначе нельзя ни к чему приступить. Мне кажется, я написал сейчас ужасную глупость, но переправлять мне некогда. Я сказал, кроме того, я даю себе слово нарочно не переправлять в этой рукописи ни одной строчки, даже если б я сам заметил, что противоречу себе через каждые 5 строк. Я хочу именно определить завтра за чтением, правильно ли логическое течение моей мысли, замечаю ли я ошибки мои и верно ли, стало быть, все то, что я в этой комнате в эти 6 месяцев передумал, или только один бред. Если б еще 2 месяца тому назад мне пришлось, как теперь, оставлять совсем мою комнату и проститься с Мейеровой стеной, то я уверен, мне было бы грустно. Теперь же я ничего не ощущаю, а между тем завтра оставляю и комнату, и стену навеки. Стало быть, убеждение мое, что для 2 недель не стоит уже сожалеть или предаваться каким-нибудь ощущениям, одолело моею природой и может уже теперь приказывать всем моим чувствам. Но правда ли это? Правда ли, что моя природа побеждена теперь совершенно? Если бы меня стали теперь пытать, то я бы стал, наверное, кричать и не сказал бы, что не стоит кричать и чувствовать боль, потому что 2 недели только осталось жить. Но правда ли то, что мне только 2 недели жить остается, а не больше? Тогда в Павловске я солгал. Б. мне ничего и не говорил и никогда не видал меня, но с неделю назад ко мне приводили студента Кислородова. По убеждениям своим он материалист, атеист и нигилист. Вот почему я именно его и позвал. Мне надо было человека, чтобы сказал мне, наконец, голую правду, не нежничая и без церемонии. Так он и сделал, и не только с готовностью и без церемоний, но даже с видимым удовольствием, что, по-моему, уж лишнее. Он брякнул мне прямо, что мне осталось около месяца, может быть, несколько больше, если будут хорошие обстоятельства, но, может быть, даже и гораздо раньше умру. По его мнению, я могу умереть и внезапно, даже, например, завтра. Такие факты бывали, и не далее, как 3-го дня, одна молодая дама в чахотке и в положении, сходном с моим, в Коломне, собиралась идти на рынок покупать провизию, но вдруг почувствовала себя дурно, легла на диван, вздохнула и умерла. все это Кислородов сообщил мне даже с некоторой щеголеватостью бесчувствия и неосторожности, и как будто делая мне тем честь, то есть показывая тем, что принимает и меня за такое же все отрицающее высшее существо, как и сам он, которому умереть, разумеется, ничего не стоит. В конце концов, все-таки факт обленеванный. Месяц и никак не более. Что он не ошибся в том, я совершенно уверен. Удивило меня очень, почему князь так угадал давеча, что я вижу дурные сны. Он сказал буквально, что в Павловске мое волнение и сны переменятся. И почему же сны? Он или медик, или в самом деле необыкновенного ума и может очень многое угадывать. Но что он, в конце концов, идиот, в этом нет никакого сомнения. Как нарочно пред самым его приходом я видел один хорошенький сон, впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями. Я заснул, я думаю, за час до его прихода, и видел, что я в одной комнате, но не в моей. Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая, шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая, и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гажи и гораздо ужаснее. И кажется именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел. Оно коричневое и скорлупчатое, присмыкающийся гад, длиной вершка в 4, у головы толщиной в 2 пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше 1/10 доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят под углом в 45 градусов 2 лапы, по одной с каждой стороны, вершка по 2 длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел 2 усика, не длинные, в виде 2 крепких игл, тоже коричневые. Также 2 усика на конце хвоста и на конце каждой из лап. Всего стало быть 8 усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище, и лапы извивались, как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит. Мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату. Что хотят мне сделать и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел, поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест. Я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моей головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтоб оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять. Он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку. Огромный Тернёв, черный и лохматый. Умерла 5 лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной, как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь, но в эту минуту Мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно полшим на нее. Он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожа всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его уже на лету и два раза всею пастью вобрала его в себя, все на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах. Хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасной быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула. Гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана. Тут я проснулся, и вошел князь. «Господа», — сказал Ипполит, вдруг отрываясь от чтения и даже почти застыдившись, — «я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал. Этот сон есть-таки», — поспешил ввернуть Ганя. «Тут слишком много личного, соглашаюсь. То есть, собственно, обо мне». Говоря это, Ипполит имел усталый и расслабленный вид и обтирал пот с своего лба платком. «Да-с, слишком уж собой интересуетесь», — прошипел Лебедев. «Я, господа, никого не принуждаю. Опять-таки, кто не хочет, тот может и удалиться». «Прогоняет из чужого дома», — чуть слышно проворчал Рогожин. «А как мы все вдруг встанем и удалимся?» — проговорил внезапно Фердыщенко, до сих пор, впрочем, не осмеливавшийся вслух говорить. Ипполит вдруг опустил глаза и схватился за рукопись, но в ту же секунду поднял опять голову и, сверкая глазами, с двумя красными пятнами на щеках, проговорил в упор, смотря на Фердыщенко: «Вы меня совсем не любите». Раздался смех. Впрочем, большинство не смеялось. Ипполит покраснел ужасно. «Ипполит», — сказал князь, — «закройте вашу рукопись и отдайте ее мне, а сами ложитесь спать здесь, в моей комнате. Мы поговорим пред сном и завтра, но с тем, чтоб уж никогда не развертывать эти листы. Хотите? Разве это возможно?» — посмотрел на него Ипполит в решительном удивлении. «Господа!» — крикнул он, опять лихорадочно оживляясь. «Глупый эпизод, в котором я не умел вести себя. Более прерывать чтение не буду. Кто хочет слушать, слушай». Он поскорей глотнул из стакана воды, поскорей облокотился на стол, чтобы закрыться от взглядов, и с упорством стал продолжать чтение. Стыд скоро, впрочем, прошел. «Идея о том, — продолжал он читать, — что не стоит жить несколько недель, стало одолевать меня настоящим образом, я думаю, с месяц назад, когда мне оставалось жить еще 4 недели, но совершенно овладело мной только 3 дня назад, когда я возвратился с того вечера в Павловске. Первый момент полного, непосредственного проникновения этой мыслью произошел на террасе у князя, именно в то самое мгновение, когда я вздумал сделать последнюю пробу жизни. Хотел видеть людей и деревья. Пусть это я сам говорил. Горячился, настаивал на праве Бурдовского, моего ближнего, и мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия и попросят у меня в чем-то прощения. А я у них. Одним словом, я кончил как бездарный дурак. И вот в эти-то часы и вспыхнуло во мне последнее убеждение. Удивляюсь теперь, каким образом я мог жить целые 6 месяцев без этого убеждения. Я положительно знал, что у меня чахотка, и неизлечимая. Я не обманывал себя и понимал дело ясно. Но чем яснее я его понимал, тем судорожнее мне хотелось жить. Я цеплялся за жизнь и хотел жить во что бы то ни стало. Согласен, что я мог тогда злиться на темный глухой жребий, распорядившийся раздавить меня как муху, и, конечно, не зная зачем. Но зачем же я не кончил одною злостью? Зачем я действительно начинал жить, зная, что мне уже нельзя начинать? Пробовал, зная, что мне уже нечего пробовать. А между тем я даже книги не мог прочесть и перестал читать, к чему читать, к чему узнавать на 6 месяцев. Эта мысль заставляла меня не раз бросать книгу. Да, эта Мейерова стена может много пересказать. Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил. Проклятая стена. А все-таки она мне дороже всех павловских деревьев. То есть должна бы быть всех дороже, если бы мне не было теперь все равно. Припоминаю теперь, с каким жадным интересом я стал следить тогда за ихнею жизнью. Такого интереса прежде не бывало. Я с нетерпением и с бранью ждал иногда Колю, когда сам становился так болен, что не мог выходить из комнаты. Я до того вникал во все мелочи, интересовался всякими слухами, что, кажется, сделался сплетником. Я не понимал, например, как эти люди, имея столько жизни, не умеют сделаться богачами. Впрочем, не понимаю и теперь. Я знал одного бедняка, про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду. И, помню, это вывело меня из себя. Если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его. Мне иногда становилось легче на целые недели, и я мог выходить на улицу. Но улица стала, наконец, производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел взаперти, хотя и мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета, вечная угрюмая злость их, потому что они злы, злы, злы? Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по 60 лет жизни? Зачем Зорницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя 60 лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: «Мы работаем, как волы, мы трудимся, мы голодны, как собаки, и бедны. Другие не работают и не трудятся, а они богаты». Вечный припев. Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок из благородных. Иван Фомич Суриков в нашем доме над нами живет. Вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках, по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговорите с ним. «Беден, нищ и убог. Умерла жена. Лекарства купить было не на что. А зимой заморозили ребенка. Старшая дочь на содержание пошла». Вечно хнычет, вечно плачется. О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам. И теперь, ни прежде. Я с гордостью это говорю. Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда? Что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой горы, как на Масленице под Балаганами? Коли он живет, стало быть, все в его власти. Кто виноват, что он этого не понимает? О, теперь мне уже все равно. Теперь уже мне некогда злиться. Но тогда, тогда, повторяю, я буквально грыз по ночам мою подушку и рвал мое одеяло от бешенства. О, как я мечтал тогда, как желал, как нарочно желал, чтобы меня, 18-летнего, едва одетого, едва прикрытого, выгнали вдруг на улицу и оставили совершенно одного, без квартиры, без работы, без куска хлеба, без родственников, без единого знакомого человека в огромнейшем городе, голодного, прибитого, тем лучше, но здорового. И тут-то бы я показал. Что показал? О, неужели вы полагаете, что я не знаю, как унизил себя и без того уже моим объяснением? Ну, кто же не сочтет меня за сморчка, не знающего жизни, забыв, что мне уже не 18 лет? забыв, что так жить, как я жил в эти 6 месяцев, значит уже дожить до седых волос. Но пусть смеются и говорят, что все это сказки. Я и вправду рассказывал себе сказки. Я наполнял ими целые ночи мои напролет. Я их все припоминаю теперь. Но неужели же мне их теперь опять пересказывать? Теперь, когда уж и для меня миновала пора сказок. И кому же? Ведь я тешился ими тогда, когда ясно видел, что мне даже и грамматику греческую запрещено изучать. Как раз было мне и вздумалось. Еще до синтаксиса не дойду, как помру. Подумал я с первой страницы и бросил книгу под стол. Она теперь там валяется. Я запретил Матрёне ее подымать. Пусть тот, кому попадется в руки мое объяснение, и у кого станет терпение прочесть его, сочтет меня за помешанного. Или даже за гимназиста, а вернее всего за приговоренного к смерти, которому, естественно, стало казаться, что все люди, кроме него, слишком жизнью не дорожат, слишком дешево повадились тратить ее, слишком лениво, слишком бессовестно ею пользуются, а стало быть, все до единого недостойны ее. И что же? Я объявляю, что читатель мой ошибется, и что убеждение мое совершенно независимо от моего смертного приговора. Спросите, спросите их только, как они все, сплошь до единого, понимают, в чем счастье? О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее. Будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за 3 дня до открытия нового света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад. Не в новом свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видав его, и в сущности не зная, что он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. Но что говорить? Я подозреваю, что все, что я говорю теперь, так похоже на самые общие фразы, что меня, наверное, сочтут за ученика низшего класса, представляющего свое сочинение на «Восход солнца». Или скажут, что я, может быть, и хотел что-то высказать, но при всем моем желании не сумел развиться. Но однако ж прибавлю, что во всякой гениальной или новой человеческой мысли или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям. Хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу мысль 35 лет. Всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки. С тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи. Но если и я теперь тоже не сумел передать всего того, что меня в эти 6 месяцев мучило, то, по крайней мере, поймут, что, достигнув моего теперешнего последнего убеждения, я слишком, может быть, дорого заплатил за него». Вот это-то я и считал необходимым для известных мне целей выставить на вид в моем объяснении. Но, однако ж, я продолжаю.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Читает Карен Бадалов.
1: Подумаешь, Владимир городок, Москвы уголок. И далече ли? Рукой подать, всего-то 2,90. И на большой дороге, и место торговое. А что-то божьего благословения нет. Никто во Владимире не разживался. Истиннику не хватает. Купцы перебиваются кое-как и живут, словно только в гости приехали. И город беден. Нет там никому, что называется, ни наживы, ни покою, ни дна, ни покрышки. На все, братец ты мой, есть причина, сказал другой собеседник. Давным-давно, еще знать при великих князьях, владимирцы согрешили перед Богом. Посамовольничали, не приняли архипастыря. Хотели своего, что ли, поставить. Хоть и давно было, а вот даром не прошло. И поныне зовут их святогонами. И никакое дело у них не спорится. Отцы терпкое поели, а на внуков оскомина пала. «Нет, сударь ты мой», — начал третий. «Вот, Васильсурск городок. Так уж на том, видимо, лежит гнев Божий. Город на двух судоходных рыбных реках. Место бойкое, самое торговое, рыболовство хорошее. Кто сурской стерляди не знает? Она и в Питере, и в Москве в одной цене, со Шекснинскую. Избыт на этом месте всякому товару. Вниз и вверх по Суре. Места хлебородные, земли обильные, хлебная торговля и обороты по ней большие. Проезд на все четыре стороны, разгон такой, что, казалось бы, одними постоялыми дворами надо городу разбогатеть». А нет тебе вот ничем ничего. Бедность такая, что разве только с голью потягается. Город обнищал, народ измошенничался. Галыш на плуте, плут на галыше, да плутом погоняет. А от чего? Нет Божьего благословения. Когда в старинные годы васильсурцы стали вдруг наживаться, как повалило им деньга со всех сторон, так они забыли Бога, забыли и добрых людей. Три церкви у них развалились. А им не до того было, чтобы себя, сберегая, позаботиться о Божьем доме. Все три церкви до того развалились, что службу остановили. Вот и согрубили васильцы перед Господом и каются теперь, что не деется на свете. Все по грехам нашим. За беззаконие и встарь погибали, и ныне погибают. Да вишь ты, не верим. Господь долго терпит, да больно бьет. Вот послушайте бывальщину. В Волонецкой губернии, в глухом бору, среди такого болота, что летом, почитай, езды туда не было, стояли рядом две деревеньки. Одна таки коренная была, а другая выселок из нее, как стало тесно. Поляна выдалась чистая, сухая, травная. Водопуск гребнем шел поперек, посередине, и только тут по нем и были каменья, а то все хорошая земля. Хоть и не так много ее было, да там, брат, и клок доброй земли в диковину. Одна деревня на изволоке, по одну сторону водопуска, другая по другую. Из одной через гребень только виден крест деревянной церковки, которая стояла по ту сторону ската. То коренное село было, а это выселок. Вот как расселились мужички мои на этом приволье, да как принялись бабы рожать детей, оно и опять тесно стало. И земли маловато. Пришлось искать промысла. Питер под боком. Заработки есть. Стали ребята туда ходить, и сталось так, что из этих деревень пошли все столяры да конфетчики. Так и завелось. Старики да бабы пашут, а молодцы все в Питере. В конфетчиках да в столярах. А через год либо два идут домой с денежками, на поправку хозяйству, а побывав дома, опять в Питер. Эта шатущая жизнь их, видно, и разбаловала. И вышло много ребят разгульных и пропойных. Вот как-то по осени и воротилось их домой из Питера много. Пришли ватагой, Богу не помолились, а за вино, за песни да пляски. Деньги с ними были. Вот и задумали с складчиной погулять. Оно, конечно, попировать и погулять после долгой отлучки можно. Отпраздновать, то есть благополучный приход. И, пожалуй, угостить деревенскую братью, да знай час и меру, и время. А они затеяли это. Господень праздник. Да с утра. Поп в колокол, а они за ковши. Собрались они все в одну деревню. В село, то есть, в ту, где стояла церковь. И все забились в одну избу. Пошла у них попойка такая, что дым коромыслом. Празднословят, богохульствуют, перепились, себя не помнят. А в церкви на супротив служба идет. Соблазнили окаянные весь мир. Все, вишь, обрадовались приходу своих. Никому не захотелось отстать от попойки. Так церковь и осталась пустою. Как заблаговестили к достойной, то у них шум и крик поднялся пуще прежнего. Инна в церкви слышно стало. И сам священник, смущаемый соблазном великим, оглянулся в ту сторону, откуда слышались крик и песни. В это самое время вошел в избу к пирующим незваный гость, непрошенный, с кем, дай бог, век не встречаться и в былих его не поминать. Мохнатый, черный, как есть, с рогами, со змеиным хвостом, вошел и ноготы свои не прикрыл. Только что большой порожний мешок у него под мышкой. Не морочить, стало быть, пришел, а уж прямо за своим делом, с обухом. Пришел, да и стал в дверях. Мужики мои пьяны, не пьяны, а все отрезвились. Хотят крест сотворить, покаяться, а ну ж и рука не подымается. Больно врасплох их сердешных застали. Вот он и стал считать их. «Это мой, — говорит, — первой, и другой мой, и третий мой». А на которого пальцем укажет, тот и сидит, только головой мотает да глазами хлопает, а уж без рук, без ног, без языка. Пересчитав всех, достал из подмышки мешок, встряхнул его, да взял вот этак в левую руку, а правой рукой и пошел хватать их да сажать в мешок. Возьмет за голову, ровно кочерышку приподымет с места, да живьем его в мешок. А как слышь приподымет которого, то руки да ноги ровно плети болтаются». «А кто уж тут чужой есть, — сказал он, осерчав, — не нашим духом пахнет». А на печи сидела девочка хозяйская, годов 10. Она прижалась, ни жива, ни мертва. А как только заревел он, что кто-то чужой есть, то она, перекрестясь, как мать учила, да кубарем с печи, да в окно, да давай бог ноги, что есть духу, без оглядки, прямо по дорожке, бежит и сама не знает, не понимает, куда, сама читает Богородицу, хоть уж не всю, а сколько знала. За собой слышит она грохот, стук, голоса, крик, визг, хохот. Не оглядывается бедняжка, а бежит, что есть духу. Да перевалясь через водопуск, все прямо и, прибежав в ту деревеньку, упала замертво. Сошлись люди, сбежались соседи, кто не был у обедни, подняли девочку. Через силу могла выговорить, что с нею сталось. Слушая ее нехоти, люди стали оглядываться на гребень, на село. Да и дивуются. Как так? Не видать за горой церкви. Куда она девалась? Вышли на гребень. Нет деревни. Нет ничем ничего. Пар, либо дым киселем стоит на том месте. Сдивовался народ. Крестится, стоит и смотрит. Что это будет? Стал туман прочищаться, а посредине объявилась гора. Стоит вот будто спокон веку, а ее не было прежде никогда. На горе сидит черный петух. Он захлопал крыльями, прокричал трижды и пропал. Прочистился, наконец, туман, и место не знать, где деревня стояла. Гора на этом месте, а вокруг горы кольцом разлилось озеро, а вкруг озера болото. Так они, мужики мои, поглядели, развели руками и пошли по домам. Деревня пропала, а к горе и к озеру нет приступу. Болото летом не пересыхает, зимою не замерзает. Петух по временам сидит на вершинке на горе, когда туман расстилается понизу, только молчит. Не хлопает крыльями, не кричит. В празднике Господни, в иную пору, слышен звон колокола на озере. То ровно по покойнику перезванивают, то к обедне благовестят. А как зазвонят к достойной, то озеро и забушует, и забурлит. После опять все утихнет, будто ничего не бывало. Сказывают, что и колокол ину пору по ночам на берег выкатывается и опять уходит на дно. Сказывают, будто вся гора на озере плавучая, и что ветром подгоняет ее то ближе к одному берегу, то к другому. Сказывают еще, будто раз как-то молитвами проходящего инока церковь стала было подыматься, и крест уже выказался из воды. Тогда петух опять появился на горе, а гора поплыла на то место, где выказался крест, и накрыла все. С тех пор никто более ни церкви, ни креста не видал, а только после сильной бури озеро выкидывает на берег, что выбьет водой из потонувшего села со дна озера. Черепья, ночвы, деревянные ложки, берестянки, туиски, обечайки. А из-за всего села этого никто не спасся. Ни одна душа. Кроме этой девочки.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Читал Карен Бадалов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «На даче». Читает Нона Троиновская.
1: Деревянное крылечко веранды щекотало Лизины босые ноги, когда она ходила по шершавым доскам, и сидеть на нем было приятно. Девочка грелась на солнце, думала о разном и плела венок. В нарастающей тени сада таял первый дачный день. От этого становилось немного грустно. Поездка за город — праздник лета и всегда радостное удивление. В этом мире опять все поменялось. Летние домики уже дошли до опушки леса, а поле за поселком в этот раз расцвело оранжевыми подсолнухами. Они приветливо кивали друг другу, солнцу и прохожим. Девочка чутко присматривалась ко всему, что творилось вокруг. Ловила незнакомые звуки и старалась вдохнуть в себя все запахи природы. Здесь все не такое, как в городе. И темная влажная зелень, и птицы, и качели, и небо. Особенно небо. Нет ему предела. Над домами, над лесом, над полем. Всюду близкая ласковая синь. С утра Лиза со своей младшей сестрой Асей охотились за своим бывшим приятелем котом. В прошлом году они поили его молоком, гладили и тискали на руках. Был он тогда маленьким котенком-сиротой Заинькой. За зиму кот вырос, одичал и превратился в разбойника. На серой его морде отпечаталась беспризорная кошачья судьба. Все попытки подружиться заново заканчивались с его стороны фырканьем, воем, дикими прыжками и побегом. Поэтому, смирившись с мыслью, что улица портит даже котов, девочки махнули на него рукой. На качелях куда интереснее. Они взлетали ввысь, и в этот миг небо приближалось. Казалось, еще чуть-чуть и коснешься рукой облаков. Но качели падали вниз, и небо снова было далеко. Маленькая Ася с восхищением смотрела на старшую сестру, хлопала в ладоши и пела «Каждому, каждому в лучшее верится». Затем голубые вагоны, светлые улыбки, белогривые облака сменились у них Пасхой. «Пасха красная, радостью друг друга обымем», — подхватила старшая сестра. Дачный праздник продолжался. Его немного портил 7-летний Славик. Он был сыном маминой подруги и этим летом приехал к ним отдыхать. Стриженный под нуль, босой, в белой футболке с огромным попугаем, подвижный и шумный, он все время навязывал девочкам игру в ковбоев, индейцев или суперменов. Лиза с Асей не привыкли к таким странным играм. Целый день они прятались от Славика то в зарослях садового оврага, то на огороде, а то долго сидели под большим круглым столом в зале. Наконец, дети устали от беготни и затихли. Ася ушла в комнату, а Лиза села на крыльцо. «Доча!» — крикнул папа из дома. «Иди с нами в лото играть!»
2: «Лиза, тебе колтонку заполозили!»
1: — вторила Ася, словно папина эхо. Девочка встала, стряхнула с платья траву и пошла на зов. За столом, под которым они недавно таинственно шептались, сидела бравая латошная команда. На темно-зеленой скатерти лежали картонки. На них в клетках были нарисованы цветы, овощи, фрукты. Бочонки заменяли карточки с картинками. Они прыгали и кувыркались в руках у папы. Получив на даче свободу от напряженной работы и глоток свежего воздуха, он кричал и шутил больше всех.
3: «Кто самый лучший в мире игрок в цветочное лото? Кто победитель?»
2: «Я всех победю!» —
1: смеялась Ася и, взяв у него фишку с редиской, хлопнула ею по большой карточке, где одна из картинок была с розовым кустом.
3: «Ася, это нечестно!» — то и дело вопил Славик.
2: «А что, цвет один?» — удивлялась малышка. «Главное, так веселее и гладь!»
1: Славик тайно страдал. Ему хотелось быть первым и доказать косичкам, на что способны апачи. Недавно Славик прочел дома книгу «Зверобой» Фенимора Купера об индейцах и теперь играл в них. Только он должен стать победителем. Мальчик с замиранием сердца следил за руками дяди Миши, ловко выхватившего из кучи карточек цветную капусту. А еще мельком подсматривал, как заполняется фишками с цветами Лизина большая карточка. Лиза не смотрела в его сторону, а с достоинством продолжала играть. Славику не везло, и сердце его раздирало досада. Неудачи первого дня, презрение девчонок, латошные проигрыши — все это окончательно расстроило мальчика. И когда пошли собирать смородину к ужину, он подкараулил во враге сестричек и схватил Лизу за косу. Девочка стала молча и сосредоточенно отбиваться. Завизжала Ася.
2: «Славик, ты сего Лизу безаис? Ты что не знаешь? Мы за святые! В церковь ходим, нас трогать нельзя!» «Папа!» —
1: закричала она еще громче. Разобраться в общих воплях было невозможно. И уже через минуту Лиза в знакомом углу на веранде рассматривала темные щели в бревнах. А там сонные пауки поджидали свою добычу. Выходить оттуда папа запретил. Ася же сидела под кустом и громко плакала о том, как их ни за что бизают совсем. Вокруг нее ходил наказанный Славик. Вечер пришел в сад тихо. Все мирно сидели на веранде, пили чай, беседовали. Спать детей отправили пораньше. Славик ворочался на кушетке. В окно дразнилось солнце, и засыпать не хотелось. «Подумаешь, святые!» — переживал он. «И не поиграют с тобой, святые!» «А я какой?» Лиза смотрела на одетое в красный хитон вечернее небо. Там далеко-далеко груды облаков складывались в оранжево-белые горы. Посреди них расплылось розовое озеро, а вокруг сплошной голубой океан. «А можно дойти до неба?» — спросила у себя Лиза. «Встать на крышу дачи и пойти туда, по горам побегать, посидеть у озера. И почему нельзя ходить по небу?» Одна Ася ни о чем не думала. Она давно уже крепко спала и улыбалась во сне. Прошел первый дачный день. Впереди было целое лето.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «На даче». Читала Нона Трояновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о любви у святых отцов и философии. У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук, профессор Государственного университета просвещения Валентина Петровна Майкова. Здравствуйте, Валентина.
2: Здравствуйте.
1: Петровна. Я очень рад, что вы пришли в студию. Вот мы с вами познакомились, поскольку вы еще и такой активный философский деятель, и я знаю, что вы ведете секцию Российского философского общества в Сергиевом Посаде. И устраиваете иногда философские беседы в библиотеке Сергиево-Посадской, которая носит имя замечательного русского философа Василия Васильевича Розанова,
2: да.
1: Так?
2: Да, совершенно
1: вот,
2: верно.
1: Это удивительно. Посад – это, конечно, лавра, это номинальное сердце России, как говорил отец Павел Флоренский. Но ведь Посад связан с именами многих русских философов замечательных.
2: Совершенно,
1: да?
2: Верно. Конечно, это и духовный центр России, и, на мой взгляд, это центр русской философии.
1: Ну, по крайней мере, вы стараетесь, чтобы это было так, потому что я вспоминаю, как мы приезжали в Посад благодаря Станиславу Стефановичу Лесневскому, проводили там вечера памяти Леонтьева, памяти Розанова, они похоронены в Гефсиманском скиту, их могилы находятся рядом, и поэтому для философов Сергиев Посад это не только вот такой духовный центр, лавра, но это еще и особое такое философское место. Там есть свои тропинки философские, свои дома, которые нужно посещать.
2: Да, даже философский сад. У нас есть и музей имени Флоренского. Да, и, пожалуйста, всех приглашаем. Удивительный сад философии.
1: Ну, вот видите, философия – это любовь к мудрости, да?
2: Да.
1: И поэтому мы сегодня решили поговорить о любви, поскольку о ней много чего сказано в культуре, но не всегда это та любовь, которая нас спасает. Иногда это любовь, которая нас губит, нас испепеляет, становится для нас какой-то трагедией. Вот как говорить о любви со студентами? Вы преподаете, вы работаете с будущими учителями, да? Насколько я понимаю, в университете просвещения.
2: Да.
1: И вы по первому вашему образованию школьный учитель. Вы закончили Удмуртский университет, учились на учителя литературы, вот, а потом уже сделали вот следующий шаг в вашей карьере и защитили диссертации по философским наукам, стали философом. Но это часто бывает, поскольку гуманитарные дисциплины, они все-таки рядом. Вот. И очень важно, чтобы мы вот этот тон нашли. Да? Вот, потому что любовь, она разная. И сказать «любите», да? Вот, они отвечали, как у Умея есть такой романс. Вот. Ну, а как любить-то? То есть, вот, может быть, оно и хорошо, конечно, но чтобы любить, надо знать, что такое любовь.
2: Да, есть любовь. И любовь.
1: И любовь.
2: Любить и любить.
1: Помните, как у Августина? Я еще тогда не любил и любил любовь, да, в исповеди блаженного Августина.
2: И у Константина Леонтьева, Константина Николаевича Леонтьева, он говорит, есть любить и любить. Любовь эстетическая, любовь религиозная, любовь моральная. Любовь нравственная.
1: А это все разная любовь?
2: Разные виды
1: любви. Это все разная любовь?
2: По Леонтьеву.
1: По Леонтьеву.
2: По Леонтьеву,
1: или
2: да.
1: Все-таки есть один корень, вот один ствол, да, вот любовь. А дальше уже идут вот эти веточки. Эстетическая, моральная, религиозная. Как вы думаете?
2: Я думаю, что это классификация, это следование традициям античности. Помните, Аристотель делил старге, филео, агапао, это эрос. нас. Mm-hmm. Это же все разные виды любви. Mm-hmm. И вот эта классификация, она в русской философии, хотя и не утвердилась, mm-hmm. но, тем не менее, проложила дорогу mm-hmm. для рассмотрения любви с разных аспектов.
1: Ну, здесь хотя, можно и поспорить у Флоренского. Да, она же утвердилась.
2: Любовь есть истина. Угу. Это, конечно, одна такая позиция, угу. что любовь есть истина. И у Флоренского растригли эту угу. истину, угу. разложили слова на буквы и угу. так далее. Угу. И эта традиция и средневековья, античность угу. видела знание цельным. Угу. Сократ угу. же говорил, что человек плох, потому что он мало знает. Uh-huh, uh-huh. Его будет больше знать, он станет нравственнее. Uh-huh, вот оно, uh-huh. цельное знание, которое было заложено еще uh-huh. в нашей древнегреческой философии.
1: Ну, она наша. Флоренский да. считал, что она наша, поскольку да. мы наши корни в Элладе.
2: Да. Вот. А средневековье, uh-huh. создавшее Фома Аквинский, это направление томизм, uh-huh. о том, делимость, uh-huh. вот оно, разделение uh-huh. истины. Uh-huh. Истина, которую получаем с помощью знания, и истина, которую получает

0: Делились тоже, потому что на самом-то деле все это один корень, да, а мы в силу того, что мы разрозненные, раздробленные, да, мы начинаем рассуждать, а вот это любовь к родине, а вот это любовь к чувственной, там, к любимой женщине, а вот это любовь к другу, а вообще-то внутри лежит какой-то вот один порыв, который есть Бог. Бог есть любовь.
1: Конечно. Да? Угу. Я совершенно в этом уверена. Угу. И уверена еще в том, что любовь является самым главным фактором познания жизни и вообще познания мира. Я студентам задаю вопрос, поскольку это дошкольное, начальное образование, специальность таких учителей с маленькими детьми. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем познают маленькие дети этот мир? Они к 3-4 годам прекрасно знают, если двуязычная семья, два языка, они ориентируются в этом мире, при этом осознанность у них наступает наверняка где-нибудь, ну, специалисты скажут, но я как дилетант думаю, что после года. Поэтому, когда они идут в школу, у них такие способности пропадают. Угу. Почему? Уменьшается любовь.
0: А вот, кстати...
1: Дети рождаются, смотрите, как они любят этот мир, они любят всех.
0: Любят, но они не знают, что они любят.
1: Они вот не знают.
0: Маленького ребенка спрашивают, ты кого больше любишь, маму или папу? Или ты любишь маму? Ну, ребенок, конечно, отвечает, да, люблю. Но понимает ребенок, о чем его спрашивают?
1: Ну, я думаю, что он всей душой понимает, угу, что это вот то родное, свое. И много разных примеров, когда дети просто спасают своих родителей.
0: Вот очень хорошее слово «родное». Вот Алексей, да, Федорович Лосев говорил, что нету философии без родного и без родины.
1: Верно.
0: Только там, где есть чувство родного, и есть истинная связь, и есть истинное познание.
1: Да.
0: А где оно пропадает, знание становится объективированным, отчужденным. И вот, может быть, маленький ребенок как раз чувствует, что мама родная. То есть то, что он ее любит, он еще не знает, потому что ему, может быть, не объяснили, вот что такое любовь, да, и ему еще и не нужно это знать, поскольку он это переживает, он это чувствует эмоционально, да, вот эту свою неотчужденность от мамы, эту близость мамы, да, эту органическую связь с ней.
1: Он любит родное и маму, и папу, и бабушку, и тех, кто рядом. И,
0: он... и кошку.
1: И кошку. Да, поэтому с любовью рождается человек, а значит, он рождается с Богом, поэтому дети малые – ангелы. И жаль, что современная школа в мире разрушает эту любовь. И способности человека – а это же великие способности – попробуйте, мы изучаем 10 лет какой-нибудь национальный язык и не можем понимать друг друга. А они в течение года-двух прекрасно овладевают этим языком. Поэтому в современной школе надо бы обратить внимание на русскую философию. Кстати, об этом и у святых отцов сказано. Особенность любви. Любовь – это не эрос. Или эрос в том числе.
0: Но... Божественный эрос, как говорил, да, Семён Новый Богослов, да? То есть где эрос становится таким влечением к Богу.
1: А как говорил преподобный Иоанн Лествичник, любовь – добродетель всеобщая. Вот эта всеобщность и как раз выражена у детей. А когда мы начинаем любовь изучать, то есть выделять как объект, объективировать, тогда у нас и не получается познать любовь во всеобщности. И мы начинаем делить на аспекты, чтобы хотя бы что-то понимать о любви.
0: А вот у святого Иоанна Лествичника, у него же любовь – это вершина лестницы, да? То есть это вершина, 30-я ступенька. То есть если ребенок начинает с любви, и он...

0: знает, не проговаривая, что такое любовь к маме, то Иоанн Лесовичник любовью заканчивает. То есть, видимо, для того, чтобы познать любовь, нужно все-таки много ступенек, много этажей, много уровней добродетели пройти. Это самое сложное – познать любовь? Или самое простое?
1: Вот самое простое всегда сложно в понимании. Ведь тоже яблоко падало всем на головы, да, и много-много веков. И никто не догадался, что Земля притягивает. Только Ньютон вывел формулу необходимую. Поэтому простота – это
0: сложность,
1: да, наиболее, говорят, вот Бог – это самое простое, красота – самое простое. Но попробуйте объяснить, что такое красота или что такое Бог.
2: Философские ночи на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев, и наш гость – профессор Валентина Петровна Майкова, профессор Государственного университета просвещения. Мы говорим сегодня о любви у святых отцов, философии и в жизни, поскольку Валентина Петровна преподает детям, пишет детские книжки, пишет стихи. Да? Вот. И самое интересное, избрала вот такой метод обучения. Ее студенты – снимают очень интересные ролики, рассказывающие и о великих философах, и о переулках Арбата, и даже пластилиновые мультфильмы, да, если я не ошибаюсь. То есть вы вот этот метод мультипликации, хорошо нам известный по пластилиновой вороне, внесли в формат обучения философии.
1: Да. Ну, сегодня много возможностей немножко изменить формат обучения, и как раз для этой специальности оказалось полезным создание таких анимационных фильмов. И мы действительно участвуем в конкурсе «Пластилиновая ворона». В прошлом году мы заняли весь пьедестал, хотя там 160 работ было представлено на конкурс.
0: Я надеюсь, с гимном и флагом?
1: Но этот гимн и флаг должен быть университета.
0: Не заставляли выступать в нейтральном статусе, но университет это тоже гордится своим университетом, это тоже очень важно.
1: Да. Дети с удовольствием включаются в этот процесс, и мы изучаем именно и философию любви, и философию творчества на практике. Как-то студентам я задаю вопрос: как вы считаете, как к детям надо относиться, с любовью или по справедливости? Они мне вначале начинают говорить: по справедливости. Я говорю: давайте мы приведем примеры. И если вас преподаватель будет оценивать на экзамене так, как полагается, то какие будут оценки? Ну, реальность. По любви. И вот говорю, и детям, вы приходите в детский сад, к дошколятам маленьким, а вы хотите от них справедливости. Потому что выше любви ничего нет. Справедливость может уже в более старшем возрасте будет более полезна или полезна, но справедливость основана, опять же, на любви. Конечно, тут акценты, наверное, надо будет поменять.
0: Если маленького ребенка учить закону Талиона,
1: да?
0: Око за око, зуб за зуб, глаз за глаз,
1: да,
0: то в детсадовской группе скоро не останется ни зубов, ни глаз, да, дети просто перебьют друг друга. Все-таки вот учить надо закону любви. И первая книга в русской философии – это проповедь митрополита Илариона «Слово о законе и благодати».
1: Верно.
0: Да, где благодать все-таки покрывает закон. А что такое благодать? Благодать – это и есть любовь Бога к нам.
1: Да. Да?
0: И наша ответная любовь к Богу.
1: На мой взгляд, в «Слове о законе и благодати» митрополит Иларион видел два пути развития мира. Один путь развития по закону, а другой путь развития по любви. Наука пошла по закону. И сегодня наука представляет юридическое пространство. А что такое закон? Если есть закон, то обязательно будет преступник, предупреждал митрополит Иларион. И поэтому мы видим, какие противоречия в развитии самой науки. Благие цели перед собой ставят, а в результате ядерные бомбы, генетика развивается, тоже преследуют какие-то странные, да, странные задачи. Поэтому, но с другой стороны, конечно, и положительная наука вносит. Много болезней победила наука. Но вот это противоречие представлено у Фёдорова в философии общего дела. Угу. Он задает вопрос: отцеубийство или отцелюбие или властолюбие?
0: Угу.
1: Наука пошла по пути властолюбия, к сожалению. Отчасти отцелюбия, но это, кажется, не основная сегодня задача науки. И поэтому Фёдоров и называет науку неоязычеством. На мой взгляд, надо было бы пересмотреть вообще философию и создавать новую философию, как говорил Иван Васильевич Киреевский. Это новая философия, которая включала бы в себя наследие святых отцов, которые точно узнали, что такое любовь. Хотя тайна сия велика есть в новозаветной литературе сказано, однако они предлагали свое рассмотрение любви как путь к бессмертию, как путь к единству, к всеобъемлющему единству, к братству. И жаль, что мир создал из науки вот это юридическое пространство, а не площадка.
0: Ну вот, кстати, искусственный интеллект, да, вот у некоторых есть такое мнение, что вот тема другого, который необходим для того, чтобы познать себя, вот Бахтин говорил, ты можешь познать себя только через другого, только полюбив другого, не по-хорошему мил, а по-милу хорош, да, только найдя вот любимого другого, ты можешь узнать себя подлинного, настоящего. Сейчас говорят, ну вот современная молодежь другого находит в чате GPT, в искусственном интеллекте. Вот. Ему не нужен другой. Он общается с электронным партнером. С ним можно в шахматы поиграть, а искусственный интеллект лучше в шахматы играет, чем любой из нас. Это точно совершенно. Да. Да? Вот с ним можно обсудить какие-то вопросы. Он может быть тьютором, то есть у него можно поучиться. И как вы считаете, вот может ли искусственный интеллект быть подлинным другим для человека?
1: Но в продолжении того, что вы сказали, я прочитала тут недавно, что в Японии по закону уже разрешен брак между человеком и голограммой. То есть путь в никуда. Это любовь. Можно ли назвать это любовью истинной? Наука же создала выдуманный мир. Об этом тоже русские философы говорили, что наука не с объективным миром работает, а вот с этим выдуманным...
0: Клоном, да?
1: По-большому, да. Это выдуманный мир. И нет того, что представлено в этих законах научных.
0: Нет, на самом деле. То есть
1: да.
0: Это, ну, в общем-то, Кант показал, что это в определенном смысле конструкт нашего разума. Да? То есть научная картина мира – это картина, которую пишет ученый, так же, как художник пишет живописную картину.
1: Конечно.
0: Да? То есть она имеет какое-то отношение, конечно, к пейзажу. Вот Мане, да, имеет отношение к тому, что сток сена, да, который он описывает. Но это не сток сена, это картина Моне.
1: Да? Кувшинки,
0: такие кувшинки, да. Это же то же самое и научная картина мира. Это картина, которую пишет ученый, и она не абсолютно коррелирует с тем, что представляет собой реальность.
1: В том-то и дело. На мой взгляд, это причина разделения знания. кстати, Достоевский предупреждал об этом разделении знания на любовь без рассуждения и на знание без любви. Вот то, что мы с вами говорим, допустим, преступление, наказание, где-то он тоже выдумал
0: получается,
1: себе этот мир без любви.
0: Безрассудная любовь,
1: конечно.
0: Да, и безлюбовный рассудок.
1: Верно.
0: Да? Рассудок, который не любит ничего, а только как секирой что-то разделяет.
1: Раскольников, студент, логик, он математически вычислил все время своего преступления. И в результате, то есть он создает вот эту картинку в своей, как ученый, совершенно не соответствующую действительности. И преступление потянуло за собой другое преступление и третье преступление.
0: При том, что за спиной-то у него стояла действительно любящая его женщина,
1: а
0: да,
1: в нем-то
0: которая
1: любви не
0: должна
1: было.
0: Была пойти на, можно сказать, падение, на то, чтобы заработать деньги для своей мамы, да. А он этого как бы не чувствовал. То есть для него это было вторично. Главное – это мысленный эксперимент.
1: Вот.
0: Кто я? Наполеон, тварь дрожащая. Или права имею, да? Вот, то есть главное это мысленный эксперимент, а не любовь к конкретному человеку, которая в конце концов его спасает, идет вслед за ним на каторгу,
1: да. Но это потом. Да. А он-то знание без любви, как Гумилев говорил, это больное знание. И с другой стороны, когда любовь без рассуждения, она может привести к умопомешательству. Князь Мышкин, при всей любви к этому герою, обратите внимание, тут рассуждения нет. И финал этого героя всем известен. Поэтому любовь должна знание должно объединять в себе любовь и ум. И то, что соответствовало сократовскому видению знания, ортодоксальная любовь в русской философии и в святоотеческом наследии, вот выход из всех тех проблем, которые сейчас...
0: Как пишет отец Павел Флоренский, эпиграф к столпу утверждения истины, это слова святителя Григория Ниского, истина, ведение рождается любовью. Ведение рождается любовью. У нас в гостях сегодня профессор Валентина Петровна Майкова. Мы говорим о любви в жизни, в философии и в святоотеческих творениях. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи» на радио «Вера». Я правильно делаю ударение? Майкова?
1: Да, правильно. Вы прекрасно.
0: Майкова.
1: Именно Майкова.
0: Поэт замечательный был.
1: Да, Аполлон Майков, да.
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор философских наук, профессор Государственного университета просвещения, председатель Сергиев Посадского филиала Российского философского общества Валентина Петровна Майкова. Мы говорим сегодня о любви, и вот мне хотелось бы, чтобы мы вернулись к тому, с чего мы начали, к учебному процессу, к воспитанию школьников, к воспитанию студентов, которые потом будут воспитывать этих школьников. Как можно объяснить человеку, что такое любовь? Как можно научить его любить?
1: Любовь, как говорил Игнатий Брянчанинов, строга. И чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, предварительно нужно правильно полюбить себя. По его мнению, большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько зла сделал человек сам себе, писал автор наставлений для мирян. Правильную любовь заменили самолюбием, которое есть искажение любви по отношению к себе. из которого создается человекоугодие. Любить. Но ничто не может сравниться с любовью, как он подчеркивает. Любить блаженство, ненавидеть мука.
0: То есть любить – это значит отречься от эгоизма, так? То есть это преодолеть в себе вот этот эгоизм, где есть один только «я», безраздельно господствует человеческое «я», и нету другого, да?
1: Совершенно верно. В поле обязательно должен присутствовать другой. Это может быть родина. Это семья, это может быть друг, и даже может быть искусство.
0: Ну, жена, наверное, все-таки.
1: Ну, семья, человек. Да, да, да, жена.
0: Дети, да, семья, правильно. Даже искусство.
1: Да, даже искусство.
0: То есть любовь к искусству иногда покрывает тоже...
1: Она поднимает человека, угу. Потому что любовь в творчестве освобождает человека. Человек становится свободным, как говорил Бердяев.
0: Но творчество тоже разное бывает. Иногда в творчестве человек как раз и занимается тем, что самовыражается, то есть выражает вот это свое испорченное, больное, греховное эго, да, вот, особенно в творчестве, где эпатаж, оригинальность, перформанс, да, идет впереди таланта, красоты божественной, да, вот, поэтому тут, как и в любви, наверное, в творчестве есть творчество и творчество, да.
1: Но вот... Чтобы как-то избежать, да, вот, или избегать нам таких проявлений, богословы говорили, что плохо, если мысли злые, все начинается с мысли. Надо научить детей сохранить вот эту любовь, с которой они приходят. То есть мысли, связанные с добром, добрые мысли. И этим мы и себя спасаем, сердце свое не убиваем, потому что богословы говорят, что злые мысли сердце убивают, да даже у Татищева. Помните, есть такая фраза, да, что тот, кто творит зло, тот сокращает себе жизнь, а кто добро делает, то долголетию служит. И вот и у богословии, и у святых отцов именно это мысли подчеркивается. Надо начинать с правильного образования, с правильных книг, чтобы мысли были добрые, а не злые.
0: Ну, может быть, и доверие, вот такое тоже проявление любви, как доверие к человеку. Мы же учим детей все больше быть подозрительными. Иногда сейчас говорят, философия – это критическое мышление. Но, извините, если философия – это критическое мышление, то любви там не должно быть никакой. Потому что критическое мышление любви не предполагает. Оно предполагает огонь, борьбу, полемику, да, а любовь – это другое. Вот это не критическое мышление, это какое-то расположение человека, доверие человека к миру, к другому человеку, к Богу.
1: Вера.
0: Вот.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, вера, доверие, да.
1: Но, на мой взгляд, опять же, нужно пересматривать функции самой философии в связи с тем, что изменился уклад жизни людей. И сегодня на первый план выходят именно вопросы любви. Когито эрго сум, говорил известный Декарт, мыслью, значит, существую. На мой взгляд, пришло время эту его фразу переиначить на «фило эрго сум». «Люблю, следовательно, существую». При этом не латинское там «амора», да, а именно «фило». Сохранить древнегреческое звучание не случайно, потому что «фило» – это какая-то всеобъемлющая вот любовь. А «амора» все-таки это ближе к эросу, чувственная любовь. Вот в таком звучании.
0: Хотя Спиноза говорил «амор де интеллектуалис», интеллектуальная любовь к Богу, да? То есть он позволял себе употреблять это слово «амор» в плане не чувственной, а интеллектуальной любви. любви. Поэтому, ну, я согласен с вами, что филейн, то, что в слове философия, да?
1: Да, это благорасположение, да, добросердечность. Да. Вот что необходимо современному миру. И иначе, конечно, искусственный интеллект, экспансия его будет настолько велика, что человеческое потеряет человеческое.
0: Ну, самое опасное, что интеллект можно обучить, ему можно тоже дать что-то прочитать, и он будет имитировать эмоции. То есть он может создавать какую-то атмосферу дружественной приязни в общении. Да? Вот почему наши пожилые люди сейчас иногда общаются с Алисой, да? Вот предпочитают с умной колонкой общаться, вот, потому что, ну, вот одинокий человек, ну, лучше, чтобы хоть кто-то был рядом, и она может и пожалеть, и иногда сказать, давайте сказку на ночь расскажу, или музыку поставлю какую-нибудь хорошую, и сразу возникает ощущение, что она как-то очень дружественно к тебе настроена, а ведь на самом деле это чисто программа компьютерная, да?
1: Ну, совершенно верно. Есть же расхожее сравнение, что ножом можно хлеб нарезать, да, и можно соседа убить. И искусственный интеллект в некоторых случаях, вот в тех, о чем вы сказали, Алексей Павлович, очень даже играет важную роль, заполняет вот эту
0: пустоту
1: одиноких, да, людей, да, конечно. Но если искусственный интеллект будет заменять жизнь собой, а мы видим, что в молодежной среде, особенно сейчас, как вирус, как эпидемия, все больше, все меньше времени остается на прочтение книг, на Третьяковскую галерею или на Пушкинский музей, все меньше и меньше. А значит, экспансия искусственного интеллекта, вот она, налицо оккупирует умы детей.
0: Вот я и хочу сказать нашим радиослушателям, чтобы они не обольщались. Хорошо, конечно, что внуки колонку подарили, вот там бабушке на день рождения, но лучше включите радиоприемник вот перед сном, настройтесь на радиостанцию «Вера», на программу «Философские ночи» и послушайте нас, потому что мы вот с Валентиной Петровной живые люди, и мы действительно здесь сидим и действительно общаемся, да, вот не клоны какие-то цифровые, которые там откуда-то. Вот, и мы пытаемся донести до вас вот эту атмосферу приязни и какой-то любви, по крайней мере, к философии, вот, которой мы занимаемся профессионально. Вот, и действительно, мне кажется, что смысл философии именно в том и заключается, чтобы научить человека любить. Это главная задача. Вот, потому что некоторые говорят, узнать там, что первично. Ну, узнал, что первично, ну, материя первична, все, иди, там, удавись, вот, или там узнать, в чем смысл жизни, ну, узнал, увидел там бездну, ужаснулся и умер. Нет, смысл философии в том, что научиться любить. Я прав?
1: Верно, совершенно верно, потому что любовь, как Феофан Затворник говорил, есть совершенная добродетель. Здесь все в совершенстве, поэтому научить любить — это первейшая задача современной философии. И еще раз вспоминая слова Ивана Васильевича Киреевского о том, что нам необходима новая философия, которая бы зиждилась на святоотеческом наследии и традициях русской философии. Казалось бы, западники, да, некоторые говорят, что вот они, о какой любви идет речь, о большой любви, о любви к родине. Они предлагали свой путь развития своей страны. Их любовь к родине проявилась в другом просто видении расцвета своего собственного государства, а своей собственной родины. Я про западников.
0: У западников. Ну да.
1: И с любовью к родине.
0: Ну, западники тоже ведь были люди. Вот Грановский,
1: да.
0: Сергей Михайлович Соловьев.
1: А славяны филы, безусловно.
0: Они были люди достойные.
1: Любовь.
0: То есть они видели, они желали своей отчизне блага. Ну, просто они иногда видели это благо в повторении, в копировании каких-то моделей европейского прогресса.
1: Конечно, но именно цель-то была для собственной страны.
0: Да, да, да. Так что тоже, ну, разные западники вот были. Там одно дело Грановский, другое дело Герцен, например, да. Ну, вот, то есть были люди, которые ставили на первое место вот это тщеславие, личную гордыню, да, личное право судить всех и вся. Там церковь, епископов, государя, страну свою, да, все в ней не так, вот, глядя из Лондона.
1: Вот. Но, тем не менее, они без страны-то себя не чувствовали. Вы представляете, какая у них была любовь. Но, наверное, повреждена была любовь в них самих. Но любовь-то сохранилась.
0: А вот, кстати, любить и жалеть. Вот русский человек иногда говорит, любит, то жалеет, значит, любит. Да? Вот в деревнях говорят, жалеет, значит, любит. Любовь и жалость – это одно и то же.
1: Я думаю, что не случайно народная мудрость говорила про мужа. Он свою жену жалеет, а значит, любит. Я слышала разные толкования слова «жалеть», но мудрость народная, по-моему, превыше всего. Я вот подписалась бы под тем, что если жалеет, то любит.
0: Ну, кстати, у Соловьева там государство «организованная жалость». То есть он говорит в оправдании добра, что государство должно пожалеть бедного, накормить голодного, да, обогреть холодного. То есть если мы не будем никого жалеть, а будем безжалостны, да, как один советский поэт говорил, нас не надо жалеть, ведь мы никого не жалели, вот любви не прибавится.
1: Как же мы без жалости научимся любить? Никак. Правда же? И если отойти от русской философии, к тому же Ницше, больного убей. Какая тут жалость?
0: Падающего толкни.
1: Падающего толкни. И, конечно, ни о какой любви речи быть не может. Любовь и начинается с сострадания. Амвросий Оптинский говорил, что если пока в тебе мало любви, то ты делай дела любви. А дело любви – пожалеть и помочь.
0: Это, кстати, я думаю, он скрыто повторял Паскаля, Блеза Паскаля, который примерно похожие вещи говорил, что если в тебе нет веры, то ты поступай так, как если бы вера в тебе была. Ходи на службы, читай молитвы, вот веди добродетельный образ жизни, и вера тогда непременно появится. Вот, и здесь, в общем-то, вот вы в своих статьях любите цитировать, я знаю, гимн апостола Павла из послания к Коринфянам, который звучит у нас на Радио Вера в 0 часов, каждые сутки начинаются с чтения этого гимна, да, вот, любовь милосердствует, не превозносится, да, не ищет своего, не радуется не правде, а сорадуется истине, вот действует так. Это феноменология любви. Поступай так, как говорит апостол Павел, подражая любви, да, и тогда ты полюбишь, и тогда любовь придет к тебе, да.
1: Вот, то есть, и ты станешь человеком, да. Потому что любовь свершает человека. В святоотеческой литературе это всегда подчеркивается.
2: Философские ночи на Радио Вера.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, профессор Валентина Петровна Майкова, профессор Государственного университета просвещения. Мы говорим о любви. И вот в вашей жизни, Валентина Петровна, любовь, она имела место быть? Вот, она имеет место быть? То есть что для вас любовь? Вот я всегда в конце спрашиваю гостей, вот какое свое отношение к тому предмету, о котором мы разговариваем.
1: Philo ergo sum. Люблю, значит, существую. этот принцип оказался мой. Я об этом узнала, когда не стало моего супруга, доктора физики и математических наук, выпускника физтеха, влюбленного в свою науку человека и большого ученого. Но так сложилась жизнь.
0: Как звали его?
1: Майков Игорь Леонидович. Да, он работал в Институте высоких температур, был специалистом вот в области высоких температур, в программировании, и тяжело мне об этом
0: говорить. Он не ругал вас, что вы занимаетесь философией?
1: Меня подталкивал.
0: Подталкивал?
1: Да, и с кандидатской. А докторская, он уже сильно заболел к этому времени. Я даже не думала о докторской, потому что я так устала с кандидатской тогда. Уже говорю, все, это была моя вершина. А потом, когда он заболел, он говорит, как хорошо было бы, если бы ты стала доктором наук. И я сделала все, потому что я думала, что откроется второе дыхание. Защитилась. И,
0: он
1: и правда,
0: дождался, да?
1: Он дождался. Я приехала с защиты в 12 часов, он уже плохо ходил, а он мне дарит букет роз.
0: Вот как.
1: А где в 12 ночи ты нашел? И он так улыбается, говорит, нашел. Да, это вот.
0: Ну, видите, то есть
1: моя любовь.
0: Есть этот опыт, который можно передать студентам, потому что сейчас часто молодые люди спрашивают, а зачем вот это брак, отношения, которые... Это же риск всегда, когда ты идешь на отношения с другим человеком, может не получиться, вот, может какая-то первая влюбленность, страсть пройти, да, и ты будешь искать вторую, третью, четвертую. Я недавно общался с одним таксистом, вот приехал в Петербург, он меня встретил, вот, и мы с ним замечательно побеседовали, он сказал, как хорошо, что сейчас вот все-таки поворот такой к традиционным ценностям, к семье, вот к отношениям, вот, это так важно, потому что молодежь сейчас вот не такая, живет она не так. Я его спрашиваю, у вас есть семья? Он говорит, вот у меня нет, к сожалению, потому что мне вот уже 40 лет, и вот получилось, что один раз там осечка, второй раз осечка, и вот, но уже человек, по крайней мере, пришел к пониманию того, что чего у него нет. Если человек понял, чего у него нет, это уже первый шаг к тому, что он может как-то исправить ситуацию, да, пока Господь дает ему время, дает дни, да, вот, но сейчас вот как объяснить? Ну, то есть обычно стараются из прагматических соображений объяснять, что дети – это вложение, это твой капитал, но ведь имеет это отношение к любви?
1: Нет, конечно, и начиная даже с самой терминологии. Угу. Сегодня же говорят «завести детей».
0: Завести,
1: это что? Да. Да. Но мы решили завести детей, завести собачку, там еще, да? Но это что это такое? Это какое унижение, причем неосознанно уже вот эта вот фраза вошла в жизнь, она даже...
0: Но она вошла в жизнь еще в советские времена.
1: Да, но...
0: Я думаю, что в 50-е там годы она уже была, да? Завести детей.
1: Это совершенно принижает вот, деторождение, принижает роль родителей. Родить ребенка мы решили, а не завести. Потому что сами роды – это тяжелый, и все, но это святой долг и матери, и отца. Поэтому, на мой взгляд, необходимо больше говорить о любви, учить любить. Не о разводах надо говорить, не о язычестве, еще каких-то совершенно уводящих человека от семьи, от любви, а на больших площадках рассказывать об истинной любви. Она раскрыта, с чего мы начали, да, с как раз святоотеческом наследии. и в русской философии, во всем богатстве русской философии.
0: Вот Сергей Трубецкой, князь наш, замечательный профессор Московского университета, написал в работе о природе человеческого сознания, что мы знаем любовь как инстинкт, и нужно совершить усилия, чтобы узнать любовь как нравственный долг, как обязанность, потому что инстинкт, наверное, каждый человек переживает и дается человеку. А вот понять, что любовь – это еще и обязанность, это и нравственный долг, это, как говорил писатель Экзюпери, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Да? Вот. И тогда, говорит Трубецкой, может быть, любовь откроется нам как божественная. То есть вот есть три этапа. Этап инстинкта, этап любви как долга, да, как ответственности, и любовь как божество. То есть где мы понимаем, что любовь – это больше, чем ответственность. Любовь – это, по сути, пребывание в Боге.
1: Но любовь как долг я могу... Может быть, я ошибаюсь, могу предположить, что современную молодежь может даже испугать. Потому что они что говорят? Мы никому ничего не должны.
0: Мы уже и так в долгах, да? Кредитов понабрали, и нам с этим бы расплатиться. А вы нам еще про какой-то долг.
1: Да. Поэтому если бы мы понимали любовь именно как жалость, как пожалеть, тогда, может быть, и затронули бы некие струны души молодежи. А вот если мы с точки зрения Трубецкого как долг и ответственность, то это может сразу испугать.
0: Трубецкой писал это в 90-е годы 19 века, когда был другой уровень атмосферы в обществе, когда сильны были еще такие понятия, как честь, дворянская в особенности. Да?
1: Да.
0: Вот. Сегодня, конечно, это все значительно девальвировалось, но в то же время мы с вами, как преподаватели философии, мы же рассказываем про категорический императив, мы рассказываем про этику долга Канта. Да?
1: Совершенно верно,
0: и
1: конечно.
0: Это не отменяет того, что студенты должны знать,
1: конечно,
0: что есть звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.
1: Это верно.
0: Да?
1: Это, конечно. Это, наоборот,
0: дополняет
1: философию любви вот в том ключе, о котором мы сегодня говорим.
0: Просто важно, мне кажется, вот эту связку, что любовь, она предполагает ответственность. То есть просто любовь, как удовлетворение своего чувства, да, своих эмоций, своего инстинкта, этого недостаточно. Любовь должна еще предполагать и какую-то ответственность.
1: Ну, это да. Но надо начинать именно с дел любви, а потом прийти к ответственности. Вот с жалости к ответственности, к долгу.
0: Вот
1: к верности.
0: Я вижу, что вам ближе Достоевский, чем Константин Леонтьев. Да? Потому что у Леонтьева как раз с любви нельзя начинать. У него надо начинать со страха, с палки, вот, с того, что надо испугаться сначала там Бога. А любовью надо только завершать. А Достоевский все-таки говорит о любви во всем своем творчестве, что без любви хлеб будет горьким, да?
1: Да, без любви знание – это больное знание. Без любви – это пустота. Конечно, у Достоевского все пронизано любовью. И там, где нет любви, там страдания. Но, опять же, о любви разумно, как мы говорили, строгая любовь.
0: Студенты приглашали когда-нибудь на свадьбу?
1: Ой, этим летом у меня прекрасная. Да, мы весной участвовали в конкурсе Московской духовной академии. Конкурс назывался «Свет Христов, свет истинный». А перед этим мы как раз на занятиях говорили о философии любви, о любви. И студенты заинтересовались этим конкурсом и отправили на конкурс своей работы. Их оценил очень высоко Владыка, да, пригласил к себе в кабинет, подарил им подарки. И девочки были настолько вдохновлены этим приемом, что они вот хотят и в этом году участвовать в конкурсе. При этом оказалась их картина о любви отразила свет Христов, свет истины, потому что свет любви – это и есть истинный свет. И у одной, одна студентка пришла со своим молодым человеком уже на торжественное мероприятие, уже вот торжественное собрание. Он студент МГИМО, мы с ним разговаривали. И вот летом у них этим была свадьба. И они меня пригласили. Но свадьба была в Калмыкии. Да. И я их, конечно, от души поздравила, от всего сердца, но не смогла поехать.
0: Ну, уже хорошо, что пригласили.
1: Вот мы, как вы.
0: Это очень хорошо. Это традиция, я считаю, когда студенты своих учителей вот так же почитают, как родители, и приглашают на самые ответственные моменты в своей жизни. Да, вот когда это венец любви, да, они женятся, венчаются. Вот, поэтому это значит, что ваши уроки, они не прошли даром для них, да, что они вынесли из них какой-то житейский смысл философский.
1: Очень хотелось бы, но, к сожалению, часов по философии в вузах становится все меньше и меньше, и преподаватель рвется, что же показать, чему же их научить, то ли критическому мышлению, то ли способности любить, а часов каждый раз все меньше и меньше, урезаются часы. Но вот...
0: Ну, я надеюсь, что это скоро закончится, и, наоборот, часов станет больше, потому что философия сейчас входит в социогуманитарное ядро, так же, как и история, и основа российской государственности, и русский язык. И здесь будет скоро принята концепция, типовая программа. И я думаю, что уже ни один ректор не позволит себе сказать, что давайте за счет философии чем-то еще заниматься.
1: Ну, может быть, это и не ректор, конечно, но, наверное, какая-то общая установка в государстве. А, очень бы хотелось, чтобы русскую философию вернули как отдельную дисциплину. Я помню, 18 лет назад, или уже, конечно, больше, у нас в Индустриальном университете был целый цикл русской философии. Я преподавала целый год. Это не какие-то там 36 часов в одного семестра, да, а целый год, при этом 2 года философии. Простите. Вот если бы вернуть в философии должное ей место в образовании, то вот это техническое сознание, в сторону которого идет сейчас мир семимильными шагами, было бы сопряжено с гуманитарным, именно с философским, которое учит общему, общо видеть
0: мир. То есть это нужно для мировоззрения?
1: Конечно.
0: Чтобы формировать мировоззрение?
1: Конечно, студентов. Безусловно. Причем русская философия – такое мировоззрение, которое просто необходимо, актуально для современного развития мира, жизни, для сохранения жизни на Земле. Как бы далеко пошла наука, я прочитала где-то в одном, не помню, если бы она пошла по пути, предложенному русскими мыслителями, вот, по пути цельного сознания, цельного знания, цельного мышления. Сегодня нам очень трудно понять. И я когда аспирантам задаю вопрос, как вы думаете, что такое цельное знание? Они не могут ответить. Я говорю, ну вот это знание, вмещающее в себя любовь и ум. Непонятно.
0: И волю, и совесть.
1: Да, да, но воля и совесть, мне кажется, это уже слагаемые от любви. А, вот они не понимают. И, да и я говорю, сама не понимаю. Потому что у нас ум рационализированный, покрытый ржавчиной рассудочности, а не любви. А, конечно, еще что любовь без рассуждения тоже невозможна. И, но и ум без любви приводит к тому, что может случиться беда, да?
0: Ну что же, я думаю, что это хорошее подведение черты итогов нашего разговора. Вот радиостанцию «Вера» слушают многие люди, в том числе и те, кто принимает решения. И я надеюсь, нас услышат наши чиновники, принимающие решения в области образования. И действительно, философия займет подобающее место в системе национального образования, вот именно потому, что она формирует мировоззрение. Она учит людей доброму, учит людей любить, учит технарей помнить о том, что есть еще и вещи, связанные с духовной жизнью человека. Ну, а гуманитариев тоже наполняет занятие наукой смыслом, потому что есть возможность уйти в букву, уйти в детали, да, и потерять общий смысл, ради чего мы занимаемся наукой, ради чего мы просвещаем наших учеников, наших школьников, наших деток. И я вам благодарен, Валентина Петровна, за то, что вы как практик, как человек, который это с вашими студентами проделываете, со студентами университета просвещения, которые в будущем пойдут работать, большинство из них в школы. Вот, и вы нам рассказали сегодня о ценности любви, о том, что мы должны подлинную любовь помнить и стараться себя и наших учеников учить любить.
1: Спасибо вам большое, Алексей Павлович, что такая важная тема.
0: Спасибо. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Светлом радио, на радиостанции «Вера».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабы Манины пирожки. Маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы игумении Таисии Солоповой со священником Иоанном Кронштадтским. 1891 год. Ярославская губерния. Леушинский монастырь. Батюшка Иоанн, говорю из собственного опыта. Когда человек внимает себе и следит за собою, то и малейшее уклонение от Бога, волею или неволею допущенное, тяготит душу и нарушает ее мирное состояние. С потерей мира рождается тревога, смущение, теснота. О, как тяжело бывает душе, и как трудно ей снова восстановиться! «Потребно немедленное покаяние», — отвечает мне на это отец Иоанн. «Господь знает наши немощи. Он готов простить нам все, если мы каемся и просим прощения. Воззовет ко мне, и услышу его. Не надобно коснеть, то есть останавливаться на мысли о совершенном грехе, а тотчас же каяться, памятуя милосердие Божие. Тогда породится не тревога и рассеянность, а сокрушение и смирение сердца, которое Бог не уничижит, то есть не презрит».
0: Голоса

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Часть речи. Владимир Федорович Адоевский. Дневник. Переписка. 1-печатные нотные книги не дают научного понятия о характере церковного гласа. Ибо какое понятие можно составить, например, о втором гласе знаменного распева?
1: Глас – это мотив, на который в православной церкви исполняют песнопения во время богослужения. Всего существует 8 гласов. В течение недели один из гласов бывает основным. Смена гласов происходит в субботу на вечернем богослужении.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Иногда спрашивают, почему грешники живут счастливо, а праведники страдают. Хочу поделиться с вами наставлениями из книги святителя Иоанна Тобольского Максимовича. Антоний Великий, размышляя и удивляясь сокровенным и недоведомым тайнам Божьим, воззвал смиренно к Богу: «О Господи, Боже мой, Тебе бывает благоугодно иногда даровать долговременную жизнь людям, по-видимому бесполезным и погруженным в бездну беззаконий, а иногда преждевременно лишая жизни людей весьма полезных для блага общества. Одни мало прегрешившие казнятся Тобою тяжко, другие, напротив, живут себе без всяких скорбей, счастливо, и через это получают дерзость совершать преступления. Изыдет якое стука неправда их». При этом размышлении Антоний слышит голос: «Будь внимателен к самому себе. То, о чем ты размышляешь, есть суд Божий, и ты его не исследуй и не испытуй».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Морозные ноябрьские сумерки сгущались. На монастырском дворе Спаса Ефросиньевой обители, расположенной в уездном городе Полоцк Витебской губернии, зажглись газовые фонари. Молодая монахиня в легком пальто поверх длинной черной рясы неслышными шагами пересекла двор и, перекрестившись на надвратную икону, вышла за ворота монастыря. Неподалеку от обители находилось здание монастырского женского епархиального училища. В его окнах, несмотря на поздний час, ярко горел свет. На протяжении вот уже нескольких месяцев в помещении училища располагался военный госпиталь. Шел 1914 год. В самом разгаре была Первая мировая война. Туда, в госпиталь, и направлялась монахиня. Это была игуменья Нина Баянус, начальница монастырского училища. Именно она настояла на том, чтобы с началом войны открыть здесь лазарет для раненых. Под его нужды игуменья Нина выделила не только классные, но и свои келейные комнаты, а сама взяла на себя обязанности сестры милосердия и часто дежурила в госпитале ночами, без устали перевязывая раненых. Вера Карловна Баянус, так звали игуменью Нину до принятия монашеского пострига, родилась в благополучной и обеспеченной семье. Ее отец Карл Карлович был известным ученым-медиком, а мать Ольга Семеновна происходила из старинного боярского рода. Воспитанная в простоте и христианском благочестии, Вера с ранних лет проявляла стремление заботиться о ближних. В своем имении Ключи в Самарской губернии, где семья Баянусов проживала с 1885 года, Вера вместе с матерью организовала бесплатную церковно-приходскую школу для крестьянских детей. Будучи прекрасно образованной и имея учительский диплом, девушка успешно в ней преподавала. Спустя 10 лет, в 1895 году, Баянусы переехали в город Тифлис. На новом месте Вера Карловна сразу же развернула широкую благотворительную деятельность. По ее инициативе и при ее же финансовой поддержке в городе были открыты воскресная и приходская школы. В 1898 году, с детства склонная к молитвенной жизни, девушка приняла решение целиком посвятить себя Богу. Вера приняла постриг с именем Нина и стала монахиней. В 1904 году духовное начальство направило монахиню Нину в Спасо-Ефросиньевский Полоцкий монастырь, где она и была назначена руководительницей монастырского училища. Первоначально основанная самой преподобной княгиней Ефросинией Полоцкой, за многие века оно претерпело немало бедствий. Вот и матушка Нина застала училище в весьма плачевном состоянии и за короткий срок добилась колоссальных перемен. Она выхлопотала для училища статус епархиального. Это давало его выпускницам намного большие преимущества при дальнейшем устройстве на службу. Кроме того, матушка Нина на средства, доставшиеся ей в наследство от отца, построила для училища, ютившегося в тесной деревянной избе, новое большое каменное здание с домовой Троицкой церковью. Именно в нем в 1914 году она устроит тот самый военный госпиталь, где с усердием будет трудиться простой сестрой милосердия. В начале того же 1914 года монахиня Нина была возведена в сан игумении. «Старший, да будет всем слуга!» Этими словами Христа отозвалась на свое посвящение матушка. И действительно, до конца своей жизни она не прекращала служить людям. После революции матушка Нина вернулась в Самарскую губернию и, ведя жизнь тайной монахини в миру, окончила медицинский факультет и устроилась работать детским врачом. Умерла игуменья Нина в 1953 году, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. И по сей день ее беззаветное служение людям сравнивают с подвигами милосердия преподобной княгини Ефросинии Полоцкой, труд которой игумения Нина Баянус достойно продолжила.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Большую роль в моей жизни играла моя няня Ганя. Ганину любовь и заботу я чувствовала всегда. Хорошо запомнилось мне одно пасхальное воскресенье, когда у нас дома в Петербурге собралась к обеду вся родня. Меня еще не брали в церковь ночью, и этот семейный обед был для меня большим событием, может быть, даже первым в своем роде. Я заглянула в столовую, где был накрыт пасхальными яствами стол, и ужаснулась. Для нас с братом Юрием там места не было. Я всегда узнавала наши места по особым клееночкам с орнаментом шахматной доски. Сейчас я их не увидела. По всему столу расстилалась белоснежная накрахмаленная скатерть, на которой лежали приборы для взрослых. Для нас мест не было. Меня охватили отчаяние и горе. Горе мое было так велико, что я убежала и спряталась в самом верном потаенном месте, в кабинете моего отца, под письменным столом, за корзинкой для бумаг. Там я могла выплакаться всласть. Но Ганя нашла меня там и уговорила рассказать причину моих слез. Узнав, что я в отчаянии, потому что нас не хотят за столом, она тут же отправилась и выяснила, что по случаю праздника клеенки класть не стали, но места для нас предусмотрены. Через несколько минут, с умытым лицом, в свежем платье, я уже была восстановлена в радости праздничного дня. Голоса.

0: радио.
1: Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите: «Что дает нам Господь?» Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите: «Что делает нам Господь?» Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?» Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою — в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая: «Где Господь?» Повредились вы, потому и спрашиваете: «Где Господь?» Предобр Господь, потому недобрым неведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: вера. Протоиерей Владимир Гофман. Утренник. Читает Юрий Гальцев.
1: Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками. «Утренник», — говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. «А мне смешно, потому что я знаю, утренник — это праздник в детском саду с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши. Утренник!»

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». На дневной и воскресной прогулке мне открывался Серрей. Какой прекрасный контраст с моими родными местами, где я гулял на каникулах. Красота их была столь разной, что даже дурак не попытался бы их сравнивать. И это раз и навсегда исцелило меня от опасной привычки сравнивать и выбирать лучшее. Это глупо, когда речь идет об искусстве, и совсем глупо, когда речь идет о природе. Прежде всего надо отдаться красоте. Закрой рот, открой глаза и уши, вбирая в себя то, что видишь, и думать, не думая о том, что бывает или есть где-нибудь еще. Об этом ты можешь, если нужно, подумать потом. И заметьте, если вы сумеете хорошенько научиться чему-нибудь, это непременно поможет вам потом научиться христианству. Христианство — школа, где сумеют использовать все ваши прежние уроки.
1: Голоса

служить не проще, а честному не склад.

града, то другому грех.

Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне только что прошел теплый осенний дождик. Монах Паисий вышел из своей хижины и вдохнул свежий, наполненный влагой воздух. Он решил немного прогуляться и пошел вниз по тропинке. Вдруг прямо под ногами отец Паисий увидел большой, влажный от дождевых капель гриб. Монах обрадовался и сказал вслух: «Благодарю тебя, Боже! Теперь у меня есть ужин». Он решил сорвать гриб на обратном пути. Но, возвращаясь, увидел, что от гриба осталась только половина. Другую, вероятно, съело какое-то животное. Однако отец Паисий не огорчился и снова поблагодарил Бога. «Слава тебе, Господи! Мне и этой половины вполне хватит». Он сорвал эту половинку гриба и приготовил похлебку на ужин. Ночью снова шел дождь, а когда утром отец Паисий открыл дверь своей кельи, то увидел, что весь двор буквально усыпан грибами. За ночь их выросло столько, что хватило бы и на завтрак, и на обед, и на ужин. Когда человек благодарит Бога даже за самое малое, то потом благословение Божие изливается на него так щедро, как он и представить себе не мог, говорил отец Паисий. Эта наука быть благодарными за все со временем помогла ему стать духовно опытным монахом, благодаря которому сотни людей обрели душевный покой и подлинное счастье. И христиане по всему миру стали с благоговением называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Часто спрашивают, чем опасна горделивость. Горделивость в человеке управляется его ложным эго и проявляется в общении с людьми самодурством, глупостью и спесью. Если у горделивого человека спросить, в чем и когда он был неправ, то он не вспомнит такого случая. А между тем горделивость не позволяет человеку развиваться ни духовно, ни физически. А зачем, если он и так идеальный? Но самое страшное, что горделивый человек забывает, что всем, что у него есть, он обязан Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Из всего существующего в четырех сторонах света, что, кроме глупости и бесовских обманов, может нас, людей смертных, сделать горделивыми? Разве не голыми и жалкими пришли мы в этот мир, и не такими же покинем его? Разве не в долг взяли мы все, что имеем, и не должны ли будем все вернуть с приходом смерти? Ах, сколько раз это было сказано и не услышано, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него, говорит премудрый апостол. И когда Богу жертву приносим, простой хлеб и простое вино, мы говорим «Твоя, Твоих Тебе приносящие», ибо ничего в мире мы не имеем своего, ни крошки хлеба, ни капли вина, ничего, что не от Бога.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, 1852 год. После летнего пребывания в деревне отца в Орловской губернии я полюбила русскую природу. Широкие горизонты, обширные степи, необозримые поля, почти девственные леса нашего Брянского уезда создавали самую поэтическую обстановку для моих юных мечтаний. Поэтому, когда отец написал мачехе о моем назначении фрейлины к цесаревне и о том, что он приедет за мной в деревню, чтобы вести меня ко двору, я ни одной минуты не испытала чувства радости перед новой и сравнительно блестящей карьерой, открывавшейся передо мной. Голоса.

0: утром 1916 года иеромонах Георгий Лавров, настоятель Свято-Георгиева Мещовского монастыря, что в Калужской губернии, шагал по одной из улиц Калуги. Вдруг он услышал негромкий оклик. «Батюшка!» – позвал его кто-то. Отец Георгий поднял голову и увидел молодую женщину. Она представилась местной купчихой и рассказала, что живет на этой улице, что муж тяжело болен. Опасаясь, что умрет, супруг отправил женщину за священником. Купчиха попросила отца Георгия пойти с нею, чтобы причастить ее мужа. Когда монах пришел к больному, тот в слезах поведал ему свое горе. Дом и имущество заложены. Через 2 дня их пустят с молотка. А значит, семье его грозит полное разорение. Но уже на следующий день в дом купца постучался посыльный с увесистым конвертом в руках. В нем была сумма, необходимая, чтобы рассчитаться с кредиторами. Деньги с помощью своих духовных чад собрал отец Георгий. Будущий монах родился и вырос в бедной семье. Родители его, крестьяне села Касимовка Орловской губернии, даже не имея достатка, всегда подавали посильную милостыню и чем могли, помогали попавшим в нужду односельчанам. На них всю жизнь и равнялся сын. Прошел год после того случая с калужским купцом и грянул октябрь 1917-го. Революция принесла разруху и голод, начались гонения на верующих. Но иеромонах Георгий Лавров, невзирая на опасность ареста, продолжал самоотверженно служить ближним. Незадолго до революции он был назначен настоятелем Свято-Георгиева Мещовского монастыря близ Калуги. Во время голода, разразившегося в Калужской губернии в 1918 году, он, как мог, помогал крестьянам близлежащих к обители сел. Для этого всей монастырской братии шили холщовые мешочки, наполняли их мукой или крупой из монастырских запасов. Потом отец Георгий запрягал лошадь и отправлялся по ближайшим к монастырю деревням и селам. Тихонько подъезжал к дому, оставлял мешочек на крыльце и трогался дальше. Крестьяне часто даже не знали, что за благодетель помог им не умереть от голода. А вот новая губернская власть узнала об этом. В марте 1919 года отца Георгия арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. 5 лет он провел в пересыльной таганской тюрьме, пока пересматривался его приговор о ссылке в лагерь. Но даже в тяжелейших условиях заключения он находил возможность творить добро. Монах сумел получить у тюремного начальства разрешение ухаживать за больными арестантами. Бинты и йод для этих целей духовные чада приносили ему в передачах. «Вот откуда я бы никогда не хотел уходить, вот бы где с радостью и жизнь свою скончал, вот где я нужен», — говорил отец Георгий о времени, проведенном в тюрьме. Еще раньше, по пути из Калуги в Москву, на этапе, отец Георгий встретил 14-летнего подростка Андрея Утешева. После освобождения из тюрьмы он приютил мальчика, которому негде было жить, в подаренном духовными детьми домике в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. В 2000 году отец Георгий Лавров был прославлен церковью в сонме новомучеников и исповедников российских.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещаю, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесим приводяй, и лествица высокая, юж Яков види, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово воззвание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которую древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
2: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника – тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня незнающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Радио «Вера». Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви.

дают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки и Улянии. Моя жизнь с отцом Александром». «Я обожаю своих дочерей, и старшую, и младшую. Они давали и дают мне любовь, заботу, близость, которую невозможно измерить. Но сын — это просто нечто совсем иное. Я всегда видела его, как бы лучше сказать, в перспективе, со стороны. Он существовал, рос, менялся, развивался, а я была сторонним наблюдателем, всегда гордым, всегда благодарным за то, что он был тем, кем был. Отец Александр просто лопался от гордости. У меня сын. Один из его друзей позвонил, чтобы нас поздравить, и поинтересовался, а как самочувствие? Гораздо лучше, ответил он. Я наконец-то выспался и чувствую, что отдохнул. Саша, чудак, я спрашиваю о твоей жене. Этот ответ Александра на вопрос друга сразу же вошел в семейный фольклор.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд. Благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий ехал на автомобиле в одно небольшое селение. Его позвал в гости старый знакомый, с которым они не виделись много лет. Отец Порфирий уже давно жил на Афоне, но нередко выезжал со Святой Горы. Знакомый встретил его у парома, и теперь они с ветерком неслись на машине мимо полей, домиков, садов и виноградников. Внезапно до них донеслась музыка. Они увидели огромный цыганский табор, расположившийся прямо у обочины шоссе. Дымились костры, цыгане сидели возле своих шатров, и у каждого из них во всю мощь играл магнитофон. Репертуар не отличался изысканностью, и знакомый отца Порфирия подумал про себя. Ну и вкусы же у этих цыган. Впрочем, под стать их кочевому быту. Необразованный народ. Темнота. Он хотел было поделиться своими мыслями с монахом, но отец Порфирий заговорил первым. «Несчастные люди», — сказал он. «Представляешь, сколько невзгод им приходится переносить в жизни. А эта музыка приносит им хоть какое-то утешение в их скорбях». Огромное утешение в скорбях непременно находили все, кто приезжал к отцу Порфирию на Афон за добрым советом. Он никогда никого не осуждал, но за каждого от всего сердца молился. «Наша цель — не осудить зло, а исправить его», — говорил он. «Если вместо осуждения мы проявим понимание и прощение, то сохраним покой и в своей душе, и в душе нашего брата». Сегодня отец Порфирий известен всем как великий святой 20 века, преподобный афонский старец Порфирий Ковсоколевит.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Сейчас такое время, когда люди постоянно ищут наслаждение. А иногда это становится смыслом жизни. Из интернета, с экранов телевизоров, с рекламных щитов, со страниц модных журналов на нас выплескиваются призывы. Развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью. Но любовь человека к наслаждениям приводит к греховному состоянию. Именно от постоянного стремления к удовольствиям рождается сластолюбие. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Великого. «Не будь сластолюбив, ибо сластолюбивых Бог не слушает. Человек сластолюбивый, только приятного ищущий, ни на какое дело не гож».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Федора Шаляпина «Я был отчаянно провинциален». 1884 год. Казань. Читать нравилось мне. Я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминание, я прочитал в нем о здравии Ираксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии. Иван и Евдокия – отец-мать. Федор – это я. Николай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое Ираксы? Набравшись храбрости, я спросил отца: «Папа, это кто? Ираксы?» Отец рассказал мне кратко и памятно. До 18 лет я работал в деревне, пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог. Был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе. Наконец попал в работники к приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе при церкви был пономарь Иракса. Выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне. Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе. Их легко удержать в памяти.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 9 февраля 1918 года добровольческая армия, силы Белого движения, расположенные на юге России, вела бои в Ростове-на-Дону. На улицах города слышалась стрельба. Юная барышня в форме сестры милосердия торопливым шагом шла в направлении железнодорожной станции. В здании вокзала располагался перевязочный пункт добровольческой армии. Уже на самом подходе ее вдруг остановил белый офицер. «Сестрица, не ходите туда», — сказал он, — «там сейчас бой». Девушка на несколько секунд остановилась, словно что-то обдумывая, потом поклонилась офицеру и пошла дальше, туда, откуда доносилась стрельба. Офицер только покачал головой, будто удивляясь такому выбору. Но этот выбор сестра милосердия Зинаида Макиевская-Зубок, так звали барышню, сделала не сейчас, а гораздо раньше. Зинаида выросла в интеллигентной семье. Родители с детства приобщали ее к искусству. Больше всего девочке нравилась музыка. Она подавала большие надежды как пианистка. Зина хотела поступать в музыкальное училище, но грянула Первая мировая война, и эти планы пришлось оставить. Достигнув совершеннолетия, в начале 1917 года она записалась на курсы сестер милосердия и через несколько месяцев была назначена в расположенный между Ростовом и Нахичеванью лазарет для военнопленных. Там и застало ее известие о большевистском перевороте. Началась гражданская война, и Макиевская Зубок сразу же включилась в работу госпиталя добровольческой армии. Когда в Ростов вошли красные, и белая армия, неся большие потери, стала отступать, не все добровольцы сразу сумели покинуть город. Зина, рискуя жизнью, в составе подпольной группы помогала воинам, доставала одежду, деньги, помогала выбраться из города. Одного из добровольцев, у которого были сильно обморожены ноги, Зина с согласия родителей приютила у себя дома и ухаживала за ним, пока он не смог самостоятельно двигаться. В мае 1918 года Зинаида присоединилась к добровольческой армии на фронте, близ станицы Мечетинской, где развернулся походный лазарет. Перед отъездом на фронт она молилась перед семейной святыней, иконой Божьей Матери. Служение сестры милосердия Зина несла самоотверженно. Отступая, добровольцы продолжали вести бои. Как-то раз ей пришлось трое суток, не смыкая глаз и ни разу не присев, в одиночку перевязывать раненых, буквально ежеминутно поступающих в походный госпиталь. На протяжении нескольких недель она каждый день без подмены возила раненых на станцию для отправки поездом в тыл и несколько раз попадала под обстрел противника. Не раз ей приходилось держать за руку умирающих, утешая их перед смертным часом. Вместе с добровольческой армией она до конца прошла трудный и опасный путь до Крыма, откуда уже без какой-либо надежды на победу в борьбе с большевиками вместе с другими была на корабле эвакуирована в Константинополь. В 1974 году писатель Александр Солженицын обратился ко всем здравствующим свидетелям гражданской войны в эмиграции с просьбой написать свои воспоминания о событиях того времени. Зинаида Степановна откликнулась. Так на свет появились мемуары Макиевской Зубок, которые в 2005 году в Канаде опубликовал ее сын. Сегодня они фактически единственный источник информации об этой удивительной женщине, в лихие и страшные годы совершавшей свой подвиг милосердия.
0: Имена, имена милосердия.

груди. Душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучила страсть.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
2: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В этом году Московскому фонду «Провидение» исполнилось 8 лет. Он помогает сохранить зрение детям со всей России и поддерживает их родителей. Организует лечение для подопечных, оплачивает стажировки для врачей из регионов, предлагает психологическую помощь семьям, где есть дети с нарушениями зрения. Сейчас фонд «Провидение» помогает 9-летней Кате из Тюмени. Проблемы со здоровьем у нее начались почти с рождения. В один месяц у Кати случилось обширное кровоизлияние в головной мозг. Врачи провели ей операцию и 3 недели боролись за ее жизнь. У Кати детский церебральный паралич, а еще есть трудности с речью и мышлением, а также проблемы со зрением. В этом году Катя перешла во 2-й класс коррекционной школы. Ее любимый предмет – музыка. Педагоги отмечают, что у девочки хороший слух и развита память. Она легко учит детские стихи и рассказывает их наизусть. Несмотря на диагнозы, Катя активная и дружелюбная девочка. Она любит гулять, качаться на качелях, играть вместе с младшим братом. Но чтобы лучше видеть окружающий мир и развиваться дальше, Кате нужна операция на глаза. Денег на дорогостоящую процедуру у семьи нет. Сбор для них открыл фонд «Провидение». Если вы тоже хотите поддержать Катю и других подопечных проекта, переходите на его сайт fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам. Ничто иное, как лествица. Чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли,